Денис Набоков на Русском радио вместе с вами. Помните, у девчонок были такие дневники, где они писали, какой характер им нравится, да, какие мальчики, какие недостатки у мальчиков они не любят. Там обманщик, некрасивый, слабый. Мне кажется, сейчас в этом дневнике была бы только одна запись. Главный мужской недостаток — недостаток денег.

больше не пишешь. Да, может быть, твое письмо затерялось, не дошло. Напиши еще разок, ты слышишь? Все, все отлично у меня.

Миша Набоков на Русском радио вместе с вами. Примерно 1000, даже больше вязаных вещей есть у одной моей знакомой. Она постоянно со спицами, постоянно вяжет. И говорит, что это помогает ей лучше понимать нас, мужчин. Потому что мужчина, по ее мнению, как клубок. Когда женщина выпускает его из рук, он распускается. Когда берет его в руки, он сматывается.

Миша Набоков на Русском радио вместе с вами. Да, с возрастом, конечно, приходит понимание многих вещей. Ты уже многое знаешь. Вот, например, человек, признающий свою ошибку, когда он не прав, мудр. А вот человек, признающий свою ошибку, когда он прав, женат.

0: города.
1: Радиоканал «Русское радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС 77-53-747 от 17 апреля 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для слушателей старше 12 лет.

0: Русское радио.
1: Крепче обнимай, май, май, май. Сердце прижимай, май, май, май, май.
0: Только любимое. Только лучшее.
1: Иногда ищу тебя, ищу уже давно.
0: Слушайте лучшее, любимое, на русском.

Миша Набоков на Русском радио вместе с вами. У меня есть одна знакомая, с которой я всегда беру пример, потому что она потрясающе умеет всех ставить на место. Вот недавно мне рассказала, опоздала на работу, ее начал отчитывать начальник. И она такая ему: «Так, я работаю у вас на полставки, поэтому прошу на меня кричать в пол».

0: Я скучаю. Я скучаю.
1: Я соскучилась.
0: Любимый.
2: Давай жить.
3: Я беременна.
2: Давай поженимся.
3: Мам, я замуж.
0: А у нас будет девочка.
4: У меня родился сын.
2: А мой внук. Сам
4: сын у меня родился.
0: Ты мой зайчик.
1: Ты мое счастье.
0: Ты мое сердечко.
1: Ты мое солнышко.
0: Я объявляю вас мужем.
1: Я тебя люблю.

Михаил Набоков на Русском радио вместе с вами. Я тоже долго этого ждал, и вот ко мне совсем скоро должны приехать родители, наконец-то. Поэтому я недавно приобрел кресло-кровать, на всякий случай, и по своей простоте душевной думал, что оно для меня. Но на сайте тоже молодцы, да? В описании товара надо было так и написать. Кресло-кровать для вашей кошки, не для вас.

0: Слушайте лучшее. Любимое на русском. Реклама на русском. Русское радио представляет 5 декабря. Москва. ВТБ-арена. 31-я церемония вручения национальной музыкальной премии «Золотой граммофон». Билеты уже в продаже. Подробности на русрадио.ру. 12+.
1: Что нужно сказать женщине, чтобы она почувствовала, что она женщина? Дорогая, ты права! Рекламная служба Русского радио 579-779.

0: новая песня на русском. На столе лежат ключи,
1: говорят, уже не жди. Всем привет, это Дмитрий Колдун. И вы слушаете мою новую песню «Ключи» на русском.

Миша Набоков, Тарском радио вместе с вами. Слушал новую песню Дмитрия Колдуна, которая называется «Ключи». И вот для меня лично эта песня про футбол. Я почему-то именно вот с этого сезона начал активно его смотреть. А потом я понял, почему. Знаете почему? Потому что наша жизнь очень похожа на этот вид спорта. Вот смотрите, молодость – это разминка перед матчем, да? Зрелость – сама игра. Старость – это скамейка. Зато... где как не на этой скамейке можно с удовольствием послушать любимые песни.

Радиоканал «Русское радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер FS-77-53-747 от 17 апреля 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для слушателей старше 12 лет.

0: Русское радио.
1: Давай начнем все сначала, обиды бросим с причала. Хочу, чтобы ты знала,
0: только любимая.

Миша Набоков на Русском радио вместе с вами. Недавно я подслушал, наверное, одну из самых романтических историй любви. Одна девушка по телефону, видимо, подруге, рассказывала: «Ой, это был такой мужчина, он так вскружил мне голову, что потом меня 9 месяцев укачивало, представляешь?»

Миша Набоков на Русском радио вместе с вами. Недавно смотрел очень интересную передачу про пустыню. Там настолько раскаленный песок, что на нем можно приготовить яичницу даже. И знаете, о чем я подумал? Так вот почему у верблюдов такие длинные ноги.

опять ничего не придумаю. Я думаю, я думаю, я ничего опять не придумаю.

0: Новая песня на русском.
1: Все в курсе. Мы держим руку на пульсе.
2: Всем привет. Это певица Света, и вы слушаете мою новую.

0: Денис Набоков на Русском радио вместе с вами. Я абсолютно согласен с Евой Польной, группой «Гости из будущего». Нужно быть осторожным со своими желаниями. Вот я недавно встретился с одним приятелем, он женат, там дети, мы разговорились, что называется, по душам. Ты меня уважаешь, вот это все такое. И я его спросил, о чем вообще ты мечтаешь? Интересно. И его ответ меня не просто удивил, даже поразил, я бы сказал. Знаете, что он ответил? Эх, вот если бы можно было еще раз поехать в свадебное путешествие, но одному.
1: Что слушает страна?

0: слушаете лучшее, любимое на русском. Реклама на русском.
1: У меня дело выгорело.
2: И сам я выгорел. Это не дело. При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
3: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
4: У предпринимателя может закончиться рабочий день, но не задача со звездочкой. Все эти отчеты, реклама, сайт.
5: Хорошая история, когда все задачи вашего дела решаются в одном месте. На Авито-услугах находите исполнителей с полной информацией о них. Авито-услуги. Все решается здесь. Авито 12+.
6: Сервис 5 звезд – это когда вас приятно удивляют. В автосервисах «Фитсервис» замена дисков, колодок, свечей и амортизаторов бесплатно. Акция действует до 31 октября.

0: 2026 года. Подробности на замена.fitauto.ru.
1: Иногда для поездки даже не нужен повод. Особенно, если у вас кроссовер BLG X50+. Четырехцилиндровый двигатель, интеллектуальные системы безопасности и комфорт полного зимнего пакета. Хотя, постойте, BLG X50+, уже отличный повод. Кроссовер BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении.
2: Реклама ООО «Джили Моторс». Не оферта. Указанные опции доступны не во всех комплектациях. Подробности на сайте blg.ru.
3: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас? Помнишь рыбалку с больной спиной?
4: Капсикам.
3: Маме скрутила шею весной.
4: Капсикам.
3: Плечо поднывает у сына порой.
4: Капсикам. Вот верный ответ. Обезболивающий и разогревающий эффект.
3: Капсикам. И боль на удалении.
4: Капсикам. Моя сила в движении.
5: Спрашивайте в аптеках. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
6: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
7: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новый или с пробегом – это к Авито Авто.
8: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
9: Русское радио представляет 5 декабря. Москва. ВТБ-арена. 31-я церемония вручения национальной музыкальной премии «Золотой граммофон». Билеты уже в продаже. Подробности на русрадио.ру.
10: 12+. На всех фотках я тот самый человек, который моргнул или чихнул. Рекламная служба русского радио 579-7799. Код 499.

Радиоканал «Русское радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер FS77-53747 от 17 апреля 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для слушателей старше 12 лет.

Миш Набоков на Русском радио вместе с вами. Одного моего знакомого все называют Андерсон. Угадайте, почему? Потому что, когда он появляется дома под утро, где-то вот примерно вот в это время, в нем просыпается невероятный талант рассказчика удивительных историй. Эх, вот если бы он умел еще их петь, было бы вообще идеально.

0: Новая песня на русском.
1: А ты люби, ее люби. Всем сердцем так не смог меня.
2: Всем привет! Я Татьяна Буланова.
3: А я Анна Семенович. И вы слушаете нашу новую песню
2: «Вселенная»
1: на русском.
0: Русское радио.

Миш Набоков на Русском радио вместе с вами. Я недавно посмотрел очень умную передачу. И какой я сделал вывод? Вот если нас сейчас слушают физики, вам задачка. Подушка лежит на кровати из-за гравитации. Правильно? Правильно. Телефон лежит на столе из-за гравитации. Правильно? Правильно. Я лежу на диване из-за лени. Это как так получается?

0: песня на русском.
1: Не молчи, время не бесконечно для нас.
2: Всем привет, это Иракли. И вы слушаете мою новую песню «Не молчи» на русском.
0: Русское радио.

0: Реклама на русском.
1: У меня дело выгорело.
2: И сам я выгорел. Это не дело. При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
3: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
4: Сервис 5 звезд – это когда уезжать не хочется. В автосервисах «Фитсервис» замена масла в двигателе бесплатно при покупке масла в автосервисе.
5: Акция действует до 31 октября 2026 года. Подробности на masloflake.fitauto.ru.
6: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас?
7: Капсикам. Вот верный ответ. Разогревающий и обезболивающий эффект. Капсикам. И боль на удалении. Капсикам. Моя сила в движении. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
0: Русское радио представляет 5 декабря. Москва. ВТБ-арена. 31-я церемония вручения национальной музыкальной премии «Золотой граммофон». Билеты уже в продаже. Подробности на русрадио.ру.
8: 12+. Ремонт в квартире – лучший способ узнать, сколько неприличных слов знает твоя интеллигентная жена. Рекламная служба Русского радио. 5.

0: больше, чем радио. Новости на русском.
1: В студии с новостями Вячеслав Цыба. Здравствуйте. Роспотребнадзор начал проверку сообщений о вирусе Коксаки во Вьетнаме. Санитарный регулятор запросил информацию у вьетнамского Минздрава. Ранее СМИ написали о случаях заражения вирусом среди российских туристов. Отмечалось, что несколько семей с детьми заболели в одном из отелей Камрани. У туристов резко повысилась температура, на коже появилась характерная сыпь. Минувшим летом сообщения о возможном заражении российских туристов вирусом Коксаки приходили из Турции. Местные власти вирусную вспышку не подтвердили. В России на базе Почты России создадут единую электронную почтовую систему. Она позволит госорганам отправлять юридически значимые письма, а гражданам получать их через цифровые почтовые ящики. Ранее сообщалось, что такая электронная почта будет платной и что для малого бизнеса создание цифрового почтового ящика станет обязательным условием регистрации. В Совете Федерации предложили отменить льготный НДС на деликатесы. Спикер Верхней Палаты Парламента Валентина Матвиенко рассказала, что сейчас налог на устриц, омаров, лангустинов и лобстеров составляет 10% вместо полноценных 22%. На вырученные деньги можно будет построить две школы или больницу, отметила Матвиенко. За первое полугодие продажи морепродуктов в России выросли более чем на 20%. Ну и последний опрос показал, что почти половина россиян скрывает свою реальную зарплату от родственников и друзей. Доходы занижают, чтобы им не завидовали, не просили денег в долг и не возникало конфликтов. Причем женщины прибедняются в два раза чаще мужчин, пишет ТАСС со ссылкой на исследование финансового маркетплейса. Чаще остальных свой реальный доход скрывают представители сферы торговли, работники IT-отрасли и сотрудники креативных индустрий. На этом пока вся информация. В Москве 7 часов 2 минуты. На русском радио начинается утреннее шоу «Русские перцы».
2: Спонсор часа ООО «Лаборатория Гемотест». Анализ на витамин D по суперцене. Розыгрыши и недорогие чекапы для проверки сердца, печени и щитовидки. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
3: Сияет голосами утро. И новый день пришел. У них все будет круто. Все будет хорошо.
4: Опаньки, здорово, дорогие, здорово, любимые. Привет, замечательные. Давайте просыпайтесь скорее. Главное на главном здесь стартует. На это «Русский перц» на русском радио. Дима Морозов, Полина Жукова, Антон Юрьев. Рады вас приветствовать и обнимать. Здорово!
5: Доброе утро.
6: Ну, слушай, если ты не забыл за день наши имена, значит, все еще хорошо.
4: Кто ты?
6: Значит, все прекрасно.
4: Кто ты?
5: Просто Антоха научился читать.
4: Ребята, прошло-то что-то как 47 лет, и я... Смотрите, русская!
5: Да, молодец!
6: Молодец, умничка!
4: Ой, хорошо.
6: Это тебе, Антон. Все аплодисменты утром тебе.
4: Так, глядишь, и таблицу умножения распигачу.
5: Ой, не надо, это не нужно.
4: Не нужно, да?
6: Что ты еще помнишь важного?
4: Слушай, я помню, что сегодня должен быть гороскоп, да?
5: Да, скоро уже, кстати.
4: Это вот, да, потом еще, подожди. И игрушка должна быть.
5: Какая?
4: Ну, по поводу денег, вот когда вот...
5: Игра про...
4: Тиф. Правил, да, точно. Да,
6: сколько там денег у нас?
4: Я же говорю, таблицу умножения надо было все-таки.
5: 2 на 5?
4: 25?
5: Нет. 5 плюс 5?
4: 10?
5: Да!
4: Все.
6: Ну, молодец, сегодня, слушай, ты поражаешь нас.
4: А что, все, игра?
6: А еще у нас игра «Слово на вылет».
4: «Слово на вылет», да, вот точно. Обожаемый игрушечка.
6: Ну и, естественно, много ваших самых любимых песен, дорогие друзья. Понеслось!
0: «Русские перцы» на русском радио.

0: «Русские перцы» на русском радио.
1: Сейчас похудеем. Короче, ребята, за один день, знаете, что вы сжигаете столько же калорий, сколько при беге? Вот так вот посчитали аналитики. Прикиньте.
2: За один простой день?
1: Да, значит, если человек печатает на клавиатуре около 6 часов в день, он потратит примерно 546 калорий. Таким образом, за 5 рабочих дней у вас уходит приблизительно 350 грамм жира. Вот так вот.
2: Это если вообще ничего не есть, когда печатаешь.
1: Ну да, это эквивалент... Как так?
2: Вот так вот.
1: Хорошо. Это эквивалент примерно 30 минутам беговой тренировочки. Но есть нюанс. Во время сидячей работы организм компенсирует нагрузку. Поэтому, чтобы действительно терять лишние килограммы, стоит почаще вставать из-за монитора. Поэтому
3: вот у нас
1: выглядывайте.
3: Мишка Набоков, он всегда стоя за пультом.
1: Да, ну потому что для него большая честь и гордость работать на русском радио.
3: Калории тратить. Ребят, если вы захотели к лету похудеть, Антон, вот для себя информация. Значит, осталось 237 дней, 16 часов, 49 минут, 30 секунд.
2: Вставай и беги.
3: Давай. Да не, или печатай просто.
1: Эти 30 секунд это мои.
2: Вот а почему? Антоха может, так как у тебя, как бы, извини, конечно, лишних килограмм чуть побольше, чем у нас.
1: У меня их немерено.
2: Ты можешь на бегу печатать.
1: На бегу?
2: Да.
1: Я могу в себе в складке клавиатуру спрятать, понимаете, и печатать.
3: А давай мы тебе на этих складках нарисуем буковки. И можешь и бежать, и печатать сам по себе.
1: Очень сварщик, навари мне купола, вот прям здесь.
0: Русские перцы на русском радио.

0: а главное, зачем. Овны, сегодня не проходите мимо конкурсов и розыгрышей. Удача любит тех, кто хотя бы заполнил анкету.
1: Тельцы, достаньте вещь, которую берегли для гостей. Хватит ждать подходящего момента.
2: Да, я согласен. Близнецы, сегодня вас может здорово выручить незнакомец. Не стесняйтесь попросить помощи.
0: Раки, не бойтесь сегодня экспериментировать. Результат вам точно запомнится.
1: Львы, отодвиньте стеснение прочь и учитесь правильно принимать комплименты и похвалу.
2: Дорогие девы, проверьте прогноз погоды перед выходом. Сегодня оптимизм зонтик не заменит.
0: Родные весы, позвольте себе поменять планы просто потому, что, расхотелось. Иногда это вполне уважительная причина.
1: Скорпионы, сегодня вам может пригодиться фотография, старая заметка или скриншот, сделанный давным-давно.
2: Стрельцы, попробуйте сегодня сделать вашему неприятелю искренний комплимент. Хорошее настроение заразнее, чем кажется.
0: Козероги, если дома что-то давно скрипит, шатается или мигает, займитесь этим. Оно уже достаточно намекало.
1: Водолеи, сегодня не отказывайтесь от второй попытки. Велика вероятность, что все получится.
2: Рыбки на десерт. Вы воспримете знакомое вам место или прочитанную книгу совсем иначе. Со временем все меняются, и вы тоже.
3: Перченый гороскоп на русском радио. Реклама на русском.
4: Квартира в Москве на счет 5. Всего 5 покупок от 1000 рублей по кредитной Сберкарте. 120 дней без процентов. До 15 декабря. И вы участник розыгрыша. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на sberbank.ru в разделе «Кредитные карты. Карта. 120 дней». Общий срок акции с 1 октября 2026 года по 31 января 2027 года. Подробности о проведении, организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
5: У предпринимателя может закончиться рабочий день, но не задача со звездочкой. Все эти отчеты, реклама, сайт...
6: Хорошая история, когда все задачи вашего дела решаются в одном месте. На Авито-услугах находите исполнителей с полной информацией о них. Авито-услуги. Все решается здесь. Авито 12+.
7: Уверенность в себе не появляется из ниоткуда. Она формируется из возможности планировать расходы, создавать финансовую подушку и думать на несколько ходов вперед. ПИФы – один из лучших инструментов среди розничных инвесторов по данным Банка России. Включите ПАИ ПИФ в свой инвест-портфель уже сейчас. Узнайте больше на моифинансы.рф. ПАИвые инвестиционные фонды. Инвестируйте на результат. 16+.
8: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.

0: vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО 0+.
1: То, что я видел, будущее.
2: Фантастическая премьера.
1: Прогресс вступил в контакт с цивилизацией, которую мы называем странниками.
3: Он перестал быть человеком.
1: Он угрожает уничтожить Землю.
2: Юрий Колокольников, Максим Матвеев. В сериале по мотивам братьев Стругацких. Полдень на платформах Кион и Окко. 18+.
4: На востоке страны просыпаются раньше всех и ждут остальных. Но когда появляются возможности для бизнеса, ждать нельзя. Поэтому в Т-бизнесе одобренную сумму кредита можно узнать от одной минуты. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее о продукте оборотный кредит на tbank.ru. АО Т-банк.
5: Не хочешь прозевать клюв? Афалаза.
6: Афалаза – инновационный препарат для лечения аденомы простаты. Уменьшает воспаление, улучшает мочеиспускание, препятствует риску прогрессии аденомы. Афалаза – не попадайся на крючок аденомы простаты.
7: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
8: Мама говорит, с деньгами нужно уметь дружить. Поэтому у меня есть она – детская Сберкарта.
9: Оформите карту бесплатно, участвуйте в розыгрыше миллиона бонусов «Спасибо» и других призов. Детская Сберкарта. Так начинается большая дружба. Акция. Оформи первую дебетовую карту с тарифом детский. Пополни ее единовременно на сумму от 2000 рублей и участвуй в розыгрыше 1 миллиона бонусов «Спасибо». Действует с 1 октября по 30 ноября 2026 года. ПАО «Сбербанк». Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru 0+.
10: Если осенью намазать крышу вареньем, то зимой у вас будут самые вкусные сосульки. Рекламная служба Русского радио. 579-7799. Код 499.

0: «Русские перцы» на русском радио.
1: Мне кажется, ребят, с тех пор, когда у нас появились вот эти электронные медицинские карточки и приложения, где мы можем все посмотреть, все свои визиты.
2: Но это, кстати, только, по-моему, в Москве, может быть, и в области.
1: Нет, это по всей России.
2: Да?
1: Конечно.
3: Ух ты!
1: О, да.
2: Я не знала.
1: Да, приложение на букву Е.
2: Да.
1: Вот, там, значит, можно все посмотреть. И теперь, мне кажется, скоро, благодаря таким приложениям, уйдут в прошлое мемы, которые связаны с почерками врачей.
2: Угу.
3: Почему?
1: Когда ты приходишь в аптеку, а там... А, процетамол, хорошо.
3: А ностальгия?
2: Не, ну ты можешь попросить, конечно, в индивидуальном порядке, да? Чтобы тебе написали на бумажке, да? На старинке.
3: Да. Ну просто потом сложно будет купить вот этот барвадикдиз по две таблетки в день. Что?
1: Да.
2: Угу.
1: Вот.
2: Да.
1: Нейросети уже, оказывается, не умеют расшифровывать почерк врачей. Это выяснилось в ходе эксперимента.
3: Только они... наших или всех?
1: Ну, наших. Там, может быть, по-другому как-то, я не знаю. Мне там рецепты не выписывали. Нейросети пишут тексты, они рисуют картины, они водят машины, но вот рецепт от нашего терапевта они все-таки еще не могут разгадать. Ученые это объясняют тем, что врачам приходится быстро-быстро много писать одни и те же термины. Со временем слова превращаются в настоящий профессиональный шифр. И это реально, когда врач написал первую букву, потом
2: потом как будто кардиограмма пошла.
1: Да, и потом последняя буква. А
3: ну, может, он намекает просто, что уже следить за своим здоровьем, и все.
2: Да,
1: просто
2: такой намек.
1: Возможно, где-то в медицинских институтах есть секретный курс по расшифровке почерка.
3: Я вот сейчас прикинул, вот ладно, наш терапевт, да, ну как бы можно, российский человек поймет. А представляешь, что какой-нибудь китайский терапевт?
1: Так они тоже должны на латыни писать, наверное.
3: Нет.
1: Нет.
2: И все.
3: Ну, как бы есть надежда, когда... Вот на финале.
1: Как хорошо ты это изображаешь. Вот даже песня у меня есть в тему.
3: Какая?
1: Не могу забыть.
2: Как ты это изображаешь?
3: А забыть не можешь?
1: Я теперь, мне это будет сниться.
3: А сочинили песню, как я это изображаю?
4: Не смогу забыть тебя. Не смогу забыть твой взгляд. Я не смогу простить тебя.

0: Вот, кстати, хороший выход. Если вас не берут сниматься в кино, снимайте свое.
1: Да.
0: Какое вот, вот как вы хотите, такое снимайте.
1: Да.
0: И у вас там будет главная роль.
1: Да.
0: Главные зрители будут.
2: Ну, сам же. Это домашнее получается такое.
1: Домашнее кино, это мы любим. Слушай, я хотел, кстати, я объявляю кастинг. Полин.
2: Что? Я могу быть продюсером.
0: А у вас будет нишевый такой фильм.
1: Нишевый?
0: Ну, как бы да, фестивальный, я бы сказал.
2: Фестивальный, класс.
1: Слушай, а когда он будет задать вопрос, мы что, он говорит, мы фестивалить
0: поехали? Ребят, вообще я про другое хотел сказать.
1: Да?
0: Что у нас
2: сказал про это.
0: Слово...
1: Это вообще фурор на Кинотавре будет, представляешь?
0: Слово «на вылет» у нас, кстати. Это хорошее название для такой драмы.
2: Да, хорошее.
0: Для домашней драмы.
1: Слово «на вылет».
0: Да. В общем, верните его, пожалуйста, на место. И здравый смысл тоже хочется поставить на место, друзья.
1: Но кастинг мы объявляем.
0: Да, позвоните 8495-995-105,7. У нас, кстати, свободная роль задней части лошади, Антон, если что.
1: Действительно.
0: Давай тебя попробуем на нее.
3: Русские перцы на русском радио. Реклама на русском.
4: Если по утрам после визита к косметологу, долгих перелетов при застое лимфы появились отеки.
5: Есть лимфониазот. Прокачать лимфодренаж могут капли лимфониазот или удобные таблетки для рассасывания. Таблетки лимфониазот можно принимать в любом месте. Их не нужно запивать водой.
4: При отеках лимфониазот.
5: Покупайте в аптеках «Апрель» со скидкой.
4: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: Он мой номер один, моя половина.
7: Для моей машины раздел «Авто» в Сбере.
8: Все для автолюбителей уже есть в Сбербанк онлайн. Оплачивайте мойки, ТО, страховки и другие сервисы с кэшбэком до 15%. Бонусами спасибо в разделе «Авто». Начисление бонусов в размере 13% доступно участникам программы «Сбер». Спасибо. Подробнее об акции на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк». ОГРН 127-2013-21-95. Москва, 6+. Генеральная лицензия Банка России номер 1481 от 11 августа 2015 года.
9: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер K40. Флагманский кроссовер K50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед. Вдохновленной историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
10: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
11: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться.

0: карты Black поддержка Т-банка доступна 24/7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
1: В этом весь ты.
0: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС 3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
2: Магнит Семейный и Магнит Экстра предлагают скидки на любимые товары. С 7 по 13 октября. Вода минеральная лечебно-столовая Боржоми. 1,25 литра. Цена по карте Магнит Плюс 219 рублей 99 копеек. Магнит. Цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточните на кассе и на magnit.ru.
3: У 72 миллионов россиян есть средства накопительной пенсии. Но как выгодно получить эти деньги и управлять ими? Поможет приложение Сбербанк Онлайн. Введите в поиске на главной «Расчет пенсии» и узнайте, где ваши деньги. АО НПФ Сбербанка. ПАО Сбербанк. Подробную информацию об интернет-банке и мобильном приложении Сбербанк Онлайн, информацию об управлении активами, а также иную информацию, подлежащую раскрытию, уточняйте на сайте sberbank.ru. 0+.
4: Первое правило Хавейл F7. Комфорт в салоне. Двухзонный климат-контроль для жаркого лета. И зимний пакет в каждой комплектации. Правило второе. Мультимедиа как современный планшет. 14,6-дюймовый экран и встроенные сервисы Яндекс.Авто. Правило третье. Подготовка для России и усиленная антикоррозионная обработка. Обновленный Хавейл F7 от 2 миллионов 999 тысяч рублей.
5: 14,6-дюймовый мультимедиа доступна для комплектации премиум техноплюс. Указана максимальная рекомендованная цена перепродажи автомобиля Хавейл F7 2026 модельного года, не является офертой и действует с 5 мая 2026 года. Подробности у официальных дилеров Хавейл сети на сайте хавейл.ру. 13+.
6: Бабуль, это на коммуналку и на рассаду.
7: Любимая, там дождь. Возьми такси.
6: Перевожу нашему первокурснику. Уже скучаю.
8: Делитесь заботой с близкими без ограничений. В Сбере. Переводите внутри Сбера и оплачивайте ЖКХ без комиссии в Сбербанк Онлайн.
9: Подробности и ограничения на sberbank.ru. ПАО Сбербанк. 0+.
10: Купил в магазине паштет с уткой, говядину в желе, индейку в соусе. И все это где? В кошачьем отделе. Рекламная служба Русского радио. 579-7799. Код 499.
11: Эх, судьба моя, судьба. Не один я на столпах. Кем я был и кем я стал.

Тебя ждут в толпе. Мальчики на стиле, девочки на красоте. Юбки покороче, ноги словно от ушей. Я хочу с ней, я хочу с ней. Залетел на заднее, опускаю окна. Я тону в глазах, ее накрывают волны. Эту ночь мы надолго все запомнили. Газ на полную, капюшон на голову.

языка грустный разговор. Памятный браслет заберу с собой. Наши уже спят, тише не буди. Расскажи, что там ждет нас впереди. Так давай запоем хоть толпой.

0: Мне хорошо. Спасибо огромное, да. Сейчас еще хрустно. Это суставы, это нормально. Ребят, слово на вылет, игрушечка. Сейчас до нас дозвонилась Людмила из Кемерово. Будет играть, выигрывать, отгадывать, потому что мы будем пользоваться искусственным интеллектом. И-и.
1: Люся, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
3: Вас так никто не называл, давно чувствуется.
2: Ну да, есть такое.
1: Вот. Ну вот и здравствуйте, вот мы и встретились.
0: Hello!
1: Людочка, у нас для вас будет задача. Сейчас, во-первых, скажите, что вы там делаете? Может, не вовремя тут вообще с вами?
2: Я отдыхаю, слушаю русское радио.
0: Молодец.
2: Выходной.
3: Кофеечек, наверное, какой-нибудь вкусный бутербродик, да.
0: Кофеечек есть. А чего так рано проснулись, если у вас выходной, скажите, пожалуйста?
3: Кемерово уже не рано.
0: Сколько, 19:30?
2: Ну, это у вас рано, у нас уже нормально.
1: Люсенька, ну давайте, сейчас мы вам включим.
0: Нормально фрагмент. Это сколько, подожди.
1: Обед уже, короче, у них. Фрагмент песни мы вам сейчас поставим.
0: Вот. Хорошо, да.
1: В этом фрагменте не будет хватать одного слова. Нейросеть взяла и слизнула его. Ваша задача назвать, что это за слово. Всего лишь одно. Попытка у вас будет тоже одна.
3: Людочка, удачи, слушаем внимательно вместе.

0: и как вам наша песенка?
1: Да, было бы лучше, если бы связь была получше.
0: Это вообще было бы идеально.
2: Да, да, да, да, да.
1: Да, ну что-то как-то заикалось.
2: Это стиль исполнения.
3: Ну, такой реверберация такая была. Это такой эффект. Да. Давайте нам слово, которое пропало в этой песне, вернем на место. И вам получится колоночка.
1: А повторить нельзя было, да?
3: К сожалению.
2: Не, ну Димка теоретически может спеть.
3: Я не знаю слов. Слова знает только Нюша. Ну,
1: слышишь, это ночь.
3: Да.
1: Нюша, я поняла, что Нюша.
3: А слово-то какое
1: это
3: пропало?
1: Это ночь не знает, как тебе помочь. Это что я все слышу.
3: Да, а слово одно, которое пропало в этой песне. Это слово.
2: Хорошее слово, слово.
0: Тишина. Людочка, не расстраивайтесь. У вас есть вкусный чай, кофе, бутербродик, прекрасная Кемерово.
2: И 12 часов дня, судя по всему.
0: Да, и возможность еще позвонить нам и поиграть.
2: Обнимаем Кемерово.
0: Пока. Пока.
4: Слово на вылет на русском радио. Спонсор часа ООО «Лаборатория Гемотест». Анализ на витамин D по суперцене. Розыгрыши и недорогие чекапы для проверки сердца, печени и щитовидки. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом. Русские перцы. Русские перцы на русском радио.

0: А сейчас о погоде. Спонсор прогноза – сеть салонов сотовой связи «21 век». Во Владикавказе сегодня ожидается малооблачная погода без осадков. Температура воздуха около 17 градусов тепла. Ветер северо-восточный – 1 метр в секунду.
1: Апгрейд в 21 веке. Приходите в обновленный магазин и сервис на Маркуса 9. Теперь вход в магазин на нулевом этаже слева, а в сервис справа. Век обновлений и низких цен.
2: Реклама на русском.
3: Осень – время домашнего уюта, время теплого одеяла, мягкой подушки и уютного пледа. В магазине «Хоумберри» весь ассортимент домашнего текстиля и декора проверенного качества. Барбашова, 26. Телефон 62-00-00. Пусть осень будет уютной вместе с «Хоумберри».
4: Кто это везет миллион на новенькой машине?
5: А, это вы! Ведь с «Чабаном» всегда везет. Покупайте молочную продукцию «Чабан» и выигрывайте миллион рублей или автомобиль.
6: Акция с 1 мая по 11 ноября этого года. Информация об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на чабан.дефиспромо.ру.
7: Кафе «Юг-34». Новые вкусы и новинки.
8: Меню для счастливого человека.
7: С 9 до 14 часов завтрак.
8: Воздушные сырники со сметаной, карамелью и ягодами.
7: На обед вкуснятина.
8: Пряный том-ям, томаты с кизиловым соусом и хрустящая итальянская пицца.
7: А на ужин? Нежнейший стейк из семги с брокколи или паста карбонара.
8: И всегда в наличии фирменный финиковый пирог с мороженым.
7: Кафе «Юг-34». Счастье есть. Джанаева, 34.
8: Доставка 8-999-844-34-34.
7: Или через приложение «Яндекс.Еда».
9: Компьютерный клуб CyberX на Барбашова, 72. Отличное место для развлечений и киберспорта. Просторный, стильный и комфортный зал с кондиционированием и вентиляцией.
10: Командные випки на 5 мест.
9: Дуо-комнаты и соло-рум, чтобы почувствовать себя настоящим про.
10: А еще 2 комнаты с PlayStation 5.
9: Клуб CyberX.
10: Мощное железо и топовая периферия.
9: Снеки и напитки, свежий зерновой кофе и дружелюбная атмосфера.
10: Для новых гостей приветственные 500 бонусов на баланс.
9: Компьютерный клуб CyberX на Барбашова, 72.
10: Круглосуточно.
11: Никогда не сдавайся! Ты же не квартира!
12: Рекламная служба русского радио во Владикавказе. 64-92-00.

0: Новости на русском.
1: С новостями в студии Вячеслав Цыба. Здравствуйте. В начале оперативной информации. Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил о массированной атаке беспилотников на Подмосковье. В 16 муниципалитетах было уничтожено и подавлено почти 200 дронов, есть погибшие и пострадавшие. В свою очередь, мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о том, что со вчерашнего вечера в сторону столичного региона летели более 650 беспилотников. Большая часть из них была уничтожена силами ПВО на дальних рубежах. Московские аэропорты ограничивали работу, сейчас самолеты взлетают и приземляются в штатном режиме. К другим новостям. Застройщики жилья Подмосковья увеличили выручку на 30%. Как пишет газета «Коммерсант», сейчас заметен переток покупательского спроса из столицы в область. Так, в сентябре количество сделок за пределами МКАД выросло на 34% до 5500. Аналитики рынка объяснили это изменениями с 1 октября условий выдачи семейной ипотеки. Покупатели, стремясь получить кредиты по старым правилам, срочно закрывали сделки. На стипендии студентам в ближайшие 3 года выделят 370 миллиардов рублей. Об этом говорится в пояснительной записке к проекту бюджета. Ранее в Госдуме неоднократно предлагали повысить стипендии. В настоящее время средняя академическая стипендия в России составляет немногим более 2000 рублей в месяц. Ну и последнее. Ветеринарный комитет Москвы предостерег владельцев домашних животных от вакцинных туров для питомцев. В последнее время их активно рекламируют. Как отметили в организации, лучше прийти в хорошую клинику и сделать прививку в стационаре, тем более, что в Москве доступны как отечественные, так и импортные вакцины для кошек и собак. В ветеринарном комитете напомнили, что в случае перемещения между странами таможенного союза с питомцами необходимо оформлять дополнительную ветеринарную документацию. В Москве 8 часов 2 минуты. Утреннее шоу «Русские перцы» продолжается.
2: Спонсор часа ООО «Фит Автосервис». 5-звездочные автосервисы, доступные каждому. До конца октября в автосервисах «Фит Сервис» диагностика ходовой части бесплатна и скидка 15% на ремонт. Запись на free.fitauto.ru.

0: Присоединяйтесь к нам, подключайтесь, потому что у нас весело, по-бодренькому, по-добренькому. И, конечно же, мы вас что сделаем? Обнимем! Привет!
1: Доброе есть, утро!
0: Это кто сказал? Это Дима Морозов?
1: Да, тут ну Полина Жукова тоже.
2: Доброе
0: утро! Вот, это Жукова, да?
1: Подайте ваш голос, девушка. Спасибо вам большое.
3: Антон, что же тут понеслось?
1: Друзья, вчера мы с вами так прекрасно отметили День Учителя.
2: Да.
1: Поздравляем всех этих прекрасных людей. Учителей начальной школы, средней, высшей, педагогов университетов, колледжей, институтов и прочих учебных заведений.
0: И педагогов дополнительного образования.
1: Конечно,
0: тоже.
1: Обязательно.
2: College,
1: и переподготовки.
2: Колледж, да.
1: И вот вчера, когда мы это вспоминали, я упомянул же, да, что я был в школе президентом и вообще очень рано повзрослел. Да. И в школе у нас с одноклассницы с моей был бизнес с каталогами косметики.
0: Да. Ничего себе.
1: Мы сами ездили в офис компании,
0: так.
1: Размещали заказы.
0: Натирали там журнал, нюхали.
1: Развозили, вот натирали. Я, как сейчас помню, мы вместо УЕ писали рублевые цены. Угу. То есть каждый каталог надо было запомнить. И вот это ощущение взрослости, оно было незабываемо, что мы уже все делаем вот как взрослые. Не как эти там за гаражами всякое там, а мы деловые такие школьники, которые имеют свой бизнес.
0: Ну, за гаражами тоже все делают как взрослые. Просто как бы не про косметику речь.
2: Да. Ты бьюти-голик, в общем, да?
0: Бьюти-голик?
1: Ну, я...
0: Наконец-то мы тебя охарактеризовали.
1: Я знаю, что такое Джордани.
0: Да?
1: Или Экла.
0: Джордани Бруни.
1: Джордани Голд.
2: Это духи.
1: Ну, я не помню, что
0: а
1: это
0: я помню, у меня вот из этого каталога были какие-то духи, знаете, вот с древесным ароматом. Ну вот, дерево какое-то, значит, пачули и какао. Я думаю, что за ядерная смесь, что за ядерные отходы. Вот, один раз я это дело, значит, послушал этот аромат. Он у меня до сих пор отложился в памяти. Это ужасающе.
1: Шипр.
0: Нет, шипр, я тебе хочу сказать по сравнению с ним, это просто легкий аромат весны.
1: Ну, а короче вот это, говоря, ребят,
0: все,
1: вот про
0: ты
1: это
0: входишь, все слышно.
1: Бизнес-жилку, она тогда как раз во мне и умерла, но я понял, что повзрослел именно в тот момент, что я все делаю как взрослый, стою в очереди там в этом офисе и так далее, и так далее. Вот хочется у наших слушателей узнать, когда они впервые поняли, что повзрослели.
2: А давайте поговорим на эту тему. Напишите, пожалуйста, ваши истории в наши личные сообщения. Мессенджеры все работают. Также можете написать в группе ВКонтакте, там есть пост.
0: Да, вот мы повзрослели, когда Жукова предложила снимать домашнее кино.
2: Да.
0: Вот, причем нам всем. Почему бы нет?
1: Я только зритель.

0: на русском радио.
1: Мне кажется, вот надо начать нашу тему с этого прекрасного сообщения, которое написал Сергей из города Калининград. Он понял, что повзрослел тогда, когда 23 августа 1996 года стоял молодым лейтенантом ВМФ под окнами роддома города Гаджиево Мурманской области и смотрел на своего первого сынулю, которого показывала через окно любимая супруга Викуля. Сейчас уже у Сергея трое с Викой сыновей. Евгений, 30 лет,
2: вот
1: Никита.
2: Исполнилось в этом году.
1: 24 года, вот сейчас 10 октября исполнился. И маленький Илюшка, ему 12 лет. Сереж, но принцесса просится в эту компанию. Мы вам с Викой желаем еще сходить обязательно в роддом.
2: Гаджиево.
1: Нет, уже, я понимаю, уже Калининградская область. Так что давайте.
2: Нет, можно по традиции.
1: А можно и туда.
2: В Мурманск.
1: Хороших людей должно быть больше.
3: Да. 20 раз мы вам желаем туда прям сходить.
2: Отличное еще сообщение пришло от Леночки. Взрослая она себя почувствовала тогда, когда в лагерь отправили далеко от дома, приходилось делать все самой. А там отправляли помогать собирать урожай, выдали первую зарплату тем, что собрали. Хорошо, что это была клубника. Это был мой первый заработок. После этой поездки я действительно стала более самостоятельной, и было мне лет 12. Ну, знаете, Леночка, что вы за клубнику-то? Если была бы картошка, вы бы ее привезли домой.
1: Да.
2: Понимаете, не пришлось бы покупать в этом году.
1: Любой урожай хорош.
2: Да. Угу. А тыква?
3: Тыква, что, скоро же знаменитый этот самый праздник.
2: Тыквенный фестиваль.
3: А, тыквенный фестиваль,
2: тыквенный, да. Спас.
3: Тыквенный спас.
2: Да.
3: Ну, если спас, то да, а если так, то...
0: Русские перцы. Смеяться обязательно. Реклама на русском.
4: Осенние скидки в Арктике. Так, сушильная машина «Горение» с максимальной загрузкой сушки 7 килограммов. Стоит всего 39 990 рублей. Безумные скидки в Арктике. Подробности в ТК «Арктика». Сосредоточься на главном. Юси разыгрывает квартиру. Звони и забери ключи. Это твой шанс. Прямо сейчас. Подробности по номеру звездочка 1420.
5: Не оферта. 17 августа по 18 декабря 2026. Покупатель квартиры получает билет на участие в розыгрыше. Участвуют ЖК «Моя легенда» и «Мане». Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на сайте domdefismane.ru. Застройщик ООСЗ-21 Югстроинвест. ООСЗ-20 Югстроинвест. Проектные декларации размещены на сайте наш.дом.ру.
6: Кому-то везет, а кому-то с Чибаном всегда везет. Покупай продукцию Чибан в промоупаковке. Регистрируй коды и участвуй в розыгрыше айфона и автомобиля.
5: Акция с 1 мая по 20 ноября этого года. Информация об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на chiban.defispromo.ru.
4: Мы продолжаем КВН. 16 октября. Полуфинал Центральной лиги «Алания». Команды КВН из Новороссийска, Ставрополя и Владикавказа встречаются на сцене концертного зала «Согу». Билеты на kvnalania.ru. Интернет-провайдер лиги «М2КН».
7: Если вам рекомендована операция, весь путь от консультации хирурга до послеоперационного восстановления можно пройти в семейной медицине. Проводим хирургическое лечение в гинекологии, урологии, лор-хирургии, эндокринологии и других направлениях. Обследование и подготовка к операции за один день. Запись по телефону 770303. С заботой о вас. Семейная медицина. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Что-то не припомню, чтобы у меня случались провалы в памяти.
9: Рекламная служба русского радио во Владикавказе. 64 92 00.

0: «Русские перцы». Настроение на плюс.
1: «Русские перцы». Ирочка нам тут прислала боль.
2: Какую?
1: Сообщение дефис боль. Ага. Она поняла, что повзрослела, когда размер одежды достиг 46. Вот и думайте. Вот и считайте.
2: Ну, кстати, да. Когда ты не можешь уже похудеть, просто не поужинав, например.
1: Нет,
2: да.
1: Там не только дело в похудении.
2: Ну, вообще, как бы это тоже.
1: Ну, как бы ты просто растешь.
2: Это метаболизм.
3: Не прекращайте, не надо про это говорить.
2: Метаболизм меняется. Это, конечно, беда.
3: Мы так чемпионат мира по метаболизму. Да.
2: Не будем о грустном давать.
3: Ты понимаешь, что с возрастом уже, понимаешь, какие-то вот продукты у тебя пополняют список продуктов,
1: которые тебе уже нельзя.
3: С которых себя слегка пучит.
2: Ой, давайте Ульяна.
3: Ну что, по газировке?
2: Ульяна нам написала. Ребят, серьезно сейчас вообще нужно отнестись к этому сообщению. Она впервые поняла, что повзрослела, когда в 7 лет начала ездить на троллейбусе из школы к маме на работу. Начала ходить в магазин. Сейчас улички 9. И она уже поняла, что это совсем обычные дела.
1: Уже поняла эту жизнь.
2: Да, уже все, да, как бы. Ей эта жизнь уже понятна.
1: Слушайте, ну Мучка. Вы, я надеюсь, как-то это самое там, ну, не знаю, у вас какой-то трекер есть, чтобы
2: конечно
1: мама отслеживала, где.
2: Ульяночка, не забывайте все равно, что ваши плюшевые игрушки, куколки скучают без вас.
1: Да. И поиграйте, пожалуйста, в куклы, пока не выросли, потому что потом уже будет не так интересно. Ой, Ярослав нам написал, для него это случилось, когда он поймал себя на мысли, что искренне радуется покупке новой сковородки или удобного пылесоса. Ярослав, а когда вы купите ортопедический матрас?
2: И подушку.
1: И подушку.
3: И бескаркасную кровать, которая...
1: Это будет счастье.
0: На русском радио. Реклама на русском.
4: Он мой номер один, моя половина.
5: Для моей машины раздел «Авто» в Сбере.
6: Все для автолюбителей уже есть в Сбербанк онлайн. Оплачивайте мойки, ТО, страховки и другие сервисы с кэшбэком до 15%. Бонусами спасибо в разделе «Авто». Начисление бонусов в размере 13% доступно участникам программы «Сбер. Спасибо». Подробнее об акции на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-77-00-13-21-95. Москва, 6+. Генеральная лицензия Банка России номер 1481 от 11 августа 2015 года.
7: Я выбираю технологии, которые помогают мне двигаться к большим целям. «Москвич М-70» с умными помощниками водителя и «Москвич М-90» с 9-ступенчатой коробкой передач. Хотите оценить их в действии? 10 и 11 октября – дни открытых дверей в дилерских центрах «Москвич». Пройдите тест-драйв и получите спецпредложение. Подробности на официальном сайте «Москвич-М.ру».
8: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, на Борделис. Кондитерские плитки с начинками 250 граммов. 259 рублей. С 1 по 7 октября. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
9: В ленте.
10: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
11: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новый или с пробегом – это к Авито Авто.
12: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
13: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас?
14: Капсикам. Вот верный ответ. Разогревающий и обезболивающий эффект. Капсикам. И боль на удалении. Капсикам. Моя сила в движении. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
15: Волга. Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. Волга. Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
16: Предложение распространяется на новые автомобили Волга К40 2026 года выпуска. Комплектация и стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
17: Можно долго выбирать машину, искать свою дорогу. Но когда речь о безопасности, выбор очевиден. Гисловет. Качество, проверенное суровыми условиями. Лучший шинный бренд 2026 года по версии «Коммерсант». Качество, подкрепленное безусловной гарантией. Гисловет. Шины, которым доверяют.
18: У предпринимателя может закончиться рабочий день, но не задача со звездочкой. Все эти отчеты, реклама, сайт...
9: Хорошая история, когда все задачи вашего дела решаются в одном месте. На Авито-услугах находите исполнителей с полной информацией о них. Авито-услуги. Все решается здесь. Авито 12+.
19: Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети Havail Pro. Havail H3 – крепкий и надежный. Havail H5 – рамный и просторный. Havail H7 – динамичный и уверенный. Havail H9 – комфортный и статусный. Это Havail Pro. 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач, для одной реальности – российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр Havail Pro.
20: Не хочешь прозевать клюв? Афалаза.
21: Афалаза – инновационный препарат для лечения аденомы простаты. Уменьшает воспаление, улучшает мочеиспускание, препятствует риску прогрессии аденомы. Афалаза. Не попадайся на крючок аденомы простаты.
22: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
23: Жена меня все время ругает, что дома сидим. Давай сходим куда-нибудь. Ну вот зачем? Потом все равно идти обратно. Рекламная служба Русского радио. 579-7799. Код 499.

0: Скажите нам, пожалуйста, когда наступил тот самый момент, когда вы поняли, я взрослый?
1: А случилось это тогда, пишет нам Анечка, когда меня первый раз соседский ребенок назвал тетей. Это ужас.
0: Это ужас, да.
1: Или женщина, вот это вот.
0: Женщина,
2: с ребенком.
1: Я думаю, я как бы, да, женщина, но я не готова.
0: Много сейчас таких пранков, когда ходит блогер по улице, к девчонкам молодым подходит, говорит: женщина, подскажите, вот как пройти в библиотеку? Женщины, что?
2: До сих пор это самое плохо реагировано. Антон Владимирович, простите,
0: ну, как бы, да.
2: Владимирович, что
0: или,
2: же, что
0: или на кассе. Мужчина.
2: Да, мужчина.
0: Ну, что? Не, ну понятно, что мужчина.
1: Да.
0: По признакам.
2: Эй, мальчишка, да, я здесь.
1: Молодой человек, девушка.
2: За молодого отдельное спасибо.
1: Да.
0: Никак не можем привыкнуть, что мы стареем уже. Ужасно.
2: Да я привык.
0: Ужас. А, вот Ольга написала, она почувствовала себя взрослой, когда первый раз ее отпустили на дискотеку. Это было, когда она училась в десятом классе.
2: В детском садике.
0: В десятом классе.
1: Да, кстати, в детском саду тоже есть дискотеки, утренники называются.
2: Да, такие шарики. Ладошка, два ладошка.
1: Да. Ксения нам пишет, значит, наверное, когда становишься Дедом Морозом для своих детей, когда сама создаешь то самое чудо, которое было когда-то у тебя в детстве, тогда ты понимаешь, что ты повзрослел.
2: Тогда я повзрослел примерно... О,
1: да, ты это у нас, да.
2: Да.
1: Вообще без детства.
0: Вот. А я был в садике снеговиком.
1: А я...
0: Помощником Деда Мороза.
2: Это она снежинкой была.
0: Татьяна вот нам написала. Танечка, когда вышла впервые на работу и получила зарплату, вот тогда она вот это вот почувствовала осознание взрослости. Татьяна, ну значит, да, у вас хорошая была зарплата, потому что я иногда, когда получаю, думаю, наверное, я еще не повзрослел.
2: Не, а хотелось бы, что, к примеру, тебе приходит и сразу... Все мне, да, вот так.
1: Ага,
2: мне.
1: Все мне.
0: Я наконец-то повзрослел.
1: Потом банки, ЖКХ, заполните эту квитанцию. Это я же вообще
2: просто,
1: ужас.
2: Ты мои птицы мечты просто все крылья обфигачил.
1: Да, извини, я реалист.
0: Самое главное, чтобы потом не позвонили, не сказали, мы вам там лишнего начислили. Верните, пожалуйста.
2: Не верну.
3: По будням на русском радио. Шоу отличного настроения. Русские перцы.

0: Итак, мы пересчитали все наши деньги.
1: И вас и это касается сейчас,
2: готовы,
1: ребята.
2: Готовы их отдать какому-то счастливчику или счастливице, если вы дозвонитесь до нас. У нас игрушка против правил намечается.
0: 8-495-995-105-7.
3: Звоните. По будням на русском радио. Шоу отличного настроения. Русские перцы.
4: Реклама на русском.
5: Переход на новый онлайн-офис кажется тяжелым? Переезд – подъемная задача. Если это Яндекс.360, где есть почта, диск, документы и телемост, подключайте тарифы Яндекс.360 со скидкой до 40%.
6: ООО Яндекс.360 для бизнеса. УКРН 125-770-015-56-68. Москва. Улица Тимирова, 11. Акция действует с 1 по 26 октября 2026 года. Подробнее на 360.yandex.ru/business. 0+.
7: 20 лет миллионы водителей выбирают «Кордиант» за уверенность, заботу и технологии, проверенные российскими дорогами. Безусловная гарантия «Кордиант» – еще один способ сказать: мы заботимся о вас и уверены в своих шинах. «Кордиант» – 20 лет доверия.
8: А у «Кордианта» НН 760-115-09.
9: У меня дело выгорело. И сам я выгорел. Это не дело.
10: При психоэмоциональном перенапряжении возьми «Милдронат». «Милдронат» способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. «Милдронат». Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
11: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.

0: роутеров Dom.ru Wave. Надежный гигабитный интернет и роутеры нового поколения. Dom.ru Wave. Заказывайте на dom.ru.
1: Wave от английского слова. Наименование оборудования. АО 5-телеком-комплекс. Угарин 106-590-202-86-20. Город 5. Детали dom.ru.
2: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
3: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24 на 7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
4: В этом весь ты.
3: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС 3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
5: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает.
6: ООО «Все инструменты РУ», город Москва.

0: УГРН 111-774-664-62-69.
1: Празднуем день рождения RIV-GOSH вместе. Наш праздник – ваши подарки. Успевайте на выгодный шопинг и получайте подарок при покупке. Скидки до 60% на все. С 1 по 18 октября этого года. Подробности в магазинах парфюмерии и косметики RIV-GOSH.
2: Вы владелец бизнеса.
3: А значит, работаете за...
4: Троих.
5: Четверых.
6: Пятерых не хотите?
2: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
7: За спасибо. Я куплю за бонусы спасибо. И схожу в кино я. За спасибо.
8: Оплачивайте бонусами спасибо. Билеты в кино и театр на Афише. Все возможности в Сбербанк онлайн. При оплате на сайте afisha.ru до 31 декабря 2026 года участникам программы «Сберспасибо» предоставляется возможность списания бонусов на скидку. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на sberbank.ru. Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО «Сбербанк», АО «ЦПЛ», Москва, ОГРН, 111-774-668-98-40, 0+.
9: Навигатор предложил объехать пробку через дворы. В итоге я застрял в пробке из тех, кто тоже решил объехать через дворы. Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 499.

0: на русском радио. Игра против правил. Деньги дают.
1: Все, пересчитал, все
2: какой
1: нормально.
2: Какой приятный звук.
1: А, звук потрясающий. Игра против правил, дорогие друзья. Начинается, на нас звонила Ирина из города Березники. Сейчас будет играть и выигрывать.
2: Ируся.
1: Ира.
3: Доброе утро.
4: Привет.
2: Привет. Ирочка, а чем там занимаетесь в Березниках?
4: Мы жарим чебуреки, у нас холодно.
1: Чебуреки?
3: Вы на это можете
1: чебуреки?
2: Да. И вы так спокойно об этом говорите.
1: Что это такое? Это как? Подождите, мы сейчас просто... Вы так произнесли чебуреки. Вот, друг человека — это чебурека. Вот. А с какой начинкой?
4: Ну, конечно же, смесной.
1: Смесной. Я бы, конечно, и от начинки с сыром не отказался. Ну, ладно. Давайте о игре, давайте о главном, о денежках.
2: Ой, Ирочка, ну вам, конечно же, приятного аппетита мы желаем. Надеемся, что когда-нибудь тоже доедем на ваши чебуреки в Березники. А пока 20 секунд у нас будет длиться раунд игры против правил. Антон задаст вам 5 вопросов. Отвечайте, ага, пожалуйста, неправильно, но очень похоже на правду. То есть не абы какое слово, а именно похожее на правду. И все, если вы все это сделаете, тогда получите 5000, потом мы поиграем с вами в супер игру, там вы заработаете 10 тысяч или ничего, и все будет хорошо.
1: Какие радужные перспективы ты обрисовал просто, понимаешь? Готовы ли вы, Ирочка?
2: Как нас слышно?
4: Хорошо, слышно, готовы.
3: Ирочка, удачи вам.
1: Вперед. Что измеряют линейкой?
4: Весы.
1: Сколько минут в одном часе?
4: 56.
1: На каком инструменте играют смычком?
4: Деревом.
1: Город, столица Татарстана.
4: Омск.
1: Напиток из вареных ягод.
2: Ага.
3: Не успели задать 5-й вопрос.
2: Не успели.
3: И у нас получается, что вы выиграли 4000 рублей.
1: Да, 4000. 4000 для вас, Ирочка.
3: Мы вас поздравляем. Ура! Как классно все получилось. Легко ли вам было, Ирочка?
4: Ну, я, честно, как бы вообще уже столько лет пытаюсь вам дозвониться, и вот просто вот сегодня мне повезло.
1: Ну, вот это вознаграждение за то, что вы так долго дозванивались и 4000 выиграли. Вы такая молодец, правда. На 4000 столько можно чебуреков наделать, просто весь Пермский край накормить, понимаете? Да и нас тоже. Вот. Да. А чебуреки не дают из Пермского края? Вот,
2: не доедут, Антон. Нам самим надо в Пермь.
1: Ну, супер быстрый почвы.
2: Да. Спасибо вам большое. Слюна течет рекой у нас.
1: Течет слюна.
2: Хорошего дня.
1: Слюна.
2: Пока.
0: Игра против правил. На русском радио. Спонсор часа ООО «Фит Автосервис». Пятизвездочные автосервисы, доступные каждому. До конца октября замена масла в двигателе бесплатно при его покупке в автосервисах «Фит Сервис». Запись на maslofree.fitauto.ru.
5: Русские перцы на русском радио.

0: А сейчас о погоде. Спонсор прогноза – сеть салонов сотовой связи «21 век». Во Владикавказе сегодня ожидается малооблачная погода без осадков. Температура воздуха около 17 градусов тепла. Ветер северо-восточный – 1 метр в секунду.
1: Апгрейд в 21 веке. Приходите в обновленный магазин и сервис на Маркуса 9. Теперь вход в магазин на нулевом этаже слева, а в сервис справа. Век обновлений и низких цен.
2: Реклама на русском.
3: В сети магазинов Стейтон скидка на готовую кухню 30% в вечернее время. Наши адреса: Куйбышева 20, ЦУМ 1 этаж и круглосуточные. Даватора 25А, Гакаева 1Б. Стейтон первый, всегда первый.
4: Новая выгода от упаковочных материалов. Гель для стирки Ламколор 1,3 литра всего 333 рубля. Покупайте в магазинах сети или заказывайте с доставкой на покупелло.ру. Упаковочные материалы, нужное рядом.
5: Вот это поворот! Заказывайте любимую еду, не выходя из машины, в «Автовкусной.» Ждем вас в любое время суток по адресу: Владикавказ, улица Московская, 16Б.
6: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770.
7: ИП Осипян Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
8: Осень – время перемен в «Артике». Легко и выгодно обновить интерьер вашего дома вместе с нами. Так стильную и компактную кухню «Палермо» можно приобрести с выгодой до 40% всего за 23 990 рублей. «Артика» – территория минимальных цен. Подробности у консультантов.
9: Нет, я не хочу чихнуть. Я всегда такой.
10: Рекламная служба русского радио во Владикавказе. 64 92 00.

0: песня на русском.
1: Ты добрая душа, желаю счастья найти на своем пути.
2: Всем привет, это Дмитрий Маликов, и вы слушаете мою новую песню «Добрая душа» на русском.
0: Русское радио.
2: Зачем?

0: больше, чем радио. Новости на русском.
1: В студии с новостями Вячеслав Цыба. Здравствуйте. В Минфине заявили, что нашли с бизнесом компромисс по налогу на сверхдоходы. Глава ведомства Антон Силуанов сообщил, что стороны обсудили все волнующие вопросы. Подробности министр не привел. Ранее власти решили взимать налог с горнодобывающей отрасли в ближайшие 3 года. Однако против выступил Российский союз промышленников и предпринимателей. Там отметили, что налог фактически вводится задним числом. К другим новостям. Россияне стали реже пользоваться мобильным интернетом. Во втором квартале с апреля по июнь объем трафика сократился на 6%. При этом пользователи активнее переходят на Wi-Fi. Годовой прирост 55%. Количество обычных звонков также увеличилось, пишет газета «Ведомости» со ссылкой на данные Минцифры. Одной из причин аналитики рынка называют ограничение мобильного интернета. Магазины, специализирующиеся на продаже товаров для дома, теряют популярность. В половине российских городов-миллионников сокращается их количество. Как пишет издание «Коммерсант», магазины не выдерживают конкуренции с маркетплейсами, как следствие снижается их посещаемость. К тому же россияне сокращают расходы в сегменте непродовольственных товаров. Так, траты на мебель за год уменьшились на 6-7%. Далее о спорте. Российская теннисистка Мирра Андреева впервые в карьере обеспечила себе участие в итоговом турнире года женской теннисной ассоциации. Она набрала необходимое для этого количество рейтинговых баллов, пробившись в четвертьфинал соревнований в Пекине. Андреева стала третьей теннисисткой, квалифицировавшейся на итоговый турнир года WTA. Ранее на этот турнир отобрались первая и вторая ракетки мира. Елена Рыбакина, представляющая Казахстан, и Арина Соболенко из Беларуси. На этом пока все новости. В Москве 9 часов 2 минуты. Далее на русском радио Дима Морозов, Полина Жукова и Антон Юрьев в утреннем шоу «Русские перцы».

0: перцы на русском радио.
1: Русские перцы.
2: Ну, давайте, ребята, присаживайтесь поудобнее и жалуйтесь нам на свой возраст. Где щелкает что, где что хрустнуло.
3: Скрипит.
2: Где потертое седло скрипело, да. В общем, ребята, мы сегодня обсуждаем тему, когда вы впервые поняли, что повзрослели. А, ну, кроме шуток.
4: А если вот нам писали, повзрослел уже в 10 лет, а там еще ничего не хрустит? Тьфу-тьфу-тьфу.
2: Ну, там разные бывают случаи. Это просто как частность я упомянул, вот эти хрусты и скрипы.
3: 10 лет хрустит. Чипсы.
2: Ну, что-то, да. Хрустывает. А здесь для вас хрустят уже который год Антон Владимирович Юрьев.
5: Здравствуйте.
2: Полиночка Жукова.
4: Здравствуй, страна любимая.
2: И Дима Морозов. Это главное утреннее шоу страны «Русские перцы». Спасибо, что вы с нами. И напишите, пожалуйста, ваши истории.
4: Да, по теме, когда вы впервые поняли, что повзрослели. Давайте к этому как-то с позитивной точки зрения подходить. Не будем грустить. Возраст – это прекрасно.
2: Это всего лишь цифра в паспорте.
4: Да. Это мудрость какая-то житейская появляется.
2: И выпавшие волосы.
4: Ну и что?
2: Заклинившая спина.
4: Знаешь, себе нравлюсь намного больше сейчас, чем когда мне было 20.
2: Седина тебе идет.
4: Морозу. Спасибо большое, морщины какие.
3: Очень хороший анамнез, молодец.
2: Вот, Антон, тебе больше повезло. На твоем цвете волос не видно, что это. То ли выгорело, то ли посидело.
4: Мы уже экспертизу проводили твоих тут.
3: Экспертизу проведут позже.
4: Не надо.
3: Дактилоскопия.
4: Нет.
2: Это потом. А сейчас пока пишите нам, пожалуйста, в ВКонтакте, в Максе, в комментариях с постом под темой дня. Когда вы поняли, что повзрослели?
1: Русские перцы.
0: Русские перцы. На русском радио.

0: Вот и расскажите нам, когда вы впервые поняли, что наконец-то повзрослели. Когда вот этот момент случился, Полина Леонидовна?
1: Полина Леонидовна помнит этот самый момент. Мне было уже больше 20+.
2: Это уже старушка, девушка
1: на опыте. Я переехала от родителей тогда уже в самостоятельную жизнь.
0: Так.
1: И вдруг мне приспичило приготовить на ужин рагу. Я вообще никогда не готовила. То есть мне повезло, наверное, в этом плане. Мама все заботы домашние, какие-то хлопоты брала на себя. То есть я не умела ничего. То есть как бы мне не в укор никто не сказал: вот, ты ничего не умеешь. Мне мама говорила: научишься гладить, научишься стирать и готовить. Когда...
0: Она знала, что будут автоматические утюги.
1: Она как знала, что я выкину утюг и не буду гладить. Но готовить я действительно научилась, но это ладно, уже позже было. В общем, переехала, значит, я от родителей и поняла, что у меня в доме нет ни одного ножа вообще. Я не могу ничего порезать, потому что, когда я переехала, были всякие там доставки, еще чего-то. И все.
2: Я помню, она предлагала мне бутерброд с рваной говядиной.
1: Я нашла просто какой-то тогда пластмассовый ножик, вот который привозили с доставкой еды вместе. И вот кое-как ему я почистила картошку, но ты представляешь, как там, да, она была почищена, какие куски были отрезаны. Не додумалась тогда. Ну вот я повзрослела, когда стала заказывать всю эту утварь. Вот, я поняла,
0: что если бы ты была подписана на Соловьева, ты бы знала, как почистить картошку любым предметом.
2: А вот к чему вы вели-то? Это просто...
1: А он уже тогда был, да?
2: Да, Соловьев был всегда. Он же Морозову обещал ужин, поэтому он его упоминает.
0: Нет, тогда он просто в газетах печатался.
2: С рецептами.
1: Понятно.
3: Русские перцы. Русские перцы. На русском радио. Реклама на русском.
4: Внимание, водители! Предложение для тех, кто хочет вовремя и выгодно поменять аккумулятор. До конца октября в «Батарейке» аккумулятор 60 ампер-часов всего 1990 рублей. При сдаче старого аналогичной емкости. Старый аккумулятор сдаете, новый забираете. Машина заводится. Вы спокойны. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». 8 800 222 07 70. Если аккумулятор... то «Батарейка».
3: Новая выгода от упаковочных материалов. Гель для стирки «Ламколор» 1,3 литра всего 333 рубля. Покупайте в магазинах сети или заказывайте с доставкой на покупелло.ру. Упаковочные материалы. Нужное рядом.
5: Кто это везет миллион на новенькой машине? А, это вы. Ведь с «Чабаном» всегда везет. Покупайте молочную продукцию «Чабан» и выигрывайте миллион рублей или автомобиль.
6: Акция с 1 мая по 11 ноября этого года. Информация об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на «Чабан.дефис».
7: Мы продолжаем КВН. 16 октября. Полуфинал Центральной лиги «Алания». Команды КВН из Новороссийска, Ставрополя и Владикавказа встречаются на сцене концертного зала «Согу». Билеты на kvnalania.ru. Интернет-провайдер лиги «М2 Connect».
4: Вот это поворот! Заказывайте любимую еду, не выходя из машины, в «Автовкусной.» Ждем вас в любое время суток по адресу Владикавказ, улица Московская, 16Б.
8: Осень – время перемен в «Артике». Легко и выгодно обновить интерьер вашего дома вместе с нами. Так стильную и компактную кухню «Палермо» можно приобрести с выгодой до 40% всего за 23 990 рублей. «Артика» – территория минимальных цен. Подробности у консультанта.
9: 70% людей наряжают елку только с той стороны, которую видно.
10: Рекламная служба русского радио во Владикавказе. 64 92 00.

0: повзрослели, скажите срочно нам.
1: Вот Евгений нам написал из Борисоглебска, что, значит, до 19 лет она бегала по огороду с собаками, даже на 8 месяце беременности. И спрашивал: мам, буду ли я любить своего ребенка больше, чем собак? И вот, когда родилась дочь, она родилась в сентябре, а 19...
0: Родилась и сразу сказали: мам, я же лучше собаки.
1: Да, а 19 мне исполнилось в октябре, я лежала еще в родильном отделении, поняла, что я повзрослела. Это было самое прекрасное чувство — стать мамой. Она была такая красивая доченька. Сейчас ей 27 лет. У меня есть внучок, ему 10 месяцев, и я самая счастливая бабушка. А детей у меня всего четверо. Второй внучок на подходе. Я так понимаю, Жень, вы, конечно, счастливая мама и бабушка.
0: Молодая бабушка.
2: Да. Не проходит ни одного дня, чтобы кто-то не написал про собаку.
0: Да.
1: А ты все, понимаешь, сидишь и сидишь.
0: А я посчитал, сколько сейчас Евгении лет.
2: Так.
0: Энтони, 46.
2: 46.
0: Ты бы тоже мог быть бы уже дедушкой.
2: Спасибо, что не бабушкой.
1: Мог быть.
2: Мог быть. Наука.
0: О, да, Юлечка нам пишет, она передает всем большущий привет. Спасибо, Юлечка. Насчет сегодняшней темы. Поняла, что повзрослела, когда фраза «надень шапку, а то заболеешь» перестала звучать как мамино занудство и превратилась в руководство к действию. А еще, когда дневной сон из детсадовского наказания вдруг стал моей самой заветной, но, увы, недостижимой мечтой.
1: Это факт.
0: Но дневной сон – это просто прекрасно.
2: Да, вот сейчас пойти бы вот так вот часов так 5.
1: Пять? Это уж какой дневной сон, это уже ночной.
2: Как раз к ужину проснулся, поужинал и опять
0: спать. Ну так долго нельзя спать. Ученые-сомнологи рекомендуют, значит, когда ложитесь спать днем, так, надо спать, ну, максимум 30 минут.
1: Ой,
0: потому
1: ну,
0: что потом вы уходите в глубокую фазу, и потом, в общем, вы просыпаетесь
1: ну,
0: какой-то между небом и землей.
2: Я понял, каких ученых я не очень люблю.
1: Вот таких вот.
0: Сомнологов.
1: Да.
3: Русские перцы. Русские перцы. На русском радио. Реклама на русском. Котики – природный антистресс. Они снижают уровень гормонов стресса. Препарат «Ньюрексан» помогает снижать кортизол и при курсовом приеме возвращает спокойствие и здоровый сон. А прием «Ньюрексан» по особой схеме помогает справляться с эмоциями даже при внезапных приступах тревоги. «Ньюрексан» – выключай тревожность, включай жизнь. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом. Сервис 5 звезд – это когда вас понимают с первого звука. В автосервисах «Фитсервис» диагностика ходовой бесплатна и скидка 15% на ремонт, если потребуется. Акция действует до 31 октября 2026 года. Подробности на free.fitauto.ru.
4: Он мой номер один, моя половина.
5: Для моей машины раздел «Авто» в Сбере.
6: Все для автолюбителей уже есть в Сбербанк онлайн. Оплачивайте мойки, ТО, страховки и другие сервисы с кэшбэком до 15%. Бонусами спасибо в разделе «Авто». Начисление бонусов в размере 13% доступно участникам программы «Сбер Спасибо». Подробнее об акции на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-77-00-13-21-95. Москва, 6+. Генеральная лицензия Банка России номер 1481 от 11 августа 2015 года.
7: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер K40. Флагманский кроссовер K50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед. Вдохновленной историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
8: Приложение распространяется на новые автомобили Volga K40 2026 года выпуска. Комплектация стандарт и включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
9: У предпринимателя может закончиться рабочий день, но не задача со звездочкой. Все эти отчеты, реклама, сайт.
10: Хорошая история, когда все задачи вашего дела решаются в одном месте. На Авито-услугах находите исполнителей с полной информацией о них. Авито-услуги. Все решается здесь. Авито 12+.
11: 20 лет миллионы водителей выбирают «Кордиант» за уверенность, заботу и технологии, проверенные российскими дорогами. Безусловная гарантия «Кордиант» – еще один способ сказать: мы заботимся о вас и уверены в своих шинах. «Кордиант» – 20 лет доверия.
12: А у «Кордиант» ИНН 760-115-09.
13: Автомобиль «Донфан Мэйдж» – это точные реакции, уверенный разгон и комфорт в каждой поездке. Современная платформа и технологии мирового уровня. По итогам гран-при журнала «За рулем» в сочетании цена-качество «Донфан Мэйдж» – лучший в своем классе. До 31 октября «Донфан Мэйдж» от 2 миллионов 499 тысяч рублей. Подробности dongfanmotor.ru.
14: У 72 миллионов россиян есть средства накопительной пенсии. Но как выгодно получить эти деньги и управлять ими? Поможет приложение «Сбербанк Онлайн». Введите в поиске на главной «Расчет пенсии» и узнайте, где ваши деньги. АО НПФ Сбербанка. ПАО «Сбербанк». Подробную информацию об интернет-банке и мобильном приложении «Сбербанк Онлайн», информацию об управлении активами, а также иную информацию, подлежащую раскрытию, уточняйте на сайте sberbank.ru. 0+.
15: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
16: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новый или с пробегом – это к Авито Авто.
17: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
18: Вот видите, не сделали. И переделывать не пришлось. Рекламная служба Русского радио. 579-7799, код 499.

0: Лучшие. Русские перцы. Настроение на плюс. Русские
1: перцы. Расскажите, когда вы повзрослели? Вот нам Антонина написала. 10 лет ей было. А в городе росли каждую весну раньше срока шикарные тюльпаны, даже лепестки разных цветов. Мама их выращивала для удовольствия. А мне пришла идея продавать на весенний праздник. Спросила, можно ли. А мама согласилась. При этом она даже помнит, что я уточнила, какой процент ей буду отдавать с продажи. Вот вся забота о цветах. Ухаживала, поливала, полола. Потом в ведерко и шла их продавать, где стояли бабули с семечками. Тюльпаны шли на ура. Меня даже стали узнавать. Когда сезон закончился, я со стопкой денег пошла с братьями по магазинам, оделись, обулись. До сих пор чувствую чувство взрослости, когда платила честно заработанными деньгами.
2: Обалдеть, ну, очень Антонина. Круто.
3: Ну что, сейчас у нее свой маркетплейс, наверное.
1: Да.
3: Сеть целая. Да.
1: Слушайте, но то, что вы пошли и купили одежду и обувь, а не чипсы или лимонад. Это дорогого стоит.
3: Просто чипсы и лимонад не наденешь. Я просто... Я не пробовал.
2: Нет.
1: Не, ну как бы карманные деньги, они обычно не для таких вещей.
3: Ничего себе карманные.
2: Антонина она очень сказала, сознательная.
3: Пачка денег, она сказала, это не
2: умница,
3: карманные.
2: Умница, сознательный человек. А вот Мария нам написала, она очень любит арбуз.
3: Ой.
2: Да, из твоей команды. Но родители всегда боялись покупать ранние арбузы, считая, что в них может быть много селитры или еще чего-то вредного. Угу. Когда мне было около 30, стояла, значит, в очереди за овощами, я поймала себя на мысли, что вижу ранние арбузы и думаю... Угу. Покупать нельзя. А потом такая, стоп!
3: Сорвалась?
2: Я же уже взрослая, могу сама решать. Ну и, соответственно, что сделала Мария? Конечно же, купила арбуз, он был вкусный, все было хорошо, а Мария была просто счастлива.
3: И арбузы круглый год ем.
2: Это я также ездила отдыхать этим летом с сестрой на море, и я ем мороженое. Она ко мне подходит, говорит, Полинось, ты что, ешь мороженое на пляже? Я говорю, да, мама же не разрешает. Я говорю, мама не разрешала 30 лет назад. Я

0: День настает, Родина ждет. Русские перцы, вперед!
1: Русские перцы
0: на русском радио.

0: слушайте, во всем надо искать свои плюсы. В том, что вы уже очень взрослые и даже пожилые. В этом тоже есть что-то хорошее. Вот Юлечка нам написала вчера на кассе в магазине. Кассир ей говорит: карту магазин, пожалуйста. И тут же добавляет: я вам пенсионную скидочку сделала, а мне ведь всего 46. Стояла и думала радоваться или огорчаться, понимая, что теперь могут спросить не паспорт уже, а пенсионное.
1: Да радоваться, конечно, скидочка. Вы понимаете? Скидочка, почему бы нет? Скидочка, да. Нет, скидочка перебивает фразу, как бы что: ой, вы, наверное, уже на пенсии, да? Отлично.
0: Нет, я считаю, что некоторым людям, вот нам с тобой, Антон, должны уже платить как бы пенсию за нашу красоту. Нет. За нашу красоту, за наше хорошее настроение, которое мы несем людям. То есть это же тоже как бы, ну, повод, чтобы заплатить.
1: Давай так, вот, за красоту пособие нужно платить Жуковой, да? Вот, за, значит, это самое, за гениальность, естественно, тебе. Вот, за юмор мне. Это три прибавки называется.
0: Ну, это мало.
1: В чем мало-то? Если
0: надо еще какие-то достоинства найти, за которые нам могут потом
1: да
0: еще
1: я
0: заплатить.
1: Я искал, Дима, нету.
2: Русские перцы. На русском радио. Реклама на русском.
3: Можно долго выбирать машину, искать свою дорогу. Но когда речь о безопасности, выбор очевиден. Гисловет. Качество, проверенное суровыми условиями. Лучший шинный бренд 2026 года по версии «Коммерсант». Качество, подкрепленное безусловной гарантией. Гисловет. Шины, которым доверяют.
4: Квартира в Москве на счет 5. Всего 5 покупок от 1000 рублей по кредитной Сберкарте. 120 дней без процентов. До 15 декабря. И вы участник розыгрыша. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на sberbank.ru в разделе «Кредитные карты. Карта. 120 дней». Общий срок акции с 1 октября 2026 года по 31 января 2027 года. Подробности о проведении, организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
5: У меня дело выгорело.
6: И сам я выгорел. Это не дело. При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
7: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
8: Готовые блюда теперь с тунцом. Плов, гречка, перловка и чечевица от «Капитан Вкусов». Сытно и по-домашнему вкусно. Ищите в магазинах вашего города. «Капитан Вкусов». Любовь в каждой рыбке.
9: В «Гиперленте» есть все для приготовления блюд со скидками до минус 50%. Например, сковорода Home Club «Теплая осень» 20 сантиметров всего за 699 рублей с 1 по 7 октября 2026 года. Кроме формата «Эконом». Количество товара ограничено. Подробности на lenta.com.
10: Переход на новый онлайн-офис кажется тяжелым? Переезд – подъемная задача. Если это Яндекс 360, где есть почта, диск, документы и телемост, подключайте тарифы Яндекс 360 со скидкой до 40%.
11: ООО «Яндекс 360» для бизнеса. УКРН 125-770-015-56-68. Москва. Улица Тимирова, фронт 11. Акция действует с 1 по 26 октября 2026 года. Подробнее на 360.yandex.ru/business/0+.
12: Вы владелец бизнеса.
13: А значит, работаете за...
14: Троих.
13: Четверых.
14: Пятерых не хотите?
12: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
15: Все инструменты РУ. Для профессиональных закупок. Для поставок. Без срыва сроков. Для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ. Для тех, кто создает.
16: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. УГРН 111-774-664-62-69.
17: Уверенность в себе не появляется из ниоткуда. Она формируется из возможности планировать расходы, создавать финансовую подушку и думать на несколько ходов вперед. ПИФы – один из лучших инструментов среди розничных инвесторов по данным Банка России. Включите по ИПИФ в свой инвест-портфель уже сейчас. Узнайте больше на moifinansy.rf. Паевые инвестиционные фонды. Инвестируйте на результат. 16+.
18: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас? Помнишь рыбалку с больной спиной?
19: Капсикам.
18: Маме скрутила шею весной.
19: Капсикам.
18: Плечо подмывает у сына порой.
19: Капсикам. Вот верный ответ. Обезболивающий и разогревающий эффект.
18: Капсикам. И боль на удалении.
19: Капсикам. Моя сила в движении.

0: спрашивайте в аптеках. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
1: Мое первое и последнее занятие йогой закончилось выводом. Докторская колбаса никогда не свернется в краковскую. Рекламная служба Русского радио 5 7 9 7 7 9 9 код 499.

0: Мы вам верим. Спасибо большое. Спасибо большое за то, что вы присылаете нам такие трогательные сообщения.
1: Да, хотелось бы, чтобы еще прислали бандероли с подарками. Ну, ладно,
0: вот, кстати, нам слушательница без подписи написала. 44 года, в этом году она повзрослела, потому что от острого перца, купленного в магазине, остались семена, не поднялась рука выбросить, купила землю, горшок, и на подоконнике теперь растет острый перец.
1: Классно. Да, это просто не 44, это 4 на 4.
0: Да, вот теперь наш главный ботаник русского радио.
2: Доброе утро, ребят.
0: Что у тебя растет на подоконнике?
2: Не, ну, цветочки. Это скучно.
1: Расскажи, когда перец, ты пожалел свое семя выкидывать, и вот это вот, и перец посадил на подоконник.
2: Разбрызгивай.
1: Да, да.
2: Так вот, значит, что я хотел сказать? Детство ушло. Нет, я впервые, наверное, понял, я уже рассказывал, да, когда начал холодец есть.
1: Да, да, да.
2: Я думаю,
1: да,
2: что это один из признаков. Но со временем, во-первых, я понял, что да, никакие моды не заставят меня одеваться так же легко, как раньше по зиме,
3: ага,
2: потому что тепло и здоровье прежде всего.
1: Да.
2: Ну и отдельный факт, говоря про здоровье, когда, например, намечаются какие-то большие шумные вечеринки на выходные,
3: так,
2: я понимаю, нет, здоровый сон. Нет, ну может быть, если вечеринка, да, вот знаете, я слышал в каком-то сериале, дедушка говорил, типа, я в том возрасте, когда любым любовным приключением я предпочту здоровый сон, и я думаю, что я приближаюсь к этому состоянию.
0: Ну, правда, что-то там не видел.
2: Вот именно, да.
1: Слушай, я на самом деле вот он прав. Вот неважно, вот уже в этом возрасте, кто, как, где, с кем, главное, чтобы выспались.
3: Вот, да, да, да, да, да.
1: Похрапим.
2: Понедельник начинается в субботу, и да, потом эти разбитые выходные, и ты помятенький.
3: Согласна.
2: Лучше выспаться.
1: Вот это да, кстати.
0: Это ты нам говоришь, людям, которые просыпаются раньше первых петухов.
1: Нам, у которых была премьера песни Юлианы Карауловой «Разбитая любовь», понимаешь?
2: Ребята, ну вот вы меня понимаете. Компашка взрослых, созревших мужчин и женщин.
0: Я знаю, уже сказал пожилых.
3: Нет, подожди, до этого еще далеко.
2: Говорите, пожалуйста, Димочка.
1: А вы будете созревшие, а я как Антоновка уже упал. Все, понимаешь?
3: Перезрел.
1: Перезрел, да.
3: Антон,
0: главное,
3: перезрел.
0: Не лежи на одном бачку. Переворачивайся.
1: На бачку
3: я
1: не
3: сейчас
1: лежу.
3: Его переверну.
1: Не надо.
0: Все, нам
1: не
0: пора,
1: надо,
0: ребята. Уходим.
1: Поджарюсь.
0: Уходим, отползаем.
1: Да, Морозов, Жуков, Юрьев, это «Перцы». Вам до свидания. Бодров тут. Пока.
3: Пока.

0: Реклама на русском.
1: Осенние скидки в Арктике. Так мощная мясорубка Kenwood с 5 насадками стоит всего 11 490 рублей. Безумные скидки в Арктике. Подробности в ТК «Арктика».
2: Если вам рекомендована операция, весь путь от консультации хирурга до послеоперационного восстановления можно пройти в семейной медицине. Проводим хирургическое лечение в гинекологии, урологии, лор-хирургии, эндокринологии и других направлениях. Обследование и подготовка к операции за один день. Запись по телефону 770303. С заботой о вас. Семейная медицина. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Компьютерный клуб CyberX на Барбашова 72. Отличное место для развлечений и киберспорта. Просторный, стильный и комфортный зал с кондиционированием и вентиляцией.
4: Командные випки на 5 мест.
3: Дуо-комнаты и соло-рум, чтобы почувствовать себя настоящим про.
4: А еще 2 комнаты с PlayStation 5.
3: Клуб CyberX.
4: Мощное железо и топовая периферия.
3: Снеки и напитки, свежий зерновой кофе и дружелюбная атмосфера.
4: Для новых гостей приветственные 500 бонусов на баланс.
3: Компьютерный клуб CyberX на Барбашова 72.
4: Круглосуточно.
5: Не хватает инструментов? Фирма «Профи» вам поможет. Фирма «Профи». Прокат профессионального электроинструмента и строительного оборудования по отличным ценам. Только новые оригинальные инструменты от ведущих мировых производителей. Есть «Макита», даже «Бош». И доставим все, что хочешь. Фирма «Профи». Маркуса 66 и Гадеева 10А. Район магазина «Ласточка». Телефон 8-928-928-2201.
6: Довольно странная осень. Более точный прогноз синоптики сделать не решились.
7: Рекламная служба Русского радио во Владикавказе. 64 92 00.

0: на русском.
1: Давай на самый верх пойдем встречать рассвет.
2: Всем привет, это Зиверт, а это Эвер, и вы слушаете нашу новую песню «Давай на самый верх» на русском.
0: Русское радио.

0: Новости. Новости на русском.
1: В студии с новостями Вячеслав Цыба. Здравствуйте. В начале новости столичного региона. Прокуратура Московской области после массированной атаки беспилотников открыла горячую линию. Прокуроры лично контролируют ситуацию в местах приема и размещения граждан. Минувшей ночью Подмосковье подверглось одной из самых массированных атак за последние месяцы. Было сбито почти 200 дронов. По последним данным, погибли 2 человека, пострадали 9. По данным губернатора Московской области Андрея Воробьева, повреждения получили почти 50 частных домов. Также загорелся склад в Солнечногорском округе. Московские аэропорты ночью ограничивали работу. Из-за этого, как сообщает ТАСС, 4 самолета, летевших в Москву из Турции, вернулись обратно. 14 рейсов до Москвы в качестве запасного принял аэропорт Нижнего Новгорода. К другим новостям. Федеральная налоговая служба отрицает информацию о массовых ошибочных начислениях налога на электромобили. В ведомстве заявили, что льготы действуют с учетом региональных законов. Она зависит от определенной мощности или не распространяется на машины дороже 10 миллионов рублей. Узнать о льготах можно через личный кабинет налогоплательщика. И в продолжение автотранспортной темы. В России в сентябре, как и в предыдущем месяце, сократились продажи новых машин. Снижение составило 6%. Всего за август и сентябрь россияне купили 230 тысяч новых автомобилей, пишет РБК. Аналитики снижение спроса объясняют высокими прошлогодними показателями. Осенью 2025 года россияне спешили приобрести автомобиль до повышения утилизационного сбора. Ну и последний. Российский теннисист Даниил Медведев дисквалифицирован за удар мячом по зрителю. В полуфинале турнира в Пекине с сербом Новаком Джоковичем Медведев на эмоциях отбил снаряд в сторону трибун. Мяч попал в глаз зрителю в первом ряду. Игру прервали. Теперь россиянин лишится всех призовых и рейтинговых очков, которые он заработал на пекинском турнире. Развитие событий в наших следующих выпусках.
0: Новости. Новости. На русском.

0: И все-таки забывание, по-моему, это величайшая суперспособность нашего мозга. Такой вот встроенный клининг-менеджер. Правда, иногда сбоит, работает избирательно. Вот, например, пин-код от новой карты или пароль от госуслуг запоминается с трудом. А вот подтереть файл о бывшем, как у Виктории Дайнека, никак не получается. Все время создаются резервные копии. Я думаю, что в этой ситуации, конечно, поможет только время.
1: Тимур Бодров на русском радио.
0: Да, это я вместе с вами на русском. Я Тимур Бодров. Приветствую в этом прекрасном дне. Ну и да, вот о чем стоит помнить всегда. Русское радио всегда на вашей стороне. Наш музыкальный кэш обновляется исключительно позитивной энергетикой. Так что оставайтесь с нами, и все будет хорошо. А еще будут Сергей Лазарев, Анастия, DJ Smash, Ирина Дубцова и сей секунд Леонид Агутин.

0: Реклама на русском.
1: Осенние скидки в Арктике. Так, сушильная машина «Горение» с максимальной загрузкой сушки 7 килограммов. Стоит всего 39 990 рублей. Безумные скидки в Арктике. Подробности в ТК «Арктика».
2: Кафе «Юг-34». Новые вкусы и новинки.
3: Меню для счастливого человека.
2: С 9 до 14 часов завтрак.
3: Воздушные сырники со сметаной, карамелью и ягодами.
2: На обед вкуснятина.
3: Пряный том-ям, томаты с кизиловым соусом и хрустящая итальянская пицца.
2: А на ужин? Нежнейший стейк из семги с брокколи или паста карбонара.
3: И всегда в наличии фирменный финиковый пирог с мороженым.
2: Кафе «Юг-34». 34.
3: Счастье есть.
2: Джанаева, 34.
3: Доставка 8-999-844-34-34.
2: Или через приложение Яндекс.Еда.
4: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770.
5: ИП Осипян Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
6: М2 Connect. Для бизнеса, как для своих. Онлайн-касса всего от 990 рублей в месяц. Работает без сим-карты. М2 Connect. Гибкие и недорогие интернет-тарифы для бизнеса любого масштаба. От стартапа до сети магазинов. М2 Connect. Сплошные плюсы. Подключайтесь. 62 22 22. Наш сайт m2connect.ru.
7: К сожалению, более точно про завтрашнюю погоду мы узнаем лишь послезавтра.
8: Рекламная служба Русского радио во Владикавказе. 64 92 00.

0: нежный. Если внимательно вслушиваться в текст песни, то перед нами не просто романтическая история, а целое досье получается для правоохранительных органов. Ну да, если верить группе Тутси, что мы знаем об этом парне? Он самый нежный, самый родной и дорогой, ну и болтун, во сне не умолкает. Вот, и зовут его Роман. Вот, надеюсь, у Ромы все хорошо. Вот, а вам этим утром, 6 октябрьским, точно беспокоиться ни о чем не стоит, потому что вы в компании русского, потому что нам есть чем вас порадовать. Например, отличной новинкой.
1: Новая песня на русском.
2: Облетела листва, как ненужные слова. Между нами горе, осень поселилась.
1: Всем привет, это Денис Клявер, и вы слушаете мою новую песню «Между нами осень» на

0: Реклама на русском.
1: За спасибо я куплю за бонусы спасибо. В отпуск я поеду за спасибо.
2: Оплачивайте бонусами спасибо. Билеты и отели на Спасибо Travel. Все возможности в Сбербанк Онлайн. Участникам программы Сбер Спасибо доступно списание бонусов на скидку при оплате товаров до 31 декабря 2026 года на сайте программы спасибо.сбербанк.ру в разделе Travel. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на сайте программы. Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО Сбербанк, АО ЦПЛ, Москва, ОГРН, 111-774-668-98-40, 0+.
3: Котики – природный антистресс. Они снижают уровень гормонов стресса.
4: Препарат Ньюрексан помогает снижать кортизол и при курсовом приеме возвращает спокойствие и здоровый сон. А прием Ньюрексан по особой схеме помогает справляться с эмоциями даже при внезапных приступах тревоги. Ньюрексан. Выключай тревожность. Включай жизнь. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Утро, будильник, завтрак, все привычно.
6: Но стоит сесть за руль Dongfeng Mage, и день начинается с драйва. В основе Dongfeng Mage – современная платформа и технологии мирового уровня. Почувствуйте точные реакции, уверенный разгон и невероятный комфорт. По итогам гран-при журнала «За рулем» в сочетании цена-качество Dongfeng Mage – лучший в своем классе. До 31 октября Dongfeng Mage – от 2 499 тысяч рублей. Подробности – dongfengmotor.ru.
7: 18 минут. Именно столько в среднем длится разговор пожилого человека с телефонным мошенником. Иногда у злоумышленников бывает больше времени на наших близких, чем у нас самих. Звоните своим пожилым чаще, а защитить их от спама и мошенников поможет МТС. Бесплатно. Узнайте подробности на позвони.мтс.ру. Сервис-защитник доступен со скидкой 100% на ряде тарифов. Подробнее на мтс.ру. 18+.

0: ПТБ. ПАО 0+.
1: Я выбираю технологии, которые помогают мне двигаться к большим целям. «Москвич М-70» с умными помощниками водителя и «Москвич М-90» с 9-ступенчатой коробкой передач. Хотите оценить их в действии? 10 и 11 октября – дни открытых дверей в дилерских центрах «Москвич». Пройдите тест-драйв и получите спецпредложение. Подробности на официальном сайте moskvich-m.ru.
2: Международный платеж. Комиссию проверили. А курс? В А7. 0% наценки на курс Банка России. Открытая фиксированная комиссия за услугу 0,3%. А7. Российская система международных платежей. Партнер, на которого можно положиться. Услуги оказывают ООО А7 Агент и ООО А7. Подробные условия на сайте а7-агент.ру. Рекламодатель ООО А7. Созданное при участии ПАО Банк ПСБ.
3: Когда машина важна по-настоящему, она заслуживает лучшего. Оригинальные моторные масла Liqui-Moly доступны в России. Найдите ближайший авторизованный магазин на liquimoly.ru. Оригинальное, настоящее Liqui-Moly.
4: Предпочитаю делать как можно меньше. А что поделаешь, если предпочтения у меня такие? Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 499.

друзья, группа «Файвста» и песня про октябрь, про сезон, время великих воссоединений. Да, вернулся в нашу жизнь союз шерсти полиэстера, чай с лимоном и имбирем, какао с вкусняшками и прочими углеводными радостями. Жалко, в жизни моей, в квартире точнее, не случилось главное воссоединение с отоплением. Так и хочется сказать... Нагатина, садовники, ЖКХ, вы что творите, вы что вытворяете, когда будет тепло? Пока приходится согреваться горячими песнями, любимыми мелодиями. Слушаем Сергея Лазарева на русском.

0: DJ Smash на русском. Впрочем, как вы слышали, не только он. Еще одно имя нужно упомянуть в связи с этим треком. Имя это Серафима. Серафима — дочка музыканта, ее голос вы слышали. Серафима принимала участие в записи этой особенной, глубокой и очень личной работы DJ Smash. Главный посыл истории — берегите любовь. Берегите ее здесь и сейчас, потому что моменты, когда наши близкие рядом, живы, здоровы, счастливы, они очень мимолетные, поэтому давайте не будем откладывать тепло на потом.
1: Тимур Бодров на русском радио.

0: Реклама на русском.
1: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас?
2: Капсикам. Вот верный ответ. Разогревающий и обезболивающий эффект. Капсикам. И боль на удалении. Капсикам. Моя сила в движении. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом. Я

0: авторов Dom.ru Wave. Надежный гигабитный интернет и роутеры нового поколения. Dom.ru Wave. Заказывайте на dom.ru.
1: От английского лова. Наименование оборудования. Аутер телеком комплекс. Угарин 106-590-202-86-20. Город Пермь. Детали dom.ru.
2: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24/7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
3: В этом весь ты.
2: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС 3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
4: Слышали? Так прощается двигатель. Коррозия, перегрев и привет, капиталка.
5: А можно было просто залить антифриз «Феликс». «Феликс» — это профессиональная защита и продление ресурса двигателя. Замени сейчас и забудь о дорогом ремонте. Береги мотор. Начни с антифриза «Феликс».
6: Вас выселяют из ипотечной квартиры? Отлично. Сняли трубку, набрали номер.
7: На основании статьи 213.10 закона о банкротстве ипотечную квартиру можно сохранить, освободившись от всех потребительских кредитов. Воспользуйтесь изменениями. Пройдите процедуру прямо сейчас. Росбанкрот. 8-800-200-38-38. 8-800-200-38-38.
8: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничение на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
9: Этот рекламный ролик такой же быстрый, как интернет на скорости 5G от МТС. МТС. Лидер технологий.
10: Согласно анализу ООО «Джейсон энд Партнерс Консалтинг» от 1 октября 2025 года. Подробнее о зоне покрытия доступного оборудования на mts.ru/5g.
11: Новая осенняя коллекция уже в магазинах «Рандеву». Трендовые модели обуви, одежды и аксессуаров. «Мазон Давид», «Танданс», «Люмик», «Дизель», «Аш» и «Лав Маскина». «Рандеву». Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности у продавцов-консультантов.
12: Международный платеж. Комиссию проверили. А курс? В А7. 0% наценки на курс Банка России. Открытая фиксированная комиссия. Комиссия за услугу 0,3%. А7. Российская система международных платежей. Партнер, на которого можно положиться.
13: Услуги оказывают ООО «А7-агент» и ООО «А7». Подробные условия на сайте а7-агент.ру. Рекламодатель ООО «А7», созданное при участии ПАО «Банк ПСБ».
14: У меня дело выгорело.
15: И сам я выгорел. Это не дело.
16: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
17: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
18: Мама говорит, с деньгами нужно уметь дружить. Поэтому у меня есть она. Детская Сберкарта.
19: Оформите карту бесплатно. Участвуйте в розыгрыше миллиона бонусов спасибо и других призов. Детская Сберкарта. Так начинается большая дружба. Акция. Оформи первую дебетовую карту с тарифом детский. Пополни ее единовременно на сумму от 2000 рублей и участвуй в розыгрыше 1 миллиона бонусов спасибо. Действует с 1 октября по 30 ноября 2026 года. ПАО «Сбербанк». Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru/0+.
20: Дайте мне точку опоры! Хочу просто постоять. Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 499.

Царица всея грустных танцев, разбитых сердец и зареванных глаз. А Настя только что на русском. Мне вот интересно, если бы героиня ее песен вдруг решила проигнорировать бары и выбрала бы абсолютно здоровый, трезвый, осознанный маршрут, где бы он пролегал тогда? В круглосуточном фитнес-клубе или на сеансе у терапевта? И была бы эта история не про потерю контроля, а про саморазвитие назло бывшему. Как думаете, может быть такой сценарий? Споет ли про это Настя?

0: А сейчас о погоде. Спонсор прогноза – сеть салонов сотовой связи «21 век». Во Владикавказе сегодня ожидается малооблачная погода без осадков. Температура воздуха около 17 градусов тепла. Ветер северо-восточный – 1 метр в секунду.
1: Апгрейд в 21 веке. Приходите в обновленный магазин и сервис на Маркуса 9. Теперь вход в магазин на нулевом этаже слева, а в сервис справа. Век обновлений и низких цен.
2: Реклама на русском.
3: Жизнь так насыщена делами. Но есть Стейтон. Домашняя кухня, приготовленная из натуральных продуктов. Вкусный ароматный хлеб, пельмени. Только натуральные и качественные компоненты. Сеть супермаркетов Стейтон. Вкусно, как дома.
4: М2 Connect. Для бизнеса, как для своих. Онлайн-касса всего от 990 рублей в месяц. Работает без сим-карты. М2 Connect. Гибкие и недорогие интернет-тарифы для бизнеса любого масштаба. От стартапа до сети магазинов. М2 Connect. Сплошные плюсы. Подключайтесь. 62-22-22. Наш сайт m2connect.ru.
5: Новый магазин Homeberry на Барбашова 72. Это целых 200 квадратных метров женского счастья. Все необходимое для приготовления вкусных блюд, оформления праздничного застолья и уютных домашних трапез. Ассортимент кухонного инвентаря, посуды и текстиля удивит вас своим разнообразием и приятными ценами. Все для идеальной кухни в Homeberry на Барбашова 72, строение 2, район Шамиля Джакаева. Телефон 62-00-00.
6: Осень – время перемен в Артике. Легко и выгодно обновить интерьер вашего дома вместе с нами. Так стильную и компактную кухню Палермо можно приобрести с выгодой до 40% всего за 23 990 рублей. Арктика – территория минимальных цен. Подробности у консультанта.
7: Никогда не сдавайся! Ты же не квартира!
8: Рекламная служба Русского радио во Владикавказе. 64 92 00.

0: больше, чем радио. Новости на русском.
1: С новостями в студии Вячеслав Цыба. Здравствуйте. Минпромторг не стал отказываться от субсидирования радиоэлектроники. Финансирование продолжится до 30 года. Власти планируют потратить на развитие отрасли 35 миллиардов рублей, пишет газета «Коммерсант». Ранее обсуждался вариант, при котором власти сохранят только льготное кредитование радиоэлектроники, но откажутся от субсидий. Национальной программой запланировано, что к 30 году доля российской электроники будет составлять не менее 70% на российском рынке. Власти увеличат расходы на блокировки в интернете. В течение следующих 3 лет на работу системы интернет-фильтрации будет направлено почти 60 миллиардов рублей, следует из проекта бюджета. Ранее планировалось потратить 32 миллиарда, говорилось в проекте «Экономика данных». Рост затрат в Минцифры не комментируют. По мнению аналитиков, на это могли повлиять санкции и подорожание чипов и комплектующих на фоне развития искусственного интеллекта. Правительство закрыло московский аэродром Астафьево. Постановление об этом подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Кроме этого, будет закрыт воздушный грузопассажирский пункт пропуска через госграницу. Астафьево реконструировали в 2000 году. В 2007 аэродром получил статус международного. В январе 2024 года Астафьево исключили из реестра аэродромов государственной авиации. Ну и последнее. Исследования показали, что танцы защищают от слабоумия и оздоравливают психику. По данным китайских ученых, хореография работает как мультимодальная терапия, стимулирующая одновременно и мозг, и нервную систему. У пожилых людей танцы замедляют развитие деменции, а у детей и подростков снижают уровень стресса. Кроме этого, физическая активность и общение стимулируют выработку эндорфинов, дофамина и серотонина, нейромедиаторов, которые отвечают за хорошее настроение. О развитии событий в следующих выпусках, а прямо сейчас встречайте в эфире Тимур Бодров.
0: Новости на русском. На русском радио Тимур Бодров.
2: Да, это я, Тимур Бодров, ваш официальный бесперебойный источник бодрости на русском. А вообще, это, конечно, серьезный вопрос. Где, в чем найти источник бодрости в эти осенние деньки, когда солнце уходит в отпуск неоплачиваемый? Если верить статистике, лучшее топливо для россиян в холодный сезон – это общение, да. Общение, встречи с друзьями, объятия с близкими, теплые семейные посиделки все же заряжают лучше любого кофе. Поэтому и мы с вами давайте устроим те самые дружеские посиделки в компании любимых артистов, будем делиться интересными историями, радоваться, умиляться и обмениваться положительной энергией, как делает это Дмитрий Маликов.

0: Реклама на русском.
1: Сосредоточься на главном. Хьюси разыгрывает квартиру. Звони и собери ключи. Это твой шанс. Прямо сейчас. Подробности по номеру звездочка 1420.
2: Не оферта. 17 августа по 18 декабря 2026. Покупатель квартиры получает билет на участие в розыгрыше. Участвуют ЖК «Моя легенда» и «Мане». Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте domdefismane.ru. Застройщик ООСЗ-21 Югстроинвест. ООСЗ-20 Югстроинвест. Проектные декларации размещены на сайте наш.дом.
3: Осень – время домашнего уюта, время теплого одеяла, мягкой подушки и уютного пледа. В магазине Homeberry весь ассортимент домашнего текстиля и декора проверенного качества. Барбашова, 26, телефон 62-00-00. Пусть осень будет уютной вместе с Homeberry.
4: М2 Connect. Для бизнеса, как для своих. Онлайн-касса всего от 990 рублей в месяц. Работает без сим-карты. М2 Connect. Гибкие и недорогие интернет-тарифы для бизнеса любого масштаба. От стартапа до сети магазинов. М2 Connect. Сплошные плюсы. Подключайтесь. 62-22-22. Наш сайт m2connect.ru.
5: Переживи 3 месяца зимы, и 4-й получишь в подарок.
6: Рекламная служба Русского радио во Владикавказе. 64-92-00.

0: Ну, то, что переписать завещание, биографию на сайте знакомств или рецепт бабушкин, это я понимаю, это можно. А вот как переписать любовь? Нотариальная контора здесь точно не поможет, но вот зато секрет знает Жасмин. Сложить мотив из новых нот, то есть не гонять на повторе одну и ту же песню, мелодию грустную, а поменять плейлист на новые мажорные аккорды. Тем более начать новую жизнь можно и сегодня, во вторник. В этом деле мы вам желаем успеха. Ну и далее на русском не менее захватывающая история любви. Ждем гостей из будущего: Александра Панайотова и Диму Билан.
1: Русское радио.

0: Сегодня в 6 вечера. Не пропустите. Александр Пряников, Иван Соловьев и Юлия Калинина. Вечер на русском. Мобильное приложение русского радио.
1: Русское радио.
0: В любое время. В любом месте. Вместе. Реклама на русском.
2: У меня дело выгорело.
3: И сам я выгорел. Это не дело. При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
4: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.

0: Торабика капучино. Возьми с собой кофе, как в кофейне.
1: Этот рекламный ролик такой же быстрый, как интернет на скорости 5G от МТС. МТС – лидер технологий.
2: Согласно анализу ООО «Джейсон энд Партнерс Консалтинг» от 1 октября 2025 года. Подробнее о зоне покрытия доступного оборудования на mts.ru/5g.

0: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Бабуль, это на коммуналку и на рассаду.
2: Любимая, там дождь. Возьми такси.
1: Перевожу нашему первокурснику. Уже скучаю.
3: Делитесь заботой с близкими без ограничений. В Сбере. Переводите внутри Сбера и оплачивайте ЖКХ без комиссии в Сбербанк онлайн.
4: Подробности и ограничения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк». 0+.
5: Следующая остановка – большой розыгрыш на ВБ.
6: Покупайте со скидками и выигрывайте iPhone 18 Pro, тур от ВБ Travel, сертификаты и многое другое. Большой розыгрыш на ВБ. Покупайте и выигрывайте. Организатор розыгрыша ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-19-19. Адрес 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Каледина. Территория Индустриальный парк Каледина. Дом 6. Строение 1. Сроки проведения розыгрыша с 28 сентября по 18 ноября 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов, результатам розыгрыша, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
7: Вас выселяют из ипотечной квартиры? Отлично. Сняли трубку, набрали номер.
8: На основании статьи 213.10 Закона о банкротстве ипотечную квартиру можно сохранить, освободившись от всех потребительских кредитов. Воспользуйтесь изменениями, пройдите процедуру прямо сейчас. Росбанкрот. 8 800 238 38. 8 800 238 38.
9: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничение на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
10: Смартфон и абонемент на связь. В чем связь? Во-первых, в абонементе на связь. Во-вторых, скидки до 40% на смартфон, который вы получаете при его покупке вместе с абонементом на связь в салонах МТС. Такая вот связь, выгодная во всех смыслах. Смартфоны – это к МТС. При покупке акционного смартфона и сим-карты с абонементом на акционный тарифный план клиенту предоставляется скидка на смартфон до 40% до 31 декабря 2026 года. Подробнее об акции на shop.mts.ru.
11: Нежданных гостей не бывает. Бывают хозяева, которые потеряли бдительность. Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 499.

0: у русалки горе. Что интересно, в отличие от западной традиции, наши славянские русалки не были такими несчастными горемычными, как Ундина. Ну, прежде всего, это были девушки с обычными ногами, да. Ну вот, характер у них был довольно жуткий и даже мстительный. Но что хорошего можно рассказать про наших славянских русалок? Они очень любят детей, могли защитить ребенка, заблудившегося в лесу, защитить от зверей и вывести его к людям. И по мне, так такие русалки приятнее и нравятся больше.
1: Русская.

0: Радостно на душе становится, когда слышу этих ребят на русском. Дуэт называется «5 утра». Ну и радостно, приятно от того, что земляки, они мои сибиряки. Восхищаюсь, какой невероятный путь проделали Никита и Аня. От записи «Дома на кухне» до миллионов прослушиваний, в том числе и у нас на русском радио. Да, живой пример того, что искренность, талант... Ну и сибирское упорство способны пробить любые стены. Пусть этот вторник покорится вашему напору. Соберитесь, улыбнитесь и докажите, покажите этому дню, кто здесь главный. И помните, все будет хорошо.
1: Русское радио.

0: НАУ «Сбербанк». ОГРН 127-00-13-21-95. Москва, 6+. Генеральная лицензия Банка России номер 1481 от 11 августа 2015 года.
1: 18 минут. Именно столько в среднем длится разговор пожилого человека с телефонным мошенником. Иногда у злоумышленников бывает больше времени на наших близких, чем у нас самих. Звоните своим пожилым чаще, а защитить их от спама и мошенников поможет МТС. Бесплатно. Узнайте подробности на позвони.мтс.ру. Сервис-защитник доступен со скидкой 100% на ряде тарифов. Подробнее на мтс.ру. 18+.
2: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
3: «Магнит семейный» и «Магнит экстра» предлагают скидки на любимые товары. С 7 по 13 октября. Вода минеральная лечебно-столовая «Боржоми» 1,25 литра. Цена по карте «Магнит плюс» 219 рублей 99 копеек. «Магнит». Цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточните на кассе и на magnit.ru.
4: Слышали? Так прощается двигатель. Коррозия, перегрев и привет, капиталка.
5: А можно было просто залить антифриз «Феликс». «Феликс» — это профессиональная защита и продление ресурса двигателя. Замени сейчас и забудь о дорогом ремонте. Береги мотор. Начни с антифриза «Феликс».
6: Новая осенняя коллекция уже в магазинах «Рандеву». Трендовые модели обуви, одежды и аксессуаров. «Мазон Давид», «Танданс», «Люмик», «Дизель», «Аш» и «Лав Маскина». «Рандеву». Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности у продавцов-консультантов.
7: Встречайте зиму уверенно с шинами «Айкон» в колесо.ру. Купите комплект зимних шин «Айкон» в колесо.ру и получите шиномонтаж и хранение до установки в подарок. В любой сезон комплектом выгоднее с «Айкон Тайерс» и колесо.ру. Колесо.ру для уверенности на зимней дороге. Акция действительна до 31 декабря. Подробности на сайте колесо.ру. ООО «САМ МБ». Балашиха, шоссе энтузиастов, 84, помещение 5, ОГРН, 104, 5719, 961.

0: доставил.
1: АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0 плюс.
2: Слышали? В Гемотест обрушились цены. До 31 октября анализ на ферритин и витамин D со скидкой 56%. Успейте проверить здоровье по специальной цене. Акция продлится до 31 октября. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
3: Нужно ли пить витамин D, если твоя жена солнышко? Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 499.

0: Кристина Орбакайте и песня, которую я использую в качестве артикуляционной гимнастики. Ну, знаете, мы ведущие, перед эфиром разогреваем речевой аппарат, там всякие скороговорки, чистоговорки. Так вот, по-моему, строчки песни «Без тебя» идеально для этого подходят. Ну, вы помните, да? «Слишком громкий грохот города делят вороны небо поровну». Ну, вроде нормально разогрелся, теперь осталось не упустить возможность и, может быть, даже немного потанцевать на рабочем месте. Тем более, это дело я люблю, тем более, вас к нему призываю. Призываю не только я, вот и группа «Фабрика» не против.
1: Русское радио.

0: Реклама на русском.
1: Если вам рекомендована операция, весь путь от консультации хирурга до послеоперационного восстановления можно пройти в семейной медицине. Проводим хирургическое лечение в гинекологии, урологии, лор-хирургии, эндокринологии и других направлениях. Обследование и подготовка к операции за один день. Запись по телефону 770303. С заботой о вас. Семейная медицина. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Компьютерный клуб CyberX на Барбашова 72. Отличное место для развлечений и киберспорта. Просторный, стильный и комфортный зал с кондиционированием и вентиляцией.
3: Командные випки на 5 мест.
2: Дуо-комнаты и соло-рум, чтобы почувствовать себя настоящим про.
3: А еще 2 комнаты с PlayStation 5.
2: Клуб CyberX.
3: Мощное железо и топовая периферия.
2: Снеки и напитки, свежий зерновой кофе и дружелюбная атмосфера.
3: Для новых гостей приветственные 500 бонусов на баланс.
2: Компьютерный клуб CyberX на Барбашова 72.
3: Круглосуточно.
4: Кафе «Юг-34». Новые вкусы и новинки.
5: Меню для счастливого человека.
4: С 9 до 14 часов завтрак.
5: Воздушные сырники со сметаной, карамелью и ягодами.
4: На обед вкуснятина.
5: Пряный том-ям, томаты с кизиловым соусом и хрустящая итальянская пицца.
4: А на ужин? Нежнейший стейк из семги с брокколи или паста карбонара.
5: И всегда в наличии фирменный финиковый пирог с мороженым.
4: Кафе «Юг-34». 34.
5: Счастье есть.
4: Джанаева 34.
5: Доставка 8-999-844-34-34.
4: Или через приложение Яндекс.Еда.
6: Плохая примета — убирать зимние вещи раньше июня. Очень плохая.
7: Рекламная служба Русского радио во Владикавказе. 64-92-00.
8: Поехали, ребят. Ну, давай.
9: Погода классная сегодня.
8: Да, погода классная.

0: Рекорд Клаб.
1: Новая песня на русском.
2: Не стой, танцуй, не стой и танцуй.
3: Всем привет, мы группа Ума Турман. И вы слушаете нашу новую песню «Не стой, танцуй» на русском.
1: Русское радио.

0: Русское радио. Новости на русском.
1: Во Владикавказе 12 часов. С вами Алена Булаева. Здравствуйте. Спонсор выпуска — мультибрендовый салон «Мебельный континент». Завтра в 10:40 во Владикавказе пройдет плановая комплексная техническая проверка муниципальной системы оповещения населения. Как сообщает городская администрация, прозвучит предупредительный сигнал «Внимание всем!» с включением электросирен и громкоговорителей. Также будет осуществлен перехват теле- и радиовещания с передачей проверочной информации. Жители просят сохранять спокойствие. Спортсмены из Северной Осетии успешно выступили на 4-м международном турнире по спортивной борьбе на Кубок министра обороны России в Кызыле. В соревнованиях участвовали более 120 атлетов из 14 стран, в том числе из Монголии, Ирана, Алжира и Бразилии. Артур Наифонов стал победителем весовой категории до 86 килограммов. В решающей схватке он выиграл Усон Ганчи из КНДР. Алан Хугаев завоевал золото в весовой категории до 125 килограммов. В финале он оказался сильнее Тимура Кота, который занял 2-е место. Каждому 5-му россиянину проще рассказать что-то личное нейросети, чем другому человеку. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на результаты опроса. Еще почти треть участников исследования признались, что иногда делятся с ИИ личными подробностями. Чаще всего так делают молодые люди. В основном россияне используют нейросети, чтобы выговориться, разобраться в своих мыслях или получить совет по отношениям к семье и другим жизненным вопросам. Это была вся информация к этому часу. Алена Булаева, Владикавказская служба новостей.
2: Совершайте покупку в «Мебельном континенте» и становитесь участником розыгрыша. Главный приз – 500 тысяч рублей. Не пропустите «Мебельный континент». Барбашова, 72. Подробности об организаторах, правилах проведения, срок, месте и порядке получения призов у консультантов.
0: Новости на русском.

0: Рассказывайте, друзья, куда пролегают ваши пути и маршруты сегодня, помимо привычного дом, работа, дом. В автосервис, ПВЗ, спортзал. Ну, так или иначе, сквозь пробки, дедлайны, осеннюю хандру мы идем к моменту, когда можно будет просто выдохнуть, чайку налить, слушать русское радио и сказать себе: «Все будет хорошо, я совсем справлюсь». Да, тебя пожелаю, пусть путь будет легким и приведет вас туда, где вас искренне любят и ждут. Хотя вы уже в этом месте, вы слушаете русское радио.
1: Тимур Бодров на русском радио.
0: Пару слов о наших музыкальных перспективах, о том, ради кого стоит задержаться в одной компании. Полина Гагарина, Андрей Губин, моя Мишель. И уже здесь Ани Лорак. Встречайте. Встречайте.

0: Реклама на русском.
1: Осенние скидки в Арктике. Так мощная мясорубка Kenwood с 5 насадками стоит всего 11 490 рублей. Безумные скидки в Арктике. Подробности в ТК «Арктика».
2: Новая выгода от упаковочных материалов. Гель для стирки Lancolor 1,3 литра всего 333 рубля. Покупайте в магазинах сети или заказывайте с доставкой на покупелло.ру. Упаковочные материалы. Нужное рядом.
3: Внимание, водители! Предложение для тех, кто хочет вовремя и выгодно поменять аккумулятор. До конца октября в «Батарейке» аккумулятор 60 ампер-часов всего 1990 рублей. При сдаче старого аналогичной емкости. Старый аккумулятор сдаете, новый забираете. Машина заводится. Вы спокойны. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». 8 800 222 0770. Если аккумулятор... то «Батарейка».
4: Компьютерный клуб «CyberX» на Барбашова, 72. Отличное место для развлечений и киберспорта. Просторный, стильный и комфортный зал с кондиционированием и вентиляцией.
5: Командные випки на 5 мест.
4: Дуо-комнаты и соло-рум, чтобы почувствовать себя настоящим про.
5: А еще 2 комнаты с PlayStation 5.
4: Клуб «CyberX».
5: Мощное железо и топовая периферия.
4: Снеки и напитки, свежий зерновой кофе и дружелюбная атмосфера.
5: Для новых гостей приветственные 500 бонусов на баланс.
4: Компьютерный клуб «CyberX» на Барбашова, 72.
5: Круглосуточно.
6: Я обожаю зиму, но только летом.
7: Рекламная служба русского радио во Владикавказе. 64 92 00.

0: такие, готовы лететь на край вселенной, даже на Луну малиновую, лишь бы отыскать родственную душу своего человека. Но ирония в этой погоне в том, что мы можем не замечать драгоценных людей рядом с нами, того, кто буквально перед нашим носом тихо пьет чай за соседним столом или сталкивается с нами в лифте каждый вторник. Так что, по-моему, не нужно собирать чемоданы на Луну, Венеру или Марс. Достаточно просто оглянуться, снять скафандр и улыбнуться тем, кто уже рядом. Я, Тимур Бодров, вам улыбаюсь и надеюсь на взаимность.
1: Русское радио.

0: хорошо отдыхает тот, кто отдыхает с Петром Кузнецовым. В среду в 11:30. Русские каникулы на русском радио. Реклама на русском.
1: Слушай, а что лить в современный китайский мотор?
2: То, что его понимает.
0: Лапаль. Современное моторное масло, созданное с учетом особенностей китайских двигателей. Лапаль. Оригинальное моторное масло для китайских автомобилей. И не только.
3: У предпринимателя может закончиться рабочий день, но не задача со звездочкой. Все эти отчеты, реклама, сайт.
4: Хорошая история, когда все задачи вашего дела решаются в одном месте. На Авито-услугах находите исполнителей с полной информацией о них. Авито-услуги. Все решается здесь. Авито 12+.
5: За спасибо. Я куплю за бонусы спасибо. И скажу в кино я за спасибо.
6: Оплачивайте бонусами спасибо. Билеты в кино и театр на Афише. Все возможности в Сбербанк онлайн. При оплате на сайте afisha.ru до 31 декабря 2026 года участникам программы «Сбер спасибо» предоставляется возможность списания бонусов на скидку. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на sberbank.ru. Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО «Сбербанк», АО «ЦПЛ», Москва, ОГРН, 111-774-668-98-40, 0+.
7: Следующая остановка – большой розыгрыш на ВБ.
8: Покупайте со скидками и выигрывайте iPhone 18 Pro, тур от ВБ Travel, сертификаты и многое другое. Большой розыгрыш на ВБ. Покупайте и выигрывайте. Организатор розыгрыша ООО РВБ, ОГРН, 124-770-047-19-19, адрес 142-181, Московская область, городской округ Подольск, деревня Калетина, территория Индустриальный парк Калетина, дом 6, строение 1. Сроки проведения розыгрыша с 28 сентября по 18 ноября 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов по результатам розыгрыша, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
9: Смартфон и абонемент на связь. В чем связь? Во-первых, в абонементе на связь. Во-вторых, в скидке до 40% на смартфон, который вы получаете при его покупке вместе с абонементом на связь в салонах МТС. Такая вот связь, выгодная во всех смыслах. Смартфоны – это к МТС. При покупке акционного смартфона и сим-карты с абонементом на акционный тарифный план клиенту предоставляется скидка на смартфон до 40% до 31 декабря 2026 года. Подробнее об акции на shop.mts.ru.
10: Международный платеж. Комиссию проверили. А курс? В А7. 0% наценки на курс Банка России. Открытая фиксированная комиссия за услугу 0,3%. А7. Российская система международных платежей. Партнер, на которого можно положиться.
11: Услуги оказывают А7-агент и ООА7. Подробные условия на сайте а7-агент.ру. Рекламодатель ООА7. Созданные при участии ПАО Банк ПСБ.
12: Я выбираю технологии, которые помогают мне двигаться к большим целям. «Москвич М70» с умными помощниками водителя и «Москвич М90» с 9-ступенчатой коробкой передач. Хотите оценить их в действии? 10 и 11 октября – дни открытых дверей в дилерских центрах «Москвич». Пройдите тест-драйв и получите спецпредложение.
13: Подробности на официальном сайте «Москвич-М.ру».

0: доставил.
1: АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0+.
2: Почему я все время сижу дома и никуда не выхожу? Я честно оплачиваю коммуналку. И хочу получить от этой квартиры все. Рекламная служба Русского радио. 579-7799. Код 499.
3: Мы будем с

0: Не секрет, что россияне, в общем, нация романтичная. В большинстве своем мы верим в любовь с первого взгляда. Но вот что меня удивило, я тут ознакомился со статистикой. Мужчины в этом вопросе оказываются большими романтиками, чем женщины. Дамы более осторожны, для них любовь — это, ну, скорее, такой осознанный проект, чем внезапная магия. И вот еще на что я обратил внимание. В романтические сказки больше верят представители старшего поколения, чем молодежь. Вот такие дела. Ну, друзья, статистика статистикой, но жизнь, по-моему, ярче любых цифр. И даже если вы циник, скептик, все равно нужно помнить и знать, в жизни есть место для настоящего волшебства, и его мы вам и желаем.
1: Тимур Бодров на русском радио.

Бабы и дамы, какой бы сценарий предпочли? 1000 раз или 1000 роз? Ну, в смысле, если бы ухажер предпринял 1000 попыток, чтобы вас добиться, или подарил бы 1000 роз, а то и 1000000 алых. Вот, конечно, идеальный сценарий для любой дамы – это золотая середина, железное упорство и красивые романтические жесты. 1000 роз для вас нет, друзья, вот зато есть, конечно, 1000 любимых песен. Впереди не пропустите новинку Татьяны Булановой, Анны Семенович, Юлиана Караулова появится, и прямо сейчас классика от группы «Иванушки».

0: Русрадио.ру. Сайт русского радио. Много любимой музыки, новостей и интерактивных возможностей. Русрадио.ру. Дарим отличное настроение. Реклама на русском.
1: Если по утрам после визита к косметологу, долгих перелетов при застое лимфы, появились отеки.
2: Есть лимфониазот. Прокачать лимфодренаж могут капли лимфониазот или удобные таблетки для рассасывания. Таблетки лимфониазот можно принимать в любом месте. Их не нужно запивать водой.
3: При отеках лимфониазот.
2: Покупайте в аптеках «Апрель» со скидкой.
1: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Готовые блюда теперь с тунцом. Плов, гречка, перловка и чечевица от «Капитан Вкусов». Сытно и по-домашнему вкусно. Ищите в магазинах вашего города. «Капитан Вкусов». Любовь в каждой рыбке.
5: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
6: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новый или с пробегом – это Авито Авто.
7: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
8: Для тех, кто сейчас предпочтет стоять, но не хотел бы так страдать. Для тех, кто мечтал бы спокойно сидеть и на стулья, скамейки, диваны без страха смотреть. Пастеризан помогает снимать воспаление, боль и способствует скорейшему заживлению при деликатной проблеме.

До установки в подарок. В любой сезон комплектом выгоднее. Saikon Tires и колесо.ру. Акция действительна до 31 декабря. Подробности на сайте колесо.ру. ООО «Сам МБ». Балашиха, шоссе энтузиастов, 84, помещение 5, ОГРН, 104, 5719, 961.

0: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Новая осенняя коллекция уже в магазинах «Рандеву». Трендовые модели обуви, одежды и аксессуаров. «Мазон Давид», «Танданс», «Люмик», «Дизель», «Аш» и «Лав Маскина». «Рандеву». Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности у продавцов-консультантов.

0: КТБ.
1: Не хочешь прозевать клюв? Афалаза.
2: Афалаза – инновационный препарат для лечения аденомы простаты. Уменьшает воспаление, улучшает мочеиспускание, препятствует риску прогрессии аденомы. Афалаза – не попадайся на крючок аденомы простаты.
3: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Окей, поговорим о бизнесе. Что я могу открыть сегодня с той суммой, которой обладаю? Окно. Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 499.

0: песня на русском.
1: А ты люби, ее люби, всем сердцем так не смог меня.
2: Всем привет, я Татьяна Буланова.
3: А я Анна Семенович. И вы слушаете нашу новую песню
2: «Вселенная»
1: на русском.
0: Русское радио.

Две звезды, одна песня и классическая женская дилемма. Ну, может быть, вы слышали и читали в прессе, какие разборки предшествовали записи трека «Вселенная». Буквально раздел музыкального имущества между Татьяной Булановой и Анной Семенович. Взаимные шпильки, надутые губы, а надувать там есть что. Ну, здорово, что включилась женская мудрость или здравый коммерческий смысл, появился отличный дуэт. Еще раз, Татьяна Буланова, Анна Семенович, композиция «Вселенная». Если понравилось, поддержите в золотом граммофоне на rusradio.ru.

0: Реклама на русском.
1: Мы продолжаем КВН. 16 октября. Полуфинал Центральной лиги «Алания». Команды КВН из Новороссийска, Ставрополя и Владикавказа встречаются на сцене концертного зала «Согу». Билеты на kvnalania.ru. Интернет-провайдер лиги «М2 Connect».
2: Осетия. Место, где отдых вкусный.
3: Первый супермаркет республики Стейтен предлагает жителям и гостям города широкий ассортимент кавказской и европейской кухни и кондитерских изделий. У нас все готовится из свежих и натуральных продуктов. Стейтен. Вкусно, как дома.
4: Если вам рекомендована операция, весь путь от консультации хирурга до послеоперационного восстановления можно пройти в семейной медицине. Проводим хирургическое лечение в гинекологии, урологии, лор-хирургии, эндокринологии и других направлениях. Обследование и подготовка к операции за один день. Запись по телефону 770303. С заботой о вас. Семейная медицина. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Новый магазин «Хоумберри» на Барбашова, 72. Это целых 200 квадратных метров женского счастья. Все необходимое для приготовления вкусных блюд, оформления праздничного застолья и уютных домашних трапез. Ассортимент кухонного инвентаря, посуды и текстиля удивит вас своим разнообразием и приятными ценами. Все для идеальной кухни в «Хоумберри» на Барбашова, 72, строение 2, район Шамиля Джикаева. Телефон 62-00-00.
6: Не хватает инструментов? Фирма «Профи» вам поможет. Фирма «Профи». Прокат профессионального электроинструмента и строительного оборудования по отличным ценам. Только новые оригинальные инструменты от ведущих мировых производителей. Есть «Макита», даже «Бош». И доставим все, что хочешь. Фирма «Профи». Маркуса 66 и Гадеева 10А. Район магазина «Ласточка». Телефон 8-928-928-2201.
7: Зима – это такое время, когда люди начинают хорошо разбираться в аккумуляторах.
8: Рекламная служба Русского радио во Владикавказе. 64-92-00.

0: больше, чем радио. Новости на русском.
1: С новостями в студии Вячеслав Цыба. Здравствуйте. В Кремле раскрыли детали прямой линии с Владимиром Путиным. Она пройдет в совмещенном формате. Это будет и прямая линия, и ежегодная большая пресс-конференция, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. О начале подготовки к прямой линии Путина Кремль сообщил в минувшее воскресенье. Отмечалось, что в этом году для обработки обращений граждан задействуют нейросеть. Петербургская биржа на основании указа президента перестала публиковать часть данных по топливу. В частности, больше не будет информации о ходе торгов и об объеме заключенных сделок. Также биржа закрыла архивы о планах реализации бензина и дизельного топлива, сообщает пресс-служба торговой площадки. Указ об ограничении доступа к информации в сфере топливно-энергетического комплекса Владимир Путин подписал неделю назад. Далее о спорте. Тренерский скандал в континентальной хоккейной лиге. Руководство магнитогорского «Металлурга» отстранило от работы главного тренера Андрея Разина. Причиной назван конфликт наставника с игроками. Под руководством Разина магнитогорский «Металлург» стал чемпионом КХЛ в 2024 году. В прошлом сезоне выиграл регулярный чемпионат. В настоящий момент магнитогорцы возглавляют Восточную конференцию КХЛ. Накануне тольяттинская «Лада», еще один клуб КХЛ, уволила главного тренера. Но там причиной стали откровенно плохие спортивные результаты. Ну и последнее. Ветеринары призвали владельцев собак не сокращать время прогулок с наступлением холодов, чтобы домашние животные не прибавляли в весе. Обычно так и происходит. Осенью и зимой прогулочный режим меняется, собаки меньше находятся на улице, меньше двигаются, начинают толстеть, особенно это касается крупных пород. Ветеринары также отметили, что в осенний период питомцам желательно проходить диспансеризацию для своевременной диагностики заболеваний. На этом у меня пока вся информация о развитии событий в следующих выпусках. А прямо сейчас встречайте в эфире Тимур Бодров.
0: Новости. Новости на русском. На русском радио. Тимур Бодров.
2: Так, друзья, какой праздник сегодня, 6 октября, мы будем отмечать? Имеются День российского страховщика, День Георгин и еще веселый неофициальный гастрономический праздник День любителей чеснока. О, чеснок, способный сделать блюдо аппетитным невероятно, ну и также способный подпортить свидание романтическое или какую деловую встречу. Но сегодня тот самый единственный день в году, когда любители холодца с чесноком получают официальную индульгенцию. Ну и тем более любители чеснока в холодный сезон болеют реже, мы это знаем. Друзья, да, не болейте, берегите себя, слушайте русское радио. Здесь я, Тимур Бодров, а еще в этом часе Жасмин, Бурито, Владимир Пресняков, Анасти и Стас Пьеха, разумеется.

0: Реклама на русском.
1: Осенние скидки в Арктике. Так, сушильная машина «Горение» с максимальной загрузкой сушки 7 килограммов. Стоит всего 39 990 рублей. Безумные скидки в Арктике. Подробности в ТК «Арктика».
2: Вот это поворот! Заказывайте любимую еду, не выходя из машины, в «Автовкусной.» Ждем вас в любое время суток по адресу Владикавказ, улица Московская, 16-Б.
3: Новая выгода от упаковочных материалов. Гель для стирки «Ланколор» 1,3 литра всего 333 рубля. Покупайте в магазинах сети или заказывайте с доставкой на покупелло.ру. Упаковочные материалы. Нужное рядом.
4: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770.
5: ИП Осипян Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
6: Не хватает инструментов? Фирма «Профи» вам поможет. Фирма «Профи». Прокат профессионального электроинструмента и строительного оборудования по отличным ценам. Только новые оригинальные инструменты от ведущих мировых производителей. Есть «Макита», даже «Бош». И доставим все, что хочешь. Фирма «Профи». Маркуса 66 и Гадеева 10А. Район магазина «Ласточка». Телефон 8-928-928-2201.
7: В новогодние праздники человек на 80% состоит из майонеза.
8: Рекламная служба русского радио во Владикавказе. 64-92-00.

0: Одна дорога, и та ведет к тебе. Владимир Пресняков и такая ода маркетплейсу. Или ПВЗ. Что рядом с домом всегда дорога ведет к нему. Нет, может быть, конечно, это что-то драматичное. Например, исповедь человека на диете в 2 часа ночи. Вот, ночная лирика, шепот у холодильника. Дорога ведет к тебе. Ну, а здорово, друзья, что наши с вами пути дороги сошлись в этой одной точке. Мы с вами вместе на Русском радио. Скоро здесь также Дмитрий Маликов, группа «Сливки», Наталья Подольская и Бурито.
1: Русское радио.

0: Закачай мобильное приложение «Русского радио». Доступно в онлайн-сторах на интернет-просторах.
1: «Русское радио».
0: «Русское радио». Всегда с тобой.
2: Реклама на русском.
3: 18 минут. Именно столько в среднем длится разговор пожилого человека с телефонным мошенником. Иногда у злоумышленников бывает больше времени на наших близких, чем у нас самих. Звоните своим пожилым чаще, а защитить их от спама и мошенников поможет МТС. Бесплатно. Узнайте подробности на позвони.мтс.ру. Сервис-защитник доступен со скидкой 100% на ряде тарифов. Подробнее на mts.ru. 18+.

0: Скажи,
1: имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Замурчательная акция в Гемотест. С 28 сентября по 11 октября проверка гормонов щитовидной железы и уровня стресса всего за 990 рублей. Успейте оценить здоровье по суперцене. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
3: Бабуль, это на коммуналку и на рассаду.
4: Любимая, там дождь. Возьми такси.
3: Перевожу нашему первокурснику. Уже скучаю.
5: Делитесь заботой с близкими без ограничений. В Сбере. Переводите внутри Сбера и оплачивайте ЖКХ без комиссии в Сбербанк онлайн.
6: Подробности и ограничения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+.

0: бесплатно доставил.
1: АО «Вкусвилл», город Черноголовка, ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0 плюс.
2: У меня дело выгорело. И сам я выгорел. Это не дело. При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
3: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
4: Международный платеж. Комиссию проверили. А курс? В А7. 0% наценки на курс Банка России. Открытая фиксированная комиссия за услугу 0,3%. А7. Российская система международных платежей. Партнер, на которого можно положиться.
5: Услуги оказывают ООО «Асемагент» и ООО «А7». Подробные условия на сайте asemdefisagent.ru. Рекламодатель ООО «А7», созданное при участии ПАО «Банк ПСБ».
6: Вы владелец бизнеса.
7: А значит, работаете за...
8: Троих.
9: Четверых.
8: Пятерых не хотите?
6: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом и нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
10: Смартфон и абонемент на связь. В чем связь? Во-первых, в абонементе на связь. Во-вторых, скидки до 40% на смартфон, которые вы получаете при его покупке вместе с абонементом на связь в салонах МТС. Такая вот связь, выгодная во всех смыслах. Смартфоны – это к МТС. При покупке акционного смартфона и сим-карты с абонементом на акционный тарифный план клиенту предоставляется скидка на смартфон до 40% до 31 декабря 2026 года. Подробнее об акции на shop.mts.ru.
11: Видел ли я когда-нибудь детектор лжи?
12: Я не просто видел, я на нем женат. Рекламная служба Русского радио. 579-7799, код 499.

0: А недели летят, на календаре уже 6 октября, и это то самое время, когда я радуюсь тому, что время быстротечно. Например, потому что мы с каждым днем становимся все ближе к этой уютной, искрящейся предновогодней суете, суматохе. Признавайте, может быть, и вы там присматриваете рецепт салата новый, чтобы поскорее проскочить осеннюю серость и это межсезонье. Помните, скоротать время, согреться можно всегда в нашей компании Русского радио. Буду с вами и я сегодня.
1: Тимур Бодров на Русском радио.

0: «Как ты мне нужен» — слова, которые артисты адресуют ему, золотому граммофону. А он очень нужен. Награда, которую мечтают получить каждый певец, каждая певица в нашей стране. И что самое главное, вы можете помочь ему. Сделать так, чтобы любимец оказался частью большого музыкального праздника, что произойдет 5 декабря. Именно 5 декабря случится 31-я церемония золотого граммофона. Что нужно делать? Рассказываю. Присоединяйтесь к группе «Русского радио» в «Одноклассниках». Там проходит выбор фан-сообществ в народном голосовании. Открываете специальное мини-приложение и отмечаете три любимые песни года. Таким образом, вы поможете фавориту, ну и сами будете претендовать на приглашение на золотой граммофон, потому что мы их разыграем среди всех проголосовавших. Так что удачи!
1: «Русское радио».

0: Сегодня в 6 вечера. Не пропустите. Александр Пряников, Иван Соловьев и Юлия Калинина. Вечер на русском. Реклама на русском.
1: Котики – природный антистресс. Они снижают уровень гормонов стресса.
2: Препарат Ньюрексан помогает снижать кортизол и при курсовом приеме возвращает спокойствие и здоровый сон. А прием Ньюрексан по особой схеме помогает справляться с эмоциями даже при внезапных приступах тревоги. Ньюрексан. Выключай тревожность. Включай жизнь. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Этот рекламный ролик такой же быстрый, как интернет на скорости 5G от МТС. МТС. Лидер технологий.
4: Согласно анализу ООО «Джейсон энд Партнерс Консалтинг» от 1 октября 2025 года. Подробнее о зоне покрытия доступного оборудования на mts.ru/5g.
5: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.

0: авторов Domru Wave. Надежный гигабитный интернет и роутеры нового поколения. Domru Wave. Заказывайте на dom.ru.
1: От английского слова. Наименование оборудования. АО «Телеком Холдинг». УГРН 106-590-2286-20. Город Пермь. Детали dom.ru.
2: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
3: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новое или с пробегом – это Авито Авто.
1: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
4: Новая осенняя коллекция уже

0: приложение.
1: Подробности на официальном сайте moskvich-fm.ru.
2: Для тех, кто сейчас предпочтет стоять, но не хотел бы так страдать. Для тех, кто мечтал бы спокойно сидеть и на стулья, скамейки, диваны без страха смотреть. Пастеризан помогает снимать воспаление, боль и способствует скорейшему заживлению при деликатной проблеме, о которой не принято говорить. Пастеризан. Один препарат, множественный эффект.
3: Имеются противопоказания. Перед применением проконсультируйтесь со специалистом.
4: Квартира в Москве на счет 5. Всего 5 покупок от 1000 рублей по кредитной Сберкарте 120 дней без процентов до 15 декабря. И вы – участник розыгрыша. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на sberbank.ru в разделе «Кредитные карты. Карта. 120 дней». Общий срок акции с 1 октября 2026 года по 31 января 2027 года. Подробности о проведении, организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
5: «Купи дом». Это древнегреческое божество, покровительствующее ипотеке. Рекламная служба «Русского радио». 579-7799. Код 499.

0: Новая песня на русском.
1: На столе лежат ключи, говорят, уже не жди.
2: Всем привет, это Дмитрий Колдун. И вы слушаете мою новую песню «Ключи» на русском.

0: подобрать ключи к сердцу любимого человека задача непростая. Отмычки универсальной не имеется, да, каждый раз нужен уникальный подход. Но я уверен также, что в каждом случае не лишними будут смелость и открытость. Например, сказать о своих чувствах прямо, громко, на всю страну, признаться в любви. И такая возможность у вас есть. Стол заказов на подходе, начнется все в 14:00 по Москве. Но уже сейчас можно готовить свои признания, приветы, поздравления. А если уже все готово, то отправляйте скоро в мессенджере Макс, организую специальный пост, под которым вы и оставляете свои послания.
1: Тимур Бодров на русском радио.

0: Реклама на русском.
1: Мы продолжаем КВН. 16 октября. Полуфинал Центральной лиги «Алания». Команды КВН из Новороссийска, Ставрополя и Владикавказа встречаются на сцене концертного зала «Согу». Билеты на kvnalania.ru. Интернет-провайдер лиги «М2 Connect».
2: Если вам рекомендована операция, весь путь от консультации хирурга до послеоперационного восстановления можно пройти в семейной медицине. Проводим хирургическое лечение в гинекологии, урологии, лор-хирургии, эндокринологии и других направлениях. Обследование и подготовка к операции за один день. Запись по телефону 770303. С заботой о вас. Семейная медицина. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Компьютерный клуб CyberX на Барбашова 72. Отличное место для развлечений и киберспорта. Просторный, стильный и комфортный зал с кондиционированием и вентиляцией.
4: Командные випки на 5 мест.
3: Дуо-комнаты и соло-рум, чтобы почувствовать себя настоящим про.
4: А еще 2 комнаты с PlayStation 5.
3: Клуб CyberX.
4: Мощное железо и топовая периферия.
3: Снеки и напитки, свежий зерновой кофе и дружелюбная атмосфера.
4: Для новых гостей приветственные 500 бонусов на баланс.
3: Компьютерный клуб CyberX на Барбашова 72.
4: Круглосуточно.
5: Осень – время перемен в Арктике. Легко и выгодно обновить интерьер вашего дома вместе с нами. Так стильную и компактную кухню «Палермо» можно приобрести с выгодой до 40% всего за 23 990 рублей. «Арктика» – территория минимальных цен. Подробности у консультантов.
6: Из новогоднего настроения у меня сейчас только глаз дергается в такт гирляндам.
7: Рекламная служба русского радио во Владикавказе. 64 92 00.

0: Русское радио. Новости на русском.
1: Во Владикавказе 14 часов. С вами Алена Булаева. Здравствуйте. Спонсор выпуска – мультибрендовый салон «Мебельный континент». Завтра в 10:40 во Владикавказе пройдет плановая комплексная техническая проверка муниципальной системы оповещения населения. Как сообщает городская администрация, прозвучит предупредительный сигнал «Внимание всем!» с включением электросирен и громкоговорителей. Также будет осуществлен перехват теле- и радиовещания с передачей проверочной информации. Жители просят сохранять спокойствие. Спортсмены из Северной Осетии успешно выступили на 4-м международном турнире по спортивной борьбе на Кубок министра обороны России в Кызыле. В соревнованиях участвовали более 120 атлетов из 14 стран, в том числе из Монголии, Ирана, Алжира и Бразилии. Артур Наифонов стал победителем весовой категории до 86 килограммов. В решающей схватке он выиграл Усон Ганчи из КНДР. Алан Хугаев завоевал золото весовой категории до 125 килограммов. В финале он оказался сильнее Тимура Кота, который занял второе место. Каждому пятому россиянину проще рассказать что-то личное нейросети, чем другому человеку. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на результаты опроса. Еще почти треть участников исследования признались, что иногда делятся с ИИ личными подробностями. Чаще всего так делают молодые люди. В основном россияне используют нейросети, чтобы выговориться, разобраться в своих мыслях или получить совет по отношениям к семье и другим жизненным вопросам. Это была вся информация к этому часу. Алена Булаева, Владикавказская служба новостей.
2: Совершайте покупку в «Мебельном континенте» и становитесь участником розыгрыша. Главный приз – 500 тысяч рублей. Не пропустите «Мебельный континент». Барбашова, 72. Подробности об организаторах, правилах проведения, срок, месте и порядке получения призов у консультантов.
0: Новости. Новости на русском. Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
3: 14:02 во Владикавказе. Всем доброго дня и всем здравствуйте. Начинаем новый час. Стол заказов приветствует вас. Давайте поучаствуем. И этот час с толком, с расстановкой проведем, как всегда. Напомню, средства связи 53-46-46, наш номер в студии. Пишите сообщения на мессенджеры 8988-877-107-9. А подписывайтесь, не забывайте. Меня зовут Георгий Саламов. Желаю всем хорошего дня. День у нас вторник, 6 октября. На календаре погода шикарная, а с группой «Добро» этот час начинается. Поехали.
4: Мне нужен твой совет. Я, кажется, запутался немного. Но я сильнее всех, когда уверен, что меня ждут дома.

0: всю жизнь что-то ищем. Любовь, работу, друзей, дело своей жизни. Единственное, что нам не приходится искать, это поддержку родителей. Всегда. В любую минуту они поймут и примут. Да, бывает, мы делаем ошибки, но главное их вовремя исправить.
1: Ты знаешь, мам, у меня есть план.

Когда рядом ты, это группа «Винтаж», чуть ранее «Добро», ты знаешь, «Мам». Ну что ж, 14 часов и 10 минут во Владикавказе, стол заказов у нас, как всегда, очень хорошо стартовал. Так, доброго дня от Вики и Алены, передаем большие приветы Арнели, Алине, Боре, Аланчику, мы вас любим и скучаем по вам. Так, Русское радио, доброго дня, всем отличного настроения хочу пожелать, тем, кто работает сегодня, хорошей работы, ну и прекрасного отдыха также. Ну вот так вот Аня обо всех заботится, нам об этом, собственно, и написала, известила. Хорошо. Далее у нас, собственно, продолжение с музыкой. Впереди у нас Сергей Лазарев, Юлия Михальчик, прямо сейчас руки вверх, стол заказов, будьте с нами.

Шепчет мне нежно дождь, знаю, что встречу тебя с другим. Лучше это была б не ты, но рядом с ним ты идешь. Я ж тебя так любил, так любил. Думал, что ты ждала меня.

0: Реклама на русском радио.
1: Осенние скидки в Арктике. Так мощная мясорубка Kenwood с 5 насадками стоит всего 11 490 рублей. Безумные скидки в Арктике. Подробности в ТК «Арктика».
2: Мы продолжаем КВН. 16 октября. Полуфинал Центральной лиги «Алания». Команды КВН из Новороссийска, Ставрополя и Владикавказа встречаются на сцене концертного зала «Согу». Билеты на kvnalania.ru. Интернет-провайдер лиги «М2 Connect».
3: В сети магазинов «Стейтон» скидка на готовую кухню 30% в вечернее время. Наши адреса: Куйбышева, 20, ЦУМ, первый этаж, и круглосуточные: Даватора, 25А, Гакаева, 1Б. «Стейтон» – первый, всегда первый.
4: Вот это поворот! Заказывайте любимую еду, не выходя из машины, в «Автовкусной.» Ждем вас в любое время суток по адресу: Владикавказ, улица Московская, 16Б.
1: Осень – время перемен в Арктике. Легко и выгодно обновить интерьер вашего дома вместе с нами. Так стильную и компактную кухню «Палермо» можно приобрести с выгодой до 40%. Всего за 23 990 рублей. «Арктика» – территория минимальных цен. Подробности у консультантов.
5: Деньги не портят мужчин, пока есть женщины, снимающие эту порчу.
6: Рекламная служба русского радио во Владикавказе. 64-92-00.
0: Стол заказов русского радио.
7: 14:26 в столице Северной Осетии. Стол заказов продолжается. Сегодня вторник, 6 октября на календаре. Вспоминаем даты. Сегодня день любителей чеснока, день весенний на люстре, день георгин, день помощника врача, Всемирный день охраны мест обитаний, день российского страховщика. Так, вроде как и все. Всех именинников также поздравляем традиционно. Принимайте и сами поздравляйте. Пишите на мессенджеры 8-987-177-107-9. Ну и подпишитесь. Далее у нас музыка. В ближайшее время у нас Юлия Савичева, Артик и Севиль. Прямо сейчас Зиверт, Беверли Хиллз.

0: Новая песня на русском.
1: Всем привет, с вами Сиви, солистка группы Артик Асти. И вы слушаете наш новый трек «Бриллиант» на русском.
0: Русское радио.

0: Реклама на русском. Новая выгода от упаковочных материалов. Гель для стирки Lancolor 1,3 литра всего 333 рубля. Покупайте в магазинах сети или заказывайте с доставкой на покупелло.ру. Упаковочные материалы, нужное рядом.
1: Сосредоточься на главном. Хьюси разыгрывает квартиру. Звони и забери ключи. Это твой шанс. Прямо сейчас. Подробности по номеру звездочка 1420.
2: Не оферта. 17 августа по 18 декабря 2026. Покупатель квартиры получает билет на участие в розыгрыше. Участвуют ЖК «Моя легенда» и «Мане». Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на сайте domdefismane.ru. Застройщик ООСЗ-21 Югстроймест. ООСЗ-20 Югстроймест. Проектные декларации размещены на сайте наш.дом.
3: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8-800-222-0770.
4: ИП Осипян Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
5: Компьютерный клуб CyberX на Барбашова 72. Отличное место для развлечений и киберспорта. Просторный, стильный и комфортный зал с кондиционированием и вентиляцией.
6: Командные випки на 5 мест.
5: Дуо-комнаты и соло-рум, чтобы почувствовать себя настоящим про.
6: А еще 2 комнаты с PlayStation 5.
5: Клуб CyberX.
6: Мощное железо и топовая периферия.
5: Снеки и напитки, свежий зерновой кофе и дружелюбная атмосфера.
6: Для новых гостей приветственные 500 бонусов на баланс.
5: Компьютерный клуб CyberX на Барбашова 72.
6: Круглосуточно.
7: 7 раз примет, и муж согласится на все.
8: Рекламная служба Русского радио во Владикавказе. 64-92-00.
9: Стол заказов Русского радио. Время приветов и поздравлений.
10: 14:53 во Владикавказе. Ну и наш музыкальный час потихонечку подходит к завершению. Всем хорошего дня, всем отличного настроения хочется пожелать. Ну и, конечно, оставайтесь с нами, слушайте Русское радио. 19:00 вечерний стол заказов. Я Георгий Саламов. Прощаюсь до новой встречи. Всем пока.

0: больше, чем радио. Новости. Новости на русском.
1: С новостями в студии Вячеслав Цыба. Здравствуйте. В Кремле сообщили, как пройдут итоги года с Владимиром Путиным. Прямую линию вновь совместят с большой пресс-конференцией, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, подготовка к мероприятию уже началась. Ранее в Кремле сообщали, что при обработке обращений граждан к прямой линии будут использоваться технологии искусственного интеллекта. В Москве после гибели собак от вакцины «Мультикан-8» завели уголовное дело. Как показала прокурорская проверка, производитель использовал заведомо подложный документ – паспорт качества частной компании-изготовителя. Ранее владельцы собак массово жаловались на тяжелые осложнения и гибель их питомцев после прививки вакцины «Мультикан-8». В полицию поступило более 300 заявлений. Другим новостям. На госуслугах появится зеленая кнопка, с помощью которой россияне смогут отменять ограничения, введенные для защиты от мошенников. Новый механизм станет дополнением к красной кнопке. Она предназначена как раз для случаев, когда пользователь сталкивается с подозрительными действиями и хочет быстро заблокировать операции. Зеленая кнопка также мгновенно восстановит доступ. Система будет работать через платформу «Антифрод». Ну и последнее. Нобелевский комитет назвал лауреата премии по физике. Премию присудили бельгийскому ученому Фрэнсису Хальсону за создание нейтринной обсерватории и открытие космических нейтрино особых элементарных частиц. Нобелевский комитет охарактеризовал нейтрино как призрачные послания из космоса. Хальсон впервые представил свою концепцию регистрации нейтрино почти 40 лет назад, а в 2011 году ввел в строй нейтринную обсерваторию. Она расположена на антарктической станции у Южного полюса Земли. Задача фиксировать космические нейтрино. На этом у меня пока вся информация о развитии событий в наших следующих выпусках ближайшей менее чем через час.
0: Новости. Новости на русском.

я бы тоже сейчас сел в машину и рванул по серпантину к морю или вдоль моря, это не важно. Но я сел в вагон МЦК, Московское центральное кольцо, и примчался сюда на Русское радио на эфир к вам, дорогие любимые слушатели. Здравствуйте! Иван Соловьев, это я. Хорошего дня. Ну, конечно, есть у меня автомобиль, но вы знаете, на эфир я люблю все-таки добираться на общественном транспорте. Знаете почему? Потому что я таким образом настраиваюсь на эфир и подмечаю или подслушиваю то, о чем можно потом в эфире вам рассказать. Вот, например, сегодня я не вру, честное слово. Передо мной две девушки уже обсуждали тему, кто и где и как будет встречать Новый год. А вы думаете, мало времени осталось? То есть много времени осталось? Нет, времени осталось действительно не так уж и много. Поэтому я тоже взял на карандаш этот вопрос и уже потихонечку начинаю в эту сторону мыслить, думать, рассуждать и примерно подсчитывать, во сколько обойдется в этот раз встреча Нового года. Ну ладно, давайте не об этом, давайте о музыке, о прекрасном, о хорошем настроении. Мот и Бахти Туркен. Таков ближайший план. Скоро услышимся.

0: Реклама на русском.
1: Компьютерный клуб CyberX на Барбашова 72. Отличное место для развлечений и киберспорта. Просторный, стильный и комфортный зал с кондиционированием и вентиляцией.
2: Командные випки на 5 мест.
1: Дуо-комнаты и соло-рум, чтобы почувствовать себя настоящим про.
2: А еще 2 комнаты с PlayStation 5.
1: Клуб CyberX.
2: Мощное железо и топовая периферия.
1: Снеки и напитки, свежий зерновой кофе и дружелюбная атмосфера.
2: Для новых гостей приветственный 500 бонусов на баланс.
1: Компьютерный клуб CyberX на Барбашова 72.
2: Круглосуточно.
3: М2 Connect. Для бизнеса, как для своих. Онлайн-касса всего от 990 рублей в месяц. Работает без сим-карты. М2 Connect. Гибкие и недорогие интернет-тарифы для бизнеса любого масштаба. От стартапа до сети магазинов. М2 Connect. Сплошные плюсы. Подключайтесь. 62-22-22. Наш сайт m2connect.ru.
4: Не хватает инструментов? Фирма «Профи» вам поможет. Фирма «Профи». Прокат профессионального электроинструмента и строительного оборудования по отличным ценам. Только новые оригинальные инструменты от ведущих мировых производителей. Есть «Макита», даже «Бош». И доставим все, что хочешь. Фирма «Профи». Маркуса 66 и Гадеева 10А. Район магазина «Ласточка». Телефон 8-928-928-2201.
5: Женщина порой не знает, чего ей не хватает, пока подруга не похвастается.
6: Рекламная служба Русского радио во Владикавказе. 64-92-00.

что люди поезда в другие города, и нужно лишь дождаться своего, и тогда случайности вообще не случайно.

0: жизни все не случайно.
1: Знаете, здесь я согласен полностью на все 100%. Случайности не случайные. Надо, главное, ко всему относиться с положительной стороны. Со знаком плюс. Ну, например, сломался лифт, пришлось идти по лестнице. Вот не случайно. Значит, так и надо. Не можете выйти из дома? Ключей нет, да? Не знаю, там муж забрал и свою связку ключей, и вашу, или жена так сделала. Тоже все не случайно. Во всем надо видеть положительную сторону. Вы слушаете Русское радио. И тоже, если вы сейчас только что к нам подключились, это тоже не случайно, потому что дальше только лучше. Ольга Серябкина, Сергей Лазарев и Кристина Арбакайте прямо сейчас здесь на Русском радио. Меня зовут Иван Соловьев. Доброго дня.

0: Реклама на русском.
1: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас? Помнишь рыбалку с больной спиной?
2: Капсикам.
1: Маме скрутила шею весной.
2: Капсикам.
1: Плечо подмывает у сына порой.
2: Капсикам. Вот верный ответ. Обезболивающий и разогревающий эффект.
1: Капсикам. И боль на удалении.
2: Капсикам. Моя сила в движении.
3: Спрашивайте в аптеках. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.

0: подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО 0+.
1: То, что я видел, будущее.
2: Фантастическая премьера.
1: Прогресс вступил в контакт с цивилизацией, которую мы называем странниками.
3: Он перестал быть человеком.
1: Он угрожает уничтожить Землю.
2: Юрий Колокольников, Максим Матвеев. В сериале по мотивам братьев Стругацких. Полдень на платформах Кион и Окко. 18+.

0: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Следующая остановка – большой розыгрыш на ВБ.
2: Покупайте со скидками и выигрывайте iPhone 18 Pro, тур от ВБ Travel, сертификаты и многое другое. Большой розыгрыш на ВБ. Покупайте и выигрывайте. Организатор розыгрыша ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-19-19. Адрес 142-181. Московская область. Городской округ. Подольск. Деревня Каледина. Территория. Индустриальный парк Каледина. Дом 6. Строение 1. Сроки проведения розыгрыша с 28 сентября по 18 ноября 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов, результатам розыгрыша, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
3: 18 минут. Именно столько в среднем длится разговор пожилого человека с телефонным мошенником. Иногда у злоумышленников бывает больше времени на наших близких, чем у нас самих. Звоните своим пожилым чаще, а защитить их от спама и мошенников поможет МТС. Бесплатно. Узнайте подробности на позвони.мтс.ру. Сервис-защитник доступен со скидкой 100% на ряде тарифов. Подробнее на mts.ru. 18+.
4: Мама говорит, с деньгами нужно уметь дружить. Поэтому у меня есть она, детская Сберкарта.
5: Оформите карту бесплатно, участвуйте в розыгрыше миллиона бонусов спасибо и других призов. Детская Сберкарта. Так начинается большая дружба. Акция. Оформи первую дебетовую карту с тарифом детский. Пополни ее единовременно на сумму от 2000 рублей и участвуй в розыгрыше 1 миллиона бонусов спасибо. Действует с 1 октября по 30 ноября 2020. 26-го года. ПАО «Сбербанк». Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru 0+.
6: Новая осенняя коллекция уже в магазинах «Рандеву». Трендовые модели обуви, одежды и аксессуаров. «Мазон Давид», «Танданс», «Люмик», «Дизель», «Аш» и «Лав Маскина». «Рандеву». Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности у продавцов-консультантов.
7: Международный платеж. Комиссию проверили. А курс в А7. 0% наценки на курс Банка России. Открытая фиксированная комиссия за услугу 0,3%. А7. Российская система международных платежей. Партнер, на которого можно положиться.
8: Услуги оказывают ООО «А7 Агент» и ООО «А7». Подробные условия на сайте а7-агент.ру. Рекламодатель ООО «А7», созданное при участии ПАО «Банк ПСБ».
9: Осень – это время года, когда ты выходишь из дома в куртке, в обед тащишь ее в руках, а вечером мечтаешь о пуховике. Рекламная служба Русского радио. 579-7799, код 499.

0: Вот если, ребята, сегодня на вопрос, как твои дела, вы отвечаете, ну, знаете, бывало и лучше, давайте лучше исправлять, давайте во всем видеть позитив. Знаете, кому я сейчас этот вопрос задам? У нас в студии СТ. Привет!
1: Всем привет, всем привет. Невероятно рад оказаться здесь на русском радио, но я с неожиданной просьбой.
0: Вот давай, как твои дела?
1: Слушай, мои дела были бы чудесно, если бы не один случай. Меня во дворе около нашего офиса заперла другая машина.
0: Так.
1: И не оставила свой номер телефона.
0: Так.
1: Я пытался всеми способами найти владельца автомобиля и не смог этого сделать, и мне пришлось, ну, бросить свою машину там. И я вот приехал сюда, на русское радио, и прошу...
0: За помощью обращаешься?
1: Обращаюсь за помощью. Владелец автомобиля на Кутузовском проспекте, иномарка.
0: Это прикольно.
1: Если вы не оставили номер, когда уходили, вернитесь, пожалуйста, потому что вы перегородили целую улицу.
0: Так что давайте вот так, ребят, если вы действительно где-то кто-то оставил автомобиль без номера, подумайте, подумайте сейчас внимательно, может быть, да.
1: Я кричал во дворе, я чуть не опоздал на пресс-конференцию, но благо зато успел сюда к вам.
0: Отлично, ну как сам вообще в целом?
1: Слушай, чудесно, несмотря на, казалось бы, такую осеннюю погоду, я осень очень люблю. Во-первых, у меня осенью день рождения был, во-вторых, вот я выхожу во двор, у нас же, опять же, вижу, как в куче листьев играют маленькие дети, как они, вот, как они радуются этому...
0: осеннему золотому.
1: Обилию красок, да. У меня дети приносят 50 оттенков желтого. И, ну, их радость передается мне. Поэтому я предлагаю всем искать позитив и радоваться простым вещам. Вот находить вот эти вот яркие, радостные пятна осени в серых буднях, если они у вас вдруг происходят. Во как завернул.
0: Завернул красиво. Слушай, а вот у тебя по поводу творчества, какое время года больше под твое творчество подходит? Осень, зима, лето, весна?
1: Я не могу сказать, потому что я уже перешел в стадию, когда я в себе это культивирую. Но наверняка где-нибудь к ноябрю меня начнет одолевать вот это вот...
0: Муза посетить?
1: Муза, да, томная, такая, да, осенняя. Да. Я думаю, что она вот придет ко мне.
0: Отлично, ждем новых песен. Прямо сейчас будем слушать «Мы так похожи» в твоем исполнении. Спасибо, что заехал в гости.
1: Спасибо. Уберите машину, пожалуйста.
0: Вы слышали, да?
2: Мы так похожи, мурашками по коже. Пусть говорят,

0: Мобильное приложение Русского радио.
1: Русское радио.
0: В любое время. В любом месте. Вместе.
2: Реклама на русском.
3: Если по утрам, после визита к косметологу, долгих перелетов при застое лимфы, появились отеки...
4: Есть лимфониазот. Прокачать лимфодренаж могут капли лимфониазот или удобные таблетки для рассасывания. Таблетки лимфониазот можно принимать в любом месте. Их не нужно запивать водой.
5: При отеках лимфониазот.
4: Покупайте в аптеках «Апрель» со скидкой.
6: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
7: Новая осенняя коллекция уже в магазинах «Рандеву». Трендовые модели обуви, одежды и аксессуаров. «Мазон Дави», «Танданс», «Люмик», «Дизель», «Аш» и «Лав Маскина». «Рандеву». Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности у продавцов-консультантов.
8: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты «Блэк» поддержка Т-банка доступна 24/7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
9: В этом весь ты.
8: В этом весь ты. Тэп.

0: в Dom.ru Wave. Надежный гигабитный интернет и роутеры нового поколения. Dom.ru Wave. Заказывайте на dom.ru.
1: От английского лова. Наименование оборудования. АО «Телеком Холдинг». УГРН 106-590-202-8620. Город Пермь. Детали dom.ru.
2: Для тех, кто сейчас предпочтет стоять, но не хотел бы так страдать.

0: до 31 декабря. Подробности на сайте колесо.ру. ООО «Сам МБ». Балашиха, шоссе энтузиастов, 84, помещение 5, ОГРН, 104, 5719, 961.
1: Магнит «Семейный» и Магнит «Экстра» предлагают скидки на любимые товары. С 7 по 13 октября. Вода минеральная лечебно-столовая «Боржоми» 1,25 литра. Цена по карте «Магнит Плюс» 219 рублей 99 копеек. «Магнит» – цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточните на кассе и на магнит.ру.
2: Не хочешь прозевать клюв? Афалаза.
3: Афалаза – инновационный препарат для лечения аденомы простаты. Уменьшает воспаление, улучшает мочеиспускание, препятствует риску прогрессии аденомы. Афалаза – не попадайся на крючок аденомы простаты.
4: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Он мой номер один, моя половина.
6: Для моей машины раздел «Авто» в Сбере.
7: Все для автолюбителей уже есть в Сбербанк онлайн. Оплачивайте мойки, ТО, страховки и другие сервисы с кэшбэком до 15%. Бонусами спасибо в разделе «Авто».
5: Люблю его так сильно.
7: Начисление бонусов в размере 15% доступно участникам программы «Сбер». Спасибо. Подробнее об акции на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-77-00-13-21-95. Москва, 6+. Генеральная лицензия Банка России номер 1481 от 11 августа 2015 года.
8: Когда машина важна по-настоящему, она заслуживает лучшего. Оригинальные моторные масла Liqui-Moly доступны в России. Найдите ближайший авторизованный магазин на liquimoly.ru. Оригинальное, настоящее Liqui-Moly.
9: Знаете, как звучит мягкая форма слова «никогда»? Потом. Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 499.

Ой, ребята, хороший план. Возьмите кого-нибудь из коллег за руку, отведите на кухню, если она у вас есть. Ну или в буфет на первом этаже. И выпейте по чашке чая с какой-нибудь вкусной сладкой булочкой. С маком или, не знаю, покрытой шоколадной глазурью. Ну, в общем, порадуйте себя вот такой вот мелочью. Заодно и поговорите, поболтайте. Кости кому-нибудь перемоете. Вы слушаете Русское радио, Иван Соловьев. Это я. Всем хорошего настроения, скорейшего завершения рабочего дня, кто еще на работе, ну и отличного отдыха, кто уже дома отдыхает.

0: А сейчас о погоде. Спонсор прогноза – сеть салонов сотовой связи «21 век». Во Владикавказе облачные с прояснениями погоды без осадков. Температура воздуха около 17 градусов тепла. Ветер северо-восточный 1 метр в секунду.
1: Апгрейд в 21 веке. Приходите в обновленный магазин и сервис на Маркуса 9. Теперь вход в магазин на нулевом этаже слева, а в сервис справа. Век обновлений и низких цен.
2: Реклама на русском.
3: Если вам рекомендована операция, весь путь от консультации хирурга до послеоперационного восстановления можно пройти в семейной медицине. Проводим хирургическое лечение в гинекологии, урологии, лор-хирургии, эндокринологии и других направлениях. Обследование и подготовка к операции за один день. Запись по телефону 770303. С заботой о вас. Семейная медицина. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Внимание, водители! Предложение для тех, кто хочет вовремя и выгодно поменять аккумулятор. До конца октября в «Батарейке» аккумулятор 60 ампер-часов всего 1990 рублей. При сдаче старого аналогичной емкости. Старый аккумулятор сдаете, новый забираете. Машина заводится, вы спокойны. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». 8 800 222 0770. Если аккумулятор... то «Батарейка».
5: Кафе «Юг-34». Новые вкусы и новинки.
6: Меню для счастливого человека.
5: С 9 до 14 часов завтрак.
6: Воздушные сырники со сметаной, карамелью и ягодами.
5: На обед вкуснятина.
6: Пряный том-ям, томаты с кизиловым соусом и хрустящая итальянская пицца.
5: А на ужин? Нежнейший стейк из семги с брокколи или паста карбонара.
6: И всегда в наличии фирменный финиковый пирог с мороженым.
5: Кафе «Юг-34». Счастье есть! Джанаева, 34.
6: Доставка 8-999-844-34-34.
5: Или через приложение «Яндекс.Еда».
7: День, когда я забыл про день рождения жены, я никогда не забуду.
8: Рекламная служба Русского радио во Владикавказе. 64-92-00.

0: Новости на русском.
1: Во Владикавказе 16 часов. С вами Алена Булаева. Здравствуйте. Спонсор выпуска – мультибрендовый салон «Мебельный континент». Во Владикавказе перенесли плановую проверку муниципальной системы оповещения населения с 7 на 9 октября. Как сообщает администрация города, в эту пятницу в 10:40 прозвучит предупредительный сигнал «Внимание всем!» с включением электросирены громкоговорителей. Также будет проведен перехват теле- и радиовещания с передачей проверочной информации. Жители просят сохранять спокойствие. Спрос на посуточную аренду квартир в Северной Осетии этой осенью вырос на 6%. Такие данные приводит сервис «Авито путешествия». Чаще всего туристы выбирают квартиры для отдыха вдвоем на 2-3 дня. В среднем жилье бронируют за 18 дней до поездки. Стоимость аренды от 3000 рублей за ночь. Также Северная Осетия стала самым спонтанным направлением для бронирования загородного жилья среди горных курортов страны. Дома здесь снимают в среднем за 24 дня до заезда. Для сравнения, поездки в Дагестан на Ставрополье планируют почти за 1,5 месяца. Команда «Северная Осетия» стала серебряным призером на международном турнире по фехтованию «Донская осень» в Ростове-на-Дону. Об этом сообщает Минспорта Республики. В соревнованиях участвовали более 100 спортсменок до 12 лет из Москвы, Самары, Смоленской, Тверской областей, Краснодарского края и других регионов страны. Кроме того, бронзовую медаль в личном первенстве завоевала Зарина Хатагова. Это была вся информация к этому часу. Алена Булаева, Владикавказская служба новостей.
2: Совершайте покупку в «Мебельном континенте» и становитесь участником розыгрыша. Главный приз – 500 тысяч рублей. Не пропустите «Мебельный континент». Барбашова, 72. Подробности об организаторах, правилах проведения, срок, месте и порядке получения призов у консультантов.
0: Новости. Новости на русском. Русском радио Иван Соловьев.
3: Ираида Спорная в народном календаре, ребята. День памяти святой мученицы. Но вот что меня заинтересовало. На Руси такой обычай в этот день существовал. Люди, у которых были проблемы с деньгами, гадали о своей судьбе. Что делали? Находили место, где происходило слияние двух рек, и набирали два кувшина. Одинаковое количество воды. Затем эти кувшины нужно было принести домой и наблюдать, из какого вода испарится быстрее. Если раньше начинает убывать вода, набранная из более полноводной реки, значит, денежные неурядицы будут продолжаться. А если наоборот, то все в плане финансов будет хорошо. Ребят, ну давайте так. Давайте мы с вами не будем искать место, где происходит слияние двух рек. Давайте я просто вам пожелаю финансовой стабильности. Вот если сейчас сидите на каком-нибудь маркетплейсе и думаете, на что бы потратить, на какую ерунду потратить еще денег, не надо этого делать. Отложите это в сторону. Помните, что скоро Новый год, новогодние каникулы, надо потихоньку как-то собирать кубышку. Вот держите лучше эту мысль в голове, и все будет красиво.

0: Реклама на русском.
1: Осень – время домашнего уюта, время теплого одеяла, мягкой подушки и уютного пледа. В магазине Homeberry весь ассортимент домашнего текстиля и декора проверенного качества. Барбашова, 26. Телефон 62-00-00. Пусть осень будет уютной вместе с Homeberry.
2: Вот это поворот! Заказывайте любимую еду, не выходя из машины, в «Автовкусной.» Ждем вас в любое время суток по адресу Владикавказ, улица Московская, 16-Б.
3: Если вам рекомендована операция, весь путь от консультации хирурга до послеоперационного восстановления можно пройти в семейной медицине. Проводим хирургическое лечение в гинекологии, урологии, лор-хирургии, эндокринологии и других направлениях. Обследование и подготовка к операции за один день. Запись по телефону 770303. С заботой о вас. Семейная медицина. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Умная женщина всегда превратит узы брака в бразды правления.
5: Рекламная служба русского радио во Владикавказе. 64 92 00.

да, ребятки мои дорогие, после обеда всегда на работе время, ой, как медленно тянется. Еле-еле, еле-еле. Сколько раз уже на часы посмотрели? Раз 20, наверное, или 30. Ну ладно, ладно, скоро домой, скоро домой. Семью ужином кормить. Вот, кстати, по поводу ужина, не пропустите рубрику «Иван да кухня» через 15 минут. Я буду рассказывать рецепт ленивых беляшей. Потрясающее, быстрое блюдо, но такое вкусное. Ладно, затравочку дал. Ожидайте. Вы слушаете «Русское радио», Иван Соловьев. Это я. Пока насладимся вкусным музыкальным. Владимир Пресняков, гости из будущего, и Ани Лорак. Почему?

0: доставил.
1: АО «Вкусвилл», город Черноголовка, ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. Но плюс.
2: Слушай, а что лить в современный китайский мотор?
3: То, что его понимает.
4: «Лапаль» – современное моторное масло, созданное с учетом особенностей китайских двигателей. «Лапаль» – оригинальное моторное масло для китайских автомобилей. И не только.
5: Следующая остановка – большой розыгрыш на ВБ.
6: Покупайте со скидками и выигрывайте iPhone 18 Pro, тур от ВБ Travel, сертификаты и многое другое. Большой розыгрыш на ВБ. Покупайте и выигрывайте. Организатор розыгрыша ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-19-19. Адрес 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калетина. Территория Индустриальный парк Калетина. Дом 6. Строение 1. Сроки проведения розыгрыша с 28 сентября по 18 ноября 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов, результатам розыгрыша, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
7: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас? Помнишь, рыбалку с больной спиной?
8: Капсикам.
7: Маме скрутила шею весной?
8: Капсикам.
7: Плечо поднывает у сына порой?
8: Капсикам. Вот верный ответ. Обезболивающий и разогревающий эффект.
7: Капсикам. И боль на удалении.
8: Капсикам. Моя сила в движении.
9: Спрашивайте в аптеках. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
10: 18 минут. Именно столько в среднем длится разговор пожилого человека с телефонным мошенником. Иногда у злоумышленников бывает больше времени на наших близких, чем у нас самих. Звоните своим пожилым чаще, а защитить их от спама и мошенников поможет МТС. Бесплатно. Узнайте подробности на позвони.мтс.ру. Сервис-защитник доступен со скидкой 100% на ряде тарифов. Подробнее на мтс.ру. 18+.
11: Бабуль, это на коммуналку и на рассаду.
12: Любимая, там дождь. Возьми такси.
11: Перевожу нашему первокурснику. Уже скучаю.
13: Делитесь заботой с близкими без ограничений в Сбере. Переводите внутри Сбера и оплачивайте ЖКХ без комиссии в Сбербанк онлайн.
14: Подробности и ограничения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+.
15: Встречайте зиму уверенно с шинами Icon в колесо.ру. Купите комплект зимних шин Icon в колесо.ру и получите шиномонтаж и хранение до установки в подарок. В любой сезон комплектом выгоднее. С Icon Tires и колесо.ру. Акция действительна до 31 декабря. Подробности на сайте колесо.ру. ООО «Сам МБ». Балашиха, шоссе энтузиастов, 84, помещение 5, ОГРН 104-5719-961.
16: Вас выселяют из ипотечной квартиры? Отлично! Сняли трубку, набрали номер.
17: На основании статьи 213.10 Закона о банкротстве ипотечную квартиру можно сохранить, освободившись от всех потребительских кредитов. Воспользуйтесь изменениями, пройдите процедуру прямо сейчас. Росбанкрот. 8 800 238 38. 8 800 238 38.
18: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничение на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
19: Диван – это не мебель. Это жизненная позиция. Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 499.

0: Кухня. Вкусно. На русском.
1: Ну, наконец-то. Ребята, я сейчас с вами таким рецептом поделюсь. Если приготовите, обалдеете. А не приготовите, не обалдеете. Ленивые беляши. Ну, или мясные оладьи. Но мне беляши нравятся больше. К тому же, когда их жаришь, реально аромат беляшей по квартире. Запоминайте. В кефир добавляем яйцо, щепотку соли, щепотку соды и муку. Замешиваем тесто. Оно получается как густая сметана такая. Вводим в тесто фарш и мелко нашинкованный репчатый лук. Можно добавить немного зелени и чесночка. Все тщательно перемешиваем до однородности. И дальше столовой ложкой, по одной столовой ложке начинаем выкладывать массу на хорошо разогретую сковородку и жарим с каждой стороны на умеренном огне по 4 минуты. Они получаются такие, знаете, пышные, мясные, вкусные и ароматные ленивые беляшики. Все готово, подаем к столу с любым соусом. Вот если не успели записать рецепт, ребята, я вам настоятельно рекомендую сохранить его. А где его найти? Он в моем кулинарном канале в мессенджере Макс. Заходите в Макс, нажимайте поиск, набирайте Иван Соловьев. Вот он мой канал, вот он видеорецепт. Забирайте, готовьте, радуйте свою семью. Приятного аппетита!
0: Иван да кухня. Вкусно на русском.

0: Реклама на русском.
1: Готовые блюда теперь с тунцом. Плов, гречка, перловка и чечевица от «Капитан Вкусов». Сытно и по-домашнему вкусно. Ищите в магазинах вашего города. «Капитан Вкусов». Любовь в каждой рыбке.
2: Если по утрам, после визита к косметологу, долгих перелетов при застое лимфы, появились отеки...
3: Есть лимфониазот. Прокачать лимфодренаж могут капли лимфониазот или удобные таблетки для рассасывания. Таблетки лимфониазот можно принимать в любом месте. Их не нужно запивать водой.
4: При отеках лимфониазот.
3: Покупайте в аптеках «Апрель» со скидкой.
5: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает.
7: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. УГРН 111-774-664-62-69.
8: Слышали? Так прощается двигатель. Коррозия, перегрев и привет, капиталка.
9: А можно было просто залить антифриз «Феликс». «Феликс» — это профессиональная защита и продление ресурса двигателя. Замени сейчас и забудь о дорогом ремонте. Береги мотор. Начни с антифриза «Феликс».
10: Уверенность в себе не появляется из ниоткуда. Она формируется из возможности планировать расходы, создавать финансовую подушку и думать на несколько ходов вперед. «Пифы» — один из лучших инструментов среди розничных инвесторов по данным Банка России. Включите PayPIF в свой инвест-портфель уже сейчас. Узнайте больше на moifinansy.rf. Паевые инвестиционные фонды. Инвестируйте на результат. 16+.
11: Отправили цены в нокаут. В гемотест скидка

0: Paobank.ru. Рекламодатель ООО-7. Созданное при участии Paobank PSB.
1: Я выбираю технологии, которые помогают мне двигаться к большим целям. «Москвич М70» с умными помощниками водителя и «Москвич М90» с 9-ступенчатой коробкой передач. Хотите оценить их в действии? 10 и 11 октября – дни открытых дверей в дилерских центрах «Москвич». Пройдите тест-драйв и получите спецпредложение.
2: Подробности на официальном сайте «Москвич-М.ру».
3: Смартфон и абонемент на связь. В чем связь? Во-первых, в абонементе на связь. Во-вторых, в скидке до 40% на смартфон, который вы получаете при его покупке вместе с абонементом на связь в салонах МТС. Такая вот связь, выгодная во всех смыслах. Смартфоны – это к МТС. При покупке акционного смартфона и сим-карты с абонементом на акционный тарифный план клиенту предоставляется скидка на смартфон до 40% до 31 декабря 2026 года. Подробнее об акции на shop.mts.ru.
4: Ученые изобрели новый тест на внимательность. Одна полоска внимательный, две полоски невнимательный. Рекламная служба Русского радио. 579-7799. Код 499.

0: новая песня на русском.
1: Не молчи, время не бесконечно для нас.
2: Всем привет, это Иракли. И вы слушаете мою новую песню «Не молчи» на русском.
0: Русское радио.

Точно молчать не буду. Весь следующий час буду озвучивать ваши добрые, теплые послания, ваши сообщения, потому что, ребятки, ой, стол заказов. Обожаем мы это дело. Что от вас требуется? От вас сообщения. Присылайте их в мессенджере Макса. Заходите в наш канал Русское Радио. Прямо сейчас опубликуем пост о том, что стол заказов вот-вот стартанет. А в комментариях делитесь своим настроением. Поздравляйте, привет передавайте. Я, Иван Соловьев, буду стараться каждое сообщение прочитать. Стол заказов в 17:00. Сразу после выпуска новостей. Вот там и услышимся.

0: Русское радио представляет Русрадио.ру. Сайт русского радио. Много любимой музыки, новостей и интерактивных возможностей. Русрадио.ру. Дарим отличное настроение.
1: А сейчас о погоде. Спонсор прогноза – сеть салонов сотовой связи «21 век». Во Владикавказе облачные с прояснениями погоды без осадков. Температура воздуха – около 17 градусов тепла. Ветер северо-восточный – 1 метр в секунду.
2: Апгрейд в 21 веке. Приходите в обновленный магазин и сервис на Маркуса 9. Теперь вход в магазин на нулевом этаже слева, а в сервис справа. Век обновлений и низких цен.
3: Реклама на русском.
4: Жизнь так насыщена делами. Но есть Стейтон. Домашняя кухня, приготовленная из натуральных продуктов. Вкусный ароматный хлеб, пельмени. Только натуральные и качественные компоненты. Сеть супермаркетов Стейтон. Вкусно, как дома.
5: Сосредоточься на главном. Хьюси разыгрывает квартиру. Звони и забери ключи. Это твой шанс. Прямо сейчас. Подробности по номеру звездочка 1420.
6: Не оферта. 17 августа по 18 декабря 2026. Покупатель квартиры получает билет на участие в розыгрыше. Участвуют ЖК «Моя легенда» и «Мане». Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте domdefismane.ru. Застройщик ООСЗ-21 Югстроинвест. ООСЗ-20 Югстроинвест. Проектные декларации размещены на сайте наш.дом.ру.
7: М2 Connect. Для бизнеса, как для своих. Онлайн-касса всего от 990 рублей в месяц. Работает без сим-карты. М2 Connect. Гибкие и недорогие интернет-тарифы для бизнеса любого масштаба. От стартапа до сети магазинов. М2 Connect. Сплошные плюсы. Подключайтесь. 62 22 22. Наш сайт m2connect.ru.
8: Мои успехи в спорте. В день я наглаживаю 10 километров кота.
9: Рекламная служба русского радио во Владикавказе. 64 92 00.

0: больше, чем радио. Новости. Новости на русском.
1: В студии Антон Кравченко. Здравствуйте. Прокуратура возбудила уголовное дело из-за массовой гибели собак после вакцинации. У препарата Мультикан-8 обнаружили поддельный паспорт качества. По данным столичной прокуратуры, документ использовали при вводе одной из серий вакцины в оборот. Название производителя ведомство не приводит, однако, по данным Интерфакса, речь идет о компании Ветбиохим. Вопросы к Мультикану появились еще летом. В августе владельцы собак в Москве, Петербурге, Ярославле и Костроме сообщали о гибели животных после вакцинации. Власть увеличит расходы на блокировки в интернете. В течение следующих 3 лет на работу системы интернет-фильтрации будет направлено почти 60 миллиардов рублей, следует из проекта федерального бюджета. Ранее планировалось потратить за этот же период 32 миллиарда. Рост затрат в Минцифры не комментируют. По мнению аналитиков, на это могли повлиять санкции и подорожание чипов и комплектующих на фоне развития искусственного интеллекта. В Москве для заказа уже доступны 100 беспилотных такси. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин на форуме «Цифровые решения». По его словам, по всей стране также работает больше 1000 роботов-доставщиков. Беспилотные технологии внедряются в перевозках и на складах. Полностью автономный режим для грузовых машин планируют запустить в России в 2028 году. Сейчас за движением беспилотных авто следят операторы-логисты. Российского актера Юру Борисова собираются выдвинуть на премию «Оскар» в номинации «Лучшая мужская роль» за фильм «Искусственный интеллект». Об этом сообщило издание Verity. А в ленте Борисов играет сооснователя компании OpenAI и бывшего старшего научного сотрудника. Актеру Эндрю Гарфилда, как ожидается, выдвинут на лучшего исполнителя роли второго плана. Вернусь буквально через час, а далее в эфире ваши приветы и поздравления. 100 заказов с Иваном Соловьевым.
0: Новости. Новости на русском. Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
2: Наконец-то наступило это время, когда мы можем излить свою душу, поздравить, привет передать. В общем, будем заниматься целый час приятным, любимым делом. Заходите в мессенджер Макс, наш канал «Русское радио». Пост опубликован. В комментариях, пожалуйста, делитесь своими историями. Я их буду зачитывать с огромным удовольствием. Поехали. Привет из Санкт-Петербурга прилетел от Натали. Умоляю, пишет Натали, передайте привет моему будущему мужу Виталию на работу. Готово. Иван, привет. Передай привет нашему коллективу и огромное спасибо Яночке, которая сегодня вышла в свой выходной поработать. А Вовке пусть идет кофеек пить. Все будет хорошо, сообщает Елена. Привет, Иван. Передай, пожалуйста, своей жене. Нет, его жене, Андрей. Андрей просит своей жене передать Кате Кривобоковой большой привет. Привет всему Алтайскому краю и в город Биробиджан. Брату Артему Кривобокову тоже улетает. Всем удачи и любви. Огромный привет в Волгоград. У нас прекрасная осень золотая, пишет Светлана. Вот и привет хочу передать золотому человеку с большой душой и добрым сердцем, Юрию Озерину. Пусть эта осень принесет и подарит твоей душе, Юра, спокойствие. Всем хорошего вечера и отличного настроения. Марио передает слова доброты, пожелания процветания и мира и добра своим друзьям. Ну, не написал, как их зовут. И привет улетает в администрацию дворца, дворца химиков, город Череповец, от Екатерины Володиной. Хорошего вечера всем сегодня.
0: Стол заказов на русском радио.

0: Реклама на русском.
1: Мы продолжаем КВН. 16 октября. Полуфинал Центральной лиги «Алания». Команды КВН из Новороссийска, Ставрополя и Владикавказа встречаются на сцене концертного зала «Согу». Билеты на kvnalania.ru. Интернет-провайдер лиги «М2 Connect».
2: Кому-то везет, а кому-то...
3: С «Чибаном» всегда везет. Покупай продукцию «Чибан» в промоупаковке. Регистрируй коды и участвуй в розыгрыше айфона и автомобиля.
4: Акция с 1 мая по 20 ноября этого года. Информация об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на chiban-promo.ru.
5: Внимание, водители! Предложение для тех, кто хочет вовремя и выгодно поменять аккумулятор. До конца октября в «Батарейке» аккумулятор 60 ампер-часов всего 1990 рублей. При сдаче старого аналогичной емкости. Старый аккумулятор сдаете, новый забираете. Машина заводится. Вы спокойны. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». 8 800 222 0770. Если аккумулятор... то «Батарейка».
6: Кафе «Юг-34». Новые вкусы и новинки.
7: Меню для счастливого человека.
6: С 9 до 14 часов завтрак.
7: Воздушные сырники со сметаной, карамелью и ягодами.
6: На обед вкуснятина.
7: Пряный том-ям, томаты с кизиловым соусом и хрустящая итальянская пицца.
6: А на ужин? Нежнейший стейк из семги с брокколи или паста карбонара.
7: И всегда в наличии фирменный финиковый пирог с мороженым.
6: Кафе «Юг-34». Счастье есть! Джанаева, 34.
7: Доставка 8-999-844-34-34.
6: Или через приложение «Яндекс.Еда».
8: Компьютерный клуб CyberX на Барбашова 72. Отличное место для развлечений и киберспорта. Просторный, стильный и комфортный зал с кондиционированием и вентиляцией.
9: Командные випки на 5 мест.
8: Дуо-комнаты и соло-рум, чтобы почувствовать себя настоящим про.
9: А еще 2 комнаты с PlayStation 5.
8: Клуб CyberX.
9: Мощное железо и топовая периферия.
8: Снеки и напитки, свежий зерновой кофе и дружелюбная атмосфера.
9: Для новых гостей приветственные 500 бонусов на баланс.
8: Компьютерный клуб CyberX на Барбашова 72.
9: Круглосуточно.
10: Женщина любит ушами, а берет деньгами.
11: Рекламная служба русского радио во Владикавказе. 64 92 00.

0: Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: Наталья из Калининграда передает привет любимому человеку дождя Андрею и поздравляет с Днем Ангела. Здоровья, благополучия, удачи и успехов. Я все помню, я ничего не забыла, напоминает Наталья. Привет Ростову и его звездочке Анель от Евгения. Привет любимому зятю Артему Дмитриеву. Он работает дальнобойщиком, передает привет Людмила. Привет, Русское радио. Хочу передать привет Волгоград. У нас прекрасная осень. Это я уже читал. Юрий Озерову большой привет. Ребят, достаточно одного раза написать сообщение, я же все вижу. Привет, Русское радио. Привет Тане, Лене и Юле в Тамбов. От Дины. Прекрасного вечера, девчонки. Всем моим друзьям, это уже Наталья из Камышина передает привет, особенно Саше Старченко. Я тебя люблю. Я тебя жду. Поздравляю сестренку Анастасию и зятя Игоря Панченко с агатовой свадьбой. Желаю большого счастья, взаимопонимания. Любите друг друга, будьте счастливы. От Евгении прилетело сообщение. Привет Манюшеньке Савельевой из Орехово-Зуево. Эта девушка, это лучик солнца, который озарит любой самый ненастный день и сделает жизнь ярче. Возможно, ты не веришь, но знай, моя любимка – это ты. Я очень сильно дорожу тобой, крош. Люблю, целую, обнимаю, моя хорошая. И удачно отработать тебе завтра непростую суточную смену в не самой приятной компании. Максим из Москвы написал вот такое вот сообщение. Давайте еще одно. Передаю большой привет всем слушателям Русского радио, а отдельно конкретный привет моим коллегам M-Parts Москва, операторам 1С, Наталье Першиной и Татьяне Перевези. Перевезенцевой. От Полины Матвеева пришел привет.
0: Новая песня на русском.

0: Реклама на русском. Он мой номер
1: один, моя половина. Для моей машины раздел «Авто» в Сбере.
2: Все для автолюбителей уже есть в Сбербанк онлайн. Оплачивайте мойки, ТО, страховки и другие сервисы с кэшбэком до 15%. Бонусами спасибо в разделе «Авто». Люблю его так сильно. Начисление бонусов в размере до 15% доступно участникам программы «Сбер». Спасибо. Подробнее об акции на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-77-2013-21-95. Москва, 6+. Генеральная лицензия Банка России номер 1481 от 11 августа 2015 года.
3: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер K40. Флагманский кроссовер K50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленной историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
4: Приложение распространяется на новые автомобили «Волга K40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
5: У предпринимателя может закончиться рабочий день. Но не задача со звездочкой. Все эти отчеты, реклама, сайт.
6: Хорошая история, когда все задачи вашего дела решаются в одном месте. На Авито-услугах находите исполнителей с полной информацией о них. Авито-услуги. Все решается здесь. Авито 12+.
7: Уверенность в себе не появляется из ниоткуда. Она формируется из возможности планировать расходы, создавать финансовую подушку и думать на несколько ходов вперед. ПИФы. Один из лучших инструментов среди розничных инвесторов по данным Банка России. Включите по ИПИФ в свой инвест-портфель уже сейчас. Узнайте больше на moifinansy.rf. Паевые инвестиционные фонды. Инвестируйте на результат. 16+.
8: Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети Havail Pro. Havail H3 – крепкий и надежный. Havail H5 – рамный и просторный. Havail H7 – динамичный и уверенный. Havail H9 – комфортный и статусный. Это Havail Pro. 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач, для одной реальности – российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр Havail Pro.
9: У 72 миллионов россиян есть средства накопительной пенсии. Но как выгодно получить эти деньги и управлять ими? Поможет приложение Сбербанк Онлайн. Введите в поиске на главной «Расчет пенсии» и узнайте, где ваши деньги. АО НПФ Сбербанка. ПАО Сбербанк. Подробную информацию об интернет-банке и мобильном приложении Сбербанк Онлайн, информацию об управлении активами, а также иную информацию, подлежащую раскрытию, уточняйте на сайте sberbank.ru. 0+.
10: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, на Борделис. Кондитерские плитки с начинками 250 граммов. 259 рублей. С 1 по 7 октября. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены. В ленте.
11: 20 лет миллионы водителей выбирают «Кордиант» за уверенность, заботу и технологии, проверенные российскими дорогами. Безусловная гарантия «Кордиант» – еще один способ сказать: мы заботимся о вас и уверены в своих шинах. «Кордиант» – 20 лет доверия.
12: АО «Кордиант» ИНН 760-115-09.
13: На востоке страны просыпаются раньше всех и ждут остальных. Но когда появляются возможности для бизнеса, ждать нельзя. Поэтому в Т-бизнесе одобренную сумму кредита можно узнать от одной минуты. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее о продукте «Оборотный кредит» на tbank.ru. АО «Т-банк».
14: Целый час психолог твердил, что я никому ничего не должен. А потом оказалось, что я должен 10 тысяч рублей. Рекламная служба Русского радио 579-7799. Код 499.

0: Никаких слез, только счастье, только улыбки, потому что стол заказа в эфире. Привет, Русское радио. Привет, энергичный ведущий эфира Иван. Я сегодня не подстригся. Даниил Жомов пишет. Привет передаю парикмахеру Надежде, которая натворила такую красоту. А еще я передаю отдельный привет моей маме Насте, у которой я сейчас на работе. И жду, когда мы поедем обратно домой. Город Петрозаводск. Ой, Карелия. Как я мечтаю побывать в Карелии. Привет, Русское радио. Обращаюсь первый раз в своей жизни. Передаю своей любимой родине, стране и всем жителям России огромный привет. Это пишет, давайте сразу скажу, кто пишет. Не подписано сообщение. Ну ладно. Также огромный привет своей бывшей гражданской супруге Юле, а также моему дружище Александру Тримаскину, Сергею Завьялову из Ставропольскому краю, из Петровского района, село Донская Балка. Всем привет. А, вот подпись. От позывного Суслик. Вот, все, разобрались. Привет, Русское радио. Иван, поздравь, пожалуйста, Марию, она же Марго из группы «Стрелки» с юбилеем. 50! Вот той самой Марго из группы «Стрелки». Боже, как время летит. Желаю безграничного счастья, крепкого здоровья и исполнения всех самых заветных желаний от Людмилы. Привет, Русское радио. Всегда на вашей волне. Поздравьте, пожалуйста, с прошедшим, конечно, уже профессиональным праздником, с Днем таксиста. А кого поздравить-то? Вас, Светлана, да? Так и не услышала. Всех российских коллег. От Светланы из Тюмени. Привет из Санкт-Петербурга любимому мужу Аслану Шириповичу Абдулаеву. Мы сейчас далеко друг от друга, но это ненадолго. Люблю тебя, мой родной. Твоя супруга Елена Абдулаева.
1: Время приветов и поздравлений. Стол заказов на Русском радио.
2: Хочу

0: моя любовь. Это вот то, что происходит сейчас в эфире. Это работа, это микрофон, это вы, дорогие любимые слушатели Русского радио. Это ваши сообщения. Огромный привет. Хочу передать и пожелать всем отличного настроения, несмотря на такую погоду, всем слушателям от Екатерины. И, пожалуйста, включите Диму Колдуна. О, заявочка. Сейчас подумаю, куда бы Дмитрия пристроить. Обязательно исполню чуть попозже. Привет поселку Соболиха, Розалиночке, Ярославу, Наталье и Егору. Очень скучаю, спасибо за лето и часть осени. Обнимаю крепко, ваша Елена Лучкина. Добрый вечер. Привет коллективу Yumi Toys. Скоро домой, сообщает Евгения. Огромный привет мамулечке на синей школьнице. Все будет хорошо от Анастасии. Синяя школьница, это что? Это, видимо, какая-то марка автомобиля зашифрованная. Привет, Русское радио, процветание вам. Привет из Сочи. Привет Виталию Владимировичу. Поставьте что-то про любовь. Просит Наталья с удовольствием. Иван, здравствуй. Передай, пожалуйста, привет моей дорогой любимой подруге Ольге. Ольге Боковой. Олечка, ты классная, ты супер. Спасибо тебе за твои полезные и нужные советы. Я тебя очень люблю. Любимый Липецк, привет. Юлия Ростова на связи. Вот ты закончился наш отпуск. Снова дорога, Абхазия. Встречай. Привет любимому мужу Максиму. Кот, я тебя очень люблю. И, конечно же, всем родным большой привет, объятия и поцелуй.
1: Стол заказов Русского радио. Время приветов и поздравлений.

0: Реклама на русском.
1: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.

0: Операторов Dom.ru Wave. Надежный гигабитный интернет и роутеры нового поколения. Dom.ru Wave. Заказывайте на dom.ru.
1: Wave от английского слова. Наименование оборудования. Аутер телеком холдинг. Угарин 106-590-202-86-20. Город 5. Детали dom.ru.
2: Празднуем день рождения Риф Глаш вместе. Наш праздник – ваши подарки. Успевайте на выгодный шопинг и получайте подарок при покупке. Скидки до 60% на все. С 1 по 18 октября этого года. Подробности в магазинах парфюмерии и косметики «Риф Глаш».
3: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24 на 7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
4: В этом весь Т.
3: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС 3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
4: Можно долго выбирать машину, искать свою дорогу. Но когда речь о безопасности, выбор очевиден. Гисловет. Качество, проверенное суровыми условиями. Лучший шинный бренд 2026 года по версии «Коммерсант». Качество, подкрепленное безусловной гарантией. Гисловет. Шины, которым доверяют.
5: Этот рекламный ролик такой же быстрый, как интернет на скорости 5G от МТС. МТС. Лидер технологий.
1: Согласно анализу ООО «Джейсон энд Партнерс Консалтинг» от 1 октября 2025 года. Подробнее о зоне покрытия доступного оборудования на mts.ru/5g.
6: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
7: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новый или с пробегом – это к Авито Авто.
1: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на Авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
8: То, что я видел – будущее.
9: Фантастическая премьера.
8: Прогресс вступил в контакт с цивилизацией, которую мы называем странниками.
10: Он перестал быть человеком.
8: Он угрожает уничтожить Землю.
11: Юрий Колокольников, Максим Матвеев. В сериале по мотивам братьев Стругацких. Полдень на платформах Кион и Окко. 18+.
12: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает.
1: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. УГРН 111-774-664-62-69.
13: Квартира в Москве на счет 5. Всего 5 покупок от 1000 рублей по кредитной Сберкарте. 120 дней без процентов. До 15 декабря. И вы – участник розыгрыша. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на sberbank.ru в разделе «Кредитные карты. Карта. 120 дней». Общий срок акции с 1 октября 2026 года по 31 января 2027 года. Подробности о проведении, организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
14: «Магнит Семейный» и «Магнит Экстра» предлагают скидки на любимые товары с 7 по 13 октября. Вода минеральная лечебно-столовая «Боржоми» 1,25 литра. Цена по карте «Магнит Плюс» 219 рублей 99 копеек. «Магнит». Цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточните на кассе и на magnit.ru.
15: Домашний телефон нужен хотя бы для того, чтобы найти в квартире мобильник. Рекламная служба Русского радио. 579-7799. Код 499.

0: Саша и кукла Саша появятся чуть позже, а пока финальная порция ваших сообщений, ребята, в столе заказов. Привет мужу Алексею. Любим, скучаем и ждем. Жена Наталья, дочь Лиза и сын Михаил. Любимая русская радио, передай, пожалуйста, сотруднице нашей Ирине Анатольевне большой привет. Пусть у нее настроение будет хорошим-прихорошим. А вообще у нас сегодня классное дежурство, Наталья сообщает. Привет самому лучшему сыну на свете, Богданчик, я тебя люблю, признается мама Алена. И огромный привет сыну Яше Яковлевне. Яковлеву от Елены Яковлевой. Ждем тебя, родной, с нетерпением луну... Ой, люблю до луны и обратно. Все, ребятки, спасибо вам за классные сообщения. Стол заказов я закрываю. Следующий выйдет в эфир в 22.00. Не пропустите.
1: Время приветов и поздравлений. Стол заказов на русском радио.
0: А вот теперь на первый-второй рассчитайся.
2: Первый.
3: Тише, Иван, выключи свет.
0: Что такое?
3: Юля, не дыши, не смейся вообще, молчите.
2: Почему?
3: Давайте притворимся, что нас нет дома.
2: А, давайте.
3: Что нас нет в студии. Чтобы уехали в сы... Они стучат. Они громче стучат.
0: А что за игра такая? Я не пойму.
3: В общем, друзья мои, это наша сегодняшняя тема. Тема наша сегодняшняя на русском радио называется так. Она тончайшая, как лезвие бритвы. Незваные гости... Как вы к ним относитесь? И чем, прости господи, угощаете?
0: Прекрасная тема. Я сегодня буду палочкой-выручалочкой для тех, кто не знает, чем угощать незваных гостей.
2: То есть ты им открываешь дверь все-таки?
3: Не знаю.
0: Я расскажу попозже, как я отношусь к этому феномену.
3: Друзья мои, цель у нас, конечно, обычная. Не просто так посмеяться, хотя мы это умеем делать лучше всех в стране. Чего уж там греха таить. Сегодня мы хотим вывести формулу национальной вежливости. И понять, где заканчивается гостеприимство,

0: и начинается самооборона.
1: Итак, ребятки, незваные гости, как вы к ним относитесь и чем их угощаете, заходите в мессенджер Макс, канал Русское Радио, пост с темой опубликован. Вот, пожалуйста, жмите на кнопочку «Прокомментировать» и делитесь своими историями. Вечер на русском в 18.00.
0: Ну да.

0: Реклама на русском.
1: Осенние скидки в Арктике. Так, сушильная машина «Горение» с максимальной загрузкой сушки 7 килограммов стоит всего 39 990 рублей. Безумные скидки в Арктике. Подробности в ТК «Арктика».
2: Если вам рекомендована операция, весь путь от консультации хирурга до послеоперационного восстановления можно пройти в семейной медицине. Проводим хирургическое лечение в гинекологии, урологии, лор-хирургии, эндокринологии и других направлениях. Обследование и подготовка к операции за один день. Запись по телефону 770303. С заботой о вас. Семейная медицина. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Новый магазин «Хоумберри» на Барбашова, 72. Это целых 200 квадратных метров женского счастья. Все необходимое для приготовления вкусных блюд, оформления праздничного застолья и уютных домашних трапез. Ассортимент кухонного инвентаря, посуды и текстиля удивит вас своим разнообразием и приятными ценами. Все для идеальной кухни в «Хоумберри» на Барбашова, 72, строение 2, район Шамиля Джикаева. Телефон 62-00-00.
4: Не хватает инструментов? Фирма «Профи» вам поможет. Фирма «Профи». Прокат профессионального электроинструмента и строительного оборудования по отличным ценам. Только новые оригинальные инструменты от ведущих мировых производителей. Есть «Макита», даже «Бош». И доставим все, что хочешь. Фирма «Профи». Маркуса 66 и Гадеева 10А. Район магазина «Ласточка». Телефон 8-928-928-2201.
1: Осень – время перемен в Арктике. Легко и выгодно обновить интерьер вашего дома вместе с нами. Так, стильную и компактную кухню «Палермо» можно приобрести с выгодой до 40% всего за 23 990 рублей. «Арктика» – территория минимальных цен. Подробности у консультантов.
5: Дорогой, сегодня на ужин гречка. С чем? С чем я тебя и поздравляю?
6: Рекламная служба русского радио во Владикавказе. 64 92 00.

0: Радио. Новости на русском.
1: Во Владикавказе 18 часов. С вами Алена Булаева. Здравствуйте. Спонсор выпуска — мультибрендовый салон «Мебельный континент». Во Владикавказе перенесли плановую проверку муниципальной системы оповещения населения с 7 на 9 октября. Как сообщает администрация города, в эту пятницу в 10:40 прозвучит предупредительный сигнал «Внимание всем!» с включением электросирен и громкоговорителей. Также будет проведен перехват теле- и радиовещания с передачей проверочной информации. Жители просят сохранять спокойствие. Спрос на посуточную аренду квартир в Северной Осетии этой осенью вырос на 6%. Такие данные приводит сервис «Авито Путешествия». Чаще всего туристы выбирают квартиры для отдыха вдвоем на 2-3 дня. В среднем жилье бронируют за 18 дней до поездки. Стоимость аренды от 3000 рублей за ночь. Также Северная Осетия стала самым спонтанным направлением для бронирования загородного жилья среди горных курортов страны. Дома здесь снимают в среднем за 24 дня до заезда. Для сравнения, поездки в Дагестан на Ставрополье планируют почти за 1,5 месяца. Команда «Северная Осетия» стала серебряным призером на международном турнире по фехтованию «Донская осень» в Ростове-на-Дону. Об этом сообщает Минспорта Республики. В соревнованиях участвовали более 100 спортсменок до 12 лет из Москвы, Самары, Смоленской, Тверской областей, Краснодарского края и других регионов страны. Кроме того, бронзовую медаль в личном первенстве завоевала Зарина Хатагова. Это была вся информация к этому часу. Алена Булаева, Владикавказская служба новостей.
2: Совершайте покупку в «Мебельном континенте» и становитесь участником розыгрыша. Главный приз – 500 тысяч рублей. Не пропустите! «Мебельный континент». Барбашова, 72. Подробности об организаторах, правилах проведения, срок, месте и порядке получения призов у консультантов.
0: Новости. Новости на русском.
3: Спонсор часа ООО «Дальпромрыба». Готовые блюда «Капитан вкусов» теперь с тунцом. Плов, гречка, перловка и чечевица. Сытно и по-домашнему вкусно. Ищите в магазинах вашего города. «Капитан вкусов». Любовь в каждой рыбке.
4: Александр Пряников, Иван Соловьев и Юлия Калинина. Вечер на русском.
5: Вбрасывание. Итак, вбрасываю тему. Незваные гости. Это те самые гости, которые: да, мы так просто мимо проезжали, дай, думаем, зайдем. Тем, давайте посмеемся, запишем рецептики, чтобы угощений на скорую руку, чтобы гости ушли быстро, но сытыми.
6: Я сразу свою позицию озвучу. Я обожаю незваных, нежданных. Всех гостей обожаю. Всегда знаю, чем их накормить, чем их развлечь. Поэтому сегодня будут для кого-то палочки-выручалочки. Я уже об этом говорил.
5: Например, Юлия наверняка кормит гостей своими рассказами о диете.
7: Ну, это ж прекрасно. Ничего подобного. Нет, я, конечно, могла бы с ними поделиться спаржей и куриной грудкой, но я боюсь, что тогда список недоброжелателей моих увеличился бы. Ребята, у меня большая проблема с гостями, потому что меня никогда нет дома. Понимаете, я большей частью здесь. Поэтому, да, если ко мне кто-то и приходит, то они приходят, говорят: у нее такая красивая дверь, ну ладно, мы пошли. Да.
6: В общем, ребят, давайте, незваные гости, как вы к ним относитесь, чем вы их угощаете — это тема сегодняшнего шоу. Заходите в мессенджер Макс, Русское радио. Пост мы уже опубликовали. Жмите кнопку «Комментировать» и пишите свои истории.
7: Ну, еще можете дозваниваться и рассказывать. 8495-995-105,7.
4: Вечер на русском.
8: Бесконечность одиноких темных лестниц в городе чужом. Где-то улица

0: Реклама на русском.
1: Мы продолжаем КВН. 16 октября. Полуфинал Центральной лиги «Алания». Команды КВН из Новороссийска, Ставрополя и Владикавказа встречаются на сцене концертного зала «Согу». Билеты на kvnalania.ru. Интернет-провайдер лиги «М2 Connect».
2: Новая выгода от упаковочных материалов. Гель для стирки «Лам Колор» 1,3 литра всего 333 рубля. Покупайте в магазинах сети или заказывайте с доставкой на покупелла.ру. Упаковочные материалы. Нужное рядом.
3: Кто это везет миллион на новенькой машине? А, это вы. Ведь с «Чабаном» всегда везет. Покупайте молочную продукцию «Чабан» и выигрывайте миллион рублей или автомобиль.
4: Акция с 1 мая по 11 ноября этого года. Информация об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на чабан.дефиспромо.ру.
5: Осетия. Место, где отдых вкусный.
6: Первый супермаркет республики Стейтон предлагает жителям и гостям города широкий ассортимент кавказской и европейской кухни и кондитерских изделий. У нас все готовится из свежих и натуральных продуктов. Стейтон. Вкусно, как дома.
7: Вот это поворот! Заказывайте любимую еду, не выходя из машины, в автовкусной.точка. Ждем вас в любое время суток по адресу Владикавказ, улица Московская, 16Б.
8: Сосредоточься на главном. Юси разыгрывает квартиру. Звони и забери ключи. Это твой шанс. Прямо сейчас. Подробности по номеру звездочка 1420.
9: Не оферта. 17 августа по 18 декабря 2026. Покупатель квартиры получает билет на участие в розыгрыше. Участвуют ЖК «Моя легенда» и «Мане». Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на сайте domdefismane.ru. Застройщик ООСЗ-21 Югстроймест. ООСЗ-20 Югстроймест. Проектные декларации размещены на сайте наш.com.
10: 7 раз примет, и муж согласится на все.
11: Рекламная служба русского радио во Владикавказе. 64 92 00.

0: Александр Пряников, Иван Соловьев и Юлия Калинина. Вечер на русском.
1: Незваные гости, как вы к ним относитесь и чем их угощаете, когда они незванно, нежданно, негаданно нагрянут? Вот у меня еще такой момент. Мои все незваные гости, они знают, чем я их кормить буду, потому что, знаешь, как происходит? Я что-то готовлю, опубликовал, мне тут же звонят: о, мы сейчас приедем на тушеную капусту.
2: Так, ты себя тут точно пример не приводить. Уважаемые радиослушатели, если Иван сейчас будет вот так подобного рода речи говорить, не верьте ему, потому что он профессионал, он блогер, этот, как его...
1: Кулинарный
2: блогер, да. Он, знаете, как акула. Если она остановится, она утонет. То есть, если Иван перестанет готовить, он просто уснет.
1: А теперь, ребята, честно, меня так раздражают гости.
3: Серьезно?
1: Шутка.
2: Поэтому не надо. У него там все, что в ролике выкладывает, кто это все будет есть? Незваные все в гости к Ивану.
1: Вот, давайте к историям. Виктория. Очень любим, когда у нас гости и званые, и незваные. В загажнике всегда имеется что-нибудь на стол. Да и гости с пустыми руками не приходят. Мне главное, чтобы порядок в доме был, а уж чем закусить всегда найдется. Виктория, город Михайловск.
2: Вот порядок дома был.
3: Да, это, порядок, это да.
2: Я имею в виду, какая-то форма тревожности.
1: Самый главный триггер, когда к тебе едут, что у тебя беспорядок, особенно в ванной комнате.
2: Да, есть такие люди, которые, не будем показывать пальцем на меня, которые убираются даже перед приходом домработницы, которая будет убираться.
3: Я помню эту историю.
1: Это наше все, когда мы, отдыхая в отеле, перед выходом на пляж, перед тем, как повесить табличку уберите в номер, сами убираемся.
2: Ну да, и еще за гостями бегаем. Ой, вы тут накрошили. Ой, кстати, верный способ отправить гостей пораньше домой так. Ой, давайте я вам тапочки поправлю. Ой, что-то вы вилочку неаккуратно положили. Привет, Русское радио. Я обожаю любых гостей, в том числе незваных, но в силу занятости. Юля, сейчас ушки на макушке. Да. Они просто не застают меня дома. Но когда я дома, угощаю всем, что есть в холодильнике. Ну и то, что законсервировал мой муж. Выходит всегда очень-очень много еды. Это Светлана с Урала.
1: Ой, с Урала все такие.
2: И понятное дело, что они легко любить гостей, когда вас нет дома, Светлана. Юля подтвердит это.
3: Да, да.
2: И же, конечно, а мужик с другой стороны на Урале сидит один в темноте, крутит банки. Господи, пусть бы кто-нибудь пришел и все это дело съел, понимаете? Зато жена опять на работе, у меня вся квартира в этой, в банках, в этих закрутках.
0: Вечер на русском.

0: Реклама на русском.
1: Он мой номер один, моя половина.
2: Для моей машины раздел «Авто» в Сбере.
3: Все для автолюбителей уже есть в Сбербанк онлайн. Оплачивайте мойки, ТО, страховки и другие сервисы с кэшбэком до 15%. Бонусами спасибо в разделе «Авто». Начисление бонусов в размере 13% доступно участникам программы «Сбер Спасибо». Подробнее об акции на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк». ОГРН 127-2013-2195. Москва, 6+. Генеральная лицензия Банка России номер 1481 от 11 августа 2015 года.
4: Сервис 5 звезд – это когда вас приятно удивляют. В автосервисах «Фит-сервис» замена дисков, колодок, свечей и амортизаторов бесплатно. Акция действует до 31 октября 2026 года. Подробности на замена.fitauto.ru.
5: Первое правило «Хавейл F7» – комфорт в салоне, двухзонный климат-контроль для жаркого лета и зимний пакет в каждой комплектации. Правило второе – мультимедиа как современный планшет, 14,6-дюймовый экран и встроенные сервисы «Яндекс.Авто». Правило третье – подготовка для России и усиленная антикоррозионная обработка. Обновленный «Хавейл F7» от 2 миллионов 999 тысяч рублей.
6: 14,6-дюймовый мультимедиа доступна для комплектации «Премиум Техноплюс». Указана максимальная рекомендованная цена перепродажи автомобиля «Хавейл F7» 2026 модельного года, не является офертой и действует с 5 мая 2026 года. Подробности у официальных дилеров «Хавейл Сити» на сайте «Хавейл.ру». 13+.
7: У предпринимателя может закончиться рабочий день, но не задача со звездочкой. Все эти отчеты, реклама, сайт.
8: Хорошая история, когда все задачи вашего дела решаются в одном месте. На Авито-услугах находите исполнителей с полной информацией о них. Авито-услуги. Все решается здесь. Авито 12+.
9: Уверенность в себе не появляется из ниоткуда. Она формируется из возможности планировать расходы, создавать финансовую подушку и думать на несколько ходов вперед. ПИФы – один из лучших инструментов среди розничных инвесторов по данным Банка России. Включите по ПИФ в свой инвест-портфель уже сейчас. Узнайте больше на moifinansy.rf. Паевые инвестиционные фонды. Инвестируйте на результат. 16+.
10: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас? Помнишь рыбалку с больной спиной?
11: Капсикам.
10: Маме скрутила шею весной.
11: Капсикам.
10: Плечо подмывает у сына порой.
11: Капсикам. Вот верный ответ. Обезболивающий и разогревающий эффект.
10: Капсикам. И боль на удалении.
11: Капсикам. Моя сила в движении.
12: Спрашивайте в аптеках. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
13: За спасибо. Я куплю за бонусы спасибо. В отпуск я поеду. За спасибо.
14: Оплачивайте бонусами спасибо. Билеты и отели на Спасибо Travel. Все возможности в Сбербанк онлайн. Участникам программы Сбер Спасибо доступно списание бонусов на скидку при оплате товаров до 31 декабря 2026 года на сайте программы Спасибо Сбербанк.ру в разделе Travel. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на сайте программы. Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО Сбербанк. АОЦПЛ. Москва. ОГРН 111-774-668-98-40. 0+.
15: 20 лет миллионы водителей выбирают Кордиант за уверенность, заботу и технологии, проверенные российскими дорогами. Безусловная гарантия Кордиант – еще один способ сказать. Мы заботимся о вас и уверены в своих шинах. Кордиант. 20 лет доверия.
16: АО Кордиант. ИНН 760-115-09.
17: Самое сомнительное удовольствие – это получать удовольствие от сомнений. Рекламная служба Русского радио. 579-7799. Код 499.
18: Александр Пряников, Иван Соловьев и Юлия Калинина. Вечер на русском.
19: Сидите и ждете. Какие молодцы. Вечер на 5. Наша игра через несколько минут. Напоминаем правила. 5 вопросов подряд. Прям как дыш-дыш-дыш-дыш-дыш. Ваша задача без раздумий, ориентируясь только на свою интуицию, молниеносно отвечать «да» или «нет». Времени на подумать не будет.
20: И вот если вы на каждый «дыщ» будете отвечать правильно, то будете зарабатывать по 1000 рублей за каждый «дыщ». Но если на «дыщ» вы будете отвечать неправильно, то денег вы зарабатывать не будете. И, в общем, сколько раз попали в правильный ответ, столько денег и заработали. Все чисто, честно. Угу. У волшебника
19: Сулеймана. Схема.
20: Все по-честному, без обмана.
2: Дорогие мои, дозванивайтесь. 8495-995-105,7.
18: Александр Пряников, Иван Соловьев, Юлия Калинина. Вечер на русском.

0: на русском радио. Вечер на пять.
1: Понятно, что мы вещаем на 3000 городов, и каждый раз я радуюсь, когда, такой новый, свежий город, которого я не припомню. Вот, например, Тосно. Аня из Тосно дозвонилась к нам. Здравствуйте, Аня.
2: Здравствуйте.
1: Слушайте,
2: очень рада вас слышать.
1: Тосно же это легендарное место. Это конечная станция для тех, кто уснул в электричке на Московском вокзале, как правило. Все обычно в Тосно просыпаются.
2: Да, есть такое дело.
1: Есть,
2: только электрички больше не идут с Московского вокзала.
3: Да, добрый вечер еще раз. Скажите, вот мы сегодня обсуждаем незваных гостей, нежданных гостей. Вас часто они посещают?
2: Посещают. Но я люблю людей, я люблю новые знакомства. Мне всегда интересен человек, и кто бы он ни был.
3: Какая
2: я всегда стараюсь в нем найти плюс и его лучшие стороны.
3: А чем угощаете?
2: Я фитнес-тренер. Меня, в основном, полезно. Я
3: понятно.
2: Люблю.
3: Юля, бери Аню в оборот.
4: Да, да, то самое, когда спаржа, куриная грудка, да, все понятно. И авокадо тоже.
2: Нет.
4: Хорошо, Ань, смотрите, мы с вами сейчас будем играть. Правила напомню, на всякий случай, мы задаем вам 5 вопросов подряд. Ваша задача без раздумий, ориентируясь только на вашу девичью интуицию, молниеносно отвечать «да», «нет». На сколько вопросов ответите, столько тысяч и получите. Ошиблись? Неважно, игра все равно продолжается. Есть одно условие. На все про все у вас всего 20 секунд. Готовы?
2: Готово.
3: Запускай таймер.
4: Поехали.
3: Итак, помидор – это ягода?
2: Да.
3: У акулы есть кости?
2: Нет.
3: Шахматная доска состоит из 64 клеток?
2: Да.
3: Сумоистам запрещено самостоятельно водить автомобиль?
2: Нет.
3: Подлежащий отвечает на вопрос «Что делать?»
2: Нет.
3: Отлично, я считаю, мы успели.
4: Да, я считаю, тоже мы успели, потому что, ребят, вы считали, я насчитала...
3: Разбор.
1: Подожди,
3: разбор полетов.
4: Ладно.
3: Давай, Александр.
1: Итак, первый вопрос был «Помидор – это ягода», и вы ответили «Да». Откуда,
2: да.
1: Знали?
2: Потому что помидоры растут у моих родителей.
1: А у ваших родителей
3: тоже растут. У моих родителей тоже растут помидоры, но я не знал, что это ягода.
1: Итак, с точки зрения ботаники, это сочная ягода. Это был верный ответ. 1000 рублей. Первое достается вам. Слушайте, это технически кетчуп это варенье, в общем-то.
4: Ага.
1: У акулы есть кости, вы ответили нет. Почему вы так ответили?
2: Мне послышалось почки.
1: Что послышалось?
2: Почки, если у акулы есть почки.
3: Кости.
2: Кости, конечно, есть.
3: Но уже поздно, вы же ответили.
1: Поздно. Скелет акулы полностью состоит из хрящей. Из хрящей стоит полностью акулий скелет. Костей у них нет вообще. Поэтому, сами того не желая, вы и здесь заработали 1000 рублей. Третий ответ. Шахматная доска стоит из 64 клеток. Это был верный ответ. Третья 1000 рублей достается вам. Еху! Четвертый. Сумоистам запрещено самостоятельно водить автомобиль. И вы сказали, что нет, им разрешено самостоятельно. Так ли это?
2: Ну, конечно, разрешено.
1: А вот и нет. Японская нет, здесь 1000 рублей вам не достается, потому что японская ассоциация запретила им рулить после аварии, потому что если сумоист врежется в столб, пострадает в первую очередь сам столб. Ну и подлежащий отвечает на вопрос, что делать, и здесь у нас был верный ответ.
2: Нет.
1: Нет, потому что подлежащий отвечает на вопрос «Кто?».
4: Кто? Что? И все, у кого дети учатся в школе, знают это.
1: Отлично. Слава богу, что мои дети уже закончили учиться в школе, и с меня, как говорится, взятки гладкие.
3: Итого,
4: ребята, я насчитала 4 верных ответа.
3: Ну давай аплодисменты, 4000 рублей, это круто.
4: Ну я все ждала, когда вы мне наконец разрешите. Анют.
3: Да. Аня, мы вас поздравляем. У вас есть еще прекрасный, шикарный шанс передать приветы в прямом эфире.
2: Я хочу передать своему любимому, если он меня сейчас слышит, мой любимый мужчина. Я жду, когда ты мне сделаешь предложение, наконец-таки. Это очень для меня будет еще красочнее.
1: Ну, представь.
2: И своим родителям.
1: Говорите.
2: И своим родителям, у меня мамочки 8 октября день рождения. Вот, заранее, конечно, поздравлять нельзя, но просто я хочу передать ей, что я очень сильно ее люблю. И папу, и маму, и своих братьев двух замечательных. Один в Москве, а другой, тут уже недалеко. Вот. И вам, ребята, спасибо вам большое, что вы есть. за эту красочную осень, за это прекрасное настроение, за ваши оригинальные игры. Я вам желаю только процветания и самых лучших, хотел сказать, клиентов, слушателей.
4: Спасибо, спасибо. Ну что, дорогие мои, да? Все, это было здорово.
0: Вечер на пять на русском радио.

0: Александр Пряников, Иван Соловьев и Юлия Калинина. Вечер на русском.
1: Ну, технически все, кто сейчас принимает, все, кто слушает нашу программу, званые гости. Мы всех зовем, всегда ждем, привлекаем. Но есть гости незваные. Вот как вы к ним относитесь, чем угощаете и что предпринимаете, чтобы они смылись поскорее? Ну или нет, если вы, в отличие от меня, у вас есть сердце.
2: У меня, кстати, есть один такой небольшой лайфхак, скажу, чтобы гости побыстрее собрались и ушли домой. Я, знаете, как говорю, ну, даже у меня иногда бывают надоедливые гости. Я говорю, я вам с собой, что завернуть в контейнере? Что, салатик возьмете?
3: Что, даже чайку кусок? Не попьете?
2: Не-не-не, это слишком грубо. Вам что, салатик или пирога? И они сразу такие, ну, салатик, наверное. Окей, все, пожалуйста, идите, берите.
1: Не, если уже гости прорвались через дверь, конечно, тут никуда не денешься, но я всегда, знаешь, когда звонок в дверь, я всегда в глазок заглядываю, господи, хоть бы грабители. Они сейчас эти телевизор заберут и уйдут, а гости сейчас придут, начнут тебе мозги.
2: Давай, история от Светланы. Гости — это хорошая энергетика в доме, это смех, это радость. А поставить на стол всегда не проблема. Картошечка румяная, жареная, огурчики, капустка, помидорчики, сальцо. Все это и поставить не стыдно, и съедят не жалко.
1: Вот.
2: А еще в холодильнике всегда есть домашние пельмешки. Это тоже выход из ситуации. Главное, что ели... А, главное, что... Главное не то, что есть, а главное, с кем это есть.
3: Это точно.
1: Вот она, вершина гостеприимства.
2: Волгоград.
1: Еда, которую не жалко. У каждого дома есть такая еда, которую не жалко.
2: У меня есть.
1: Такой, знаете, кулинарный щит от незваных гостей. Слушай, а вот в холодильнике всегда есть пельмени. Это вот откуда они у вас там появляются? Они что там, сидят и друг друга лепят,
2: Саша,
1: что ли?
2: Саша, вот я, например, каждый год, вот октябрь-ноябрь, устраиваю пельменные вечера, когда 3 вечера подряд я леплю эти пельмени. В прошлом году я их заморозил порядка, я сейчас скажу, 16 килограммов.
1: То есть ты сам один садишься?
2: Конечно.
1: И...
2: Это же...
3: Это способ релакса.
2: Это моя медитация.
3: Угу.
2: Понимаешь? Вот кто-то расслабляется и идет на массаж, а я начинаю что-то готовить. А когда ты это вот мелкую моторику развиваешь,
1: мне кажется,
2: класс.
1: Я даже вижу, это как-то клипит, он еще с ними разговаривает.
2: Естественно.
1: Еще и каждому пельмешку имя дает.
2: Ну, до этого не дошло пока.
0: Вечер на русском. Новая песня на русском.
4: Ты добрая душа, желаю счастья найти на своем пути.
5: Всем привет, это Дмитрий Маликов. И вы слушаете мою новую песню «Добрая душа» на русском.
0: Русское радио.
5: Зачем?

0: Реклама на русском.
1: Можно долго выбирать машину, искать свою дорогу. Но когда речь о безопасности, выбор очевиден. Гисловет. Качество, проверенное суровыми условиями. Лучший шинный бренд 2026 года по версии «Коммерсант». Качество, подкрепленное безусловной гарантией. Гисловет. Шины, которым доверяют.
2: Вы владелец бизнеса.
3: А значит, работаете за...
4: Троих.
5: Четверых.
6: Пятерых не хотите?
7: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
8: У меня дело выгорело.
9: И сам я выгорел. Это не дело. При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
10: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
11: В Гиперленте есть все для приготовления блюд со скидками до минус 50%. Например, сковорода Home Club теплая осень 20 сантиметров всего за 699 рублей с 1 по 7 октября 2026 года. Кроме формата эконом. Количество товара ограничено. Подробности на lenta.com.
12: Переход на новый онлайн-офис кажется тяжелым? Переезд – подъемная задача. Если это Яндекс.360, где есть почта, диск, документы и телемост, подключайте тарифы Яндекс.360 со скидкой до 40%.
13: ООО «Яндекс.360» для бизнеса. УКРН 125-770-15-56-68. Москва. Улица Тимирова, 11. Акции действуют с 1 по 26 октября 2026 года. Подробнее на 360.yandex.ru/business.
14: Иногда для поездки даже не нужен повод. Особенно, если у вас кроссовер BLG X50+. Четырехцилиндровый двигатель, интеллектуальные системы безопасности и комфорт полного зимнего пакета. Хотя, постойте, BLG X50+, уже отличный повод. Кроссовер BLG X50+, моя движущая сила. BLG, надежность в движении.
15: Реклама ООО «Джили Моторс». Не оферта. Указанные опции доступны не во всех комплектациях. Подробности на сайте BLG.ru.

0: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает.
2: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
3: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24 на 7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
4: В этом весь ты.
3: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС 3.0. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
5: С нами не...

0: Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
1: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новые или с пробегом – это к Авито Авто.
2: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
3: Новая осенняя коллекция уже в магазинах «Рандеву». Трендовые модели обуви, одежды и аксессуаров. «Мазон Давид», «Танданс», «Люмик», «Дизель», «Аш» и «Лав Маскина». «Рандеву». Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности у продавцов-консультантов.
4: Никогда не вешайте магнитики на холодильник. Они по ночам притягивают. Рекламная служба Русского радио. 579-7799. Код 499.
5: Александр Пряников, Иван Соловьев и Юлия Калинина. Вечер на русском.
6: Незваные гости. Как вы к ним относитесь? Чем угощаете, если приперлись? И что делаете, чтобы они больше никогда к вам не приходили? Вот, кстати, я не то чтобы вот... Как еще я отношусь к незваным гостям? Ради бога, приходите. Но, пожалуйста, не с пустыми руками.
7: Да, вот это, бывают, по-моему, такие правила гости, вежливости, да.
6: Вот прям припрутся, да еще и без ничего. Ну, плохо же.
8: Ну, не знаю.
7: Я не могу представить, чтобы я к кому-то в гости пришла с пустыми руками. Я на работу и то стараюсь принести какую-нибудь вкуснятину для того, чтобы порадовать.
8: Это так, друзья мои, это так. У меня даже есть подозрение, что нас потихонечку подкармливают, чтобы на нашем фоне страннее выглядеть, друзья мои.
7: Есть такой коварный план.
8: Такой план есть. Вот вам еще один коварный план. Ольга Сергеевна докладывает. Здравствуйте, дорогие ребята. Я люблю гостей очень. Особенно, когда делаю уборку дома. Когда они приходят, становятся частью нашей семьи. И уборка, и бытовые дела делаются быстрее и веселее. Потом все вместе садимся кушать, пить чай или играть во что-то, или смотреть фильм. Приходите к нам в гости, мы всегда рады. Ольга с Рязанки. Слушай, ну это просто святая женщина. Она изобрела идеальный семейный тимбилдинг. И смотрите, как еще упаковано главное. Люди приходят в гости, а вы вместо скучных разговоров им раз швабру, и все. Ну давай, сынок, вот там еще окна надо убрать. И, конечно, потом они тебе что хочешь, лишь бы сидя, понимаете? Игры, там кино, поесть, чай, это все.
7: Ну вот Виктория тоже сообщает, мы очень любим, когда у нас гости, и званые, и незваные, всегда есть что поставить на стол, тем более, что гости с пустыми руками не приходят. Ну а порядок в доме, да, он у кого-то есть, у кого-то нет. Мне кажется, это вообще такая штука, ну вот что считать порядком? У кого-то полотенчики все развешаны по линейке, и кружки повернуты ручками в одну сторону, и обои обязательно наисвежайшие, а кто-то не делал ремонт лет 5, например, а может быть 10. И что же?
6: Главное, чтобы из мусорного ведра не пахло шелухой луковой.
8: Господи. Вот и все.
6: Тогда в остальном все в порядке.
8: Надо мусорное ведро проверить. Кажется, я в этом смысле это, косячу.
7: Ну что, дорогие мои, по мере того, как время движется, куда бы вы думали? К зиме, к Новому году у нас приближается одно из самых главных музыкальных мероприятий. И вы, друзья мои, хоть и исподволь, но можете принять в нем непосредственное участие. Итак, пришло время вам, именно вам, вершить музыкальную историю. В нашей официальной группе в «Одноклассниках» проходит выбор фан-сообщества в народном голосовании за номинантов премии «Та-да-да-дам! Золотой граммофон». Заходите в специальное мини-приложение на нашей странице, выбирайте три любимые песни этого года и влияйте на итоги.
6: Вот-вот-вот. А среди вас, кто примет участие, мы разыграем приглашение на грандиозную 31-ю церемонию «Золотой граммофон» 5 декабря.

0: А сейчас о погоде. Спонсор прогноза – сеть салонов сотовой связи «21 век». Ночью во Владикавказе будет около 10 градусов тепла. Завтра ожидается облачная погода, возможен небольшой дождь. Температура воздуха 16-18 градусов тепла. Ветер северо-восточный.
1: Апгрейд в 21 веке. Приходите в обновленный магазин и сервис на Маркуса 9. Теперь вход в магазин на нулевом этаже слева, а в сервис справа. Век обновлений и низких цен.
2: Реклама на русском.
3: Осенние скидки в Арктике. Так мощная мясорубка Kenwood с 5 насадками стоит всего 11 490 рублей. Безумные скидки в Арктике. Подробности в ТК «Арктика».
4: Если вам рекомендована операция, весь путь от консультации хирурга до послеоперационного восстановления можно пройти в семейной медицине. Проводим хирургическое лечение в гинекологии, урологии, лор-хирургии, эндокринологии и других направлениях. Обследование и подготовка к операции за один день. Запись по телефону 770303. С заботой о вас. Семейная медицина. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Осень – время домашнего уюта, время теплого одеяла, мягкой подушки и уютного пледа. В магазине Homeberry весь ассортимент домашнего текстиля и декора проверенного качества. Барбашова, 26, телефон 62-00-00. Пусть осень будет уютной вместе с Homeberry.
3: Осень – время перемен в Арктике. Легко и выгодно обновить интерьер вашего дома вместе с нами. Текстильную и компактную кухню «Палермо» можно приобрести с выгодой до 40% всего за 23 990 рублей. «Арктика» – территория минимальных цен. Подробности у консультантов.
6: Никогда не сдавайся! Ты же не квартира!
7: Рекламная служба русского радио во Владикавказе. 64 92 00.

0: больше, чем радио. Новости на русском.
1: В студии Антон Кравченко. Здравствуйте. Россия официально проинформировала ВОЗ об отсутствии зарегистрированных случаев чумы в Иркутске. Об этом сообщает Рейтер. На прошлой неделе по российским СМИ разлетелась информация о том, что сотрудница Иркутского противочумного института умерла после того, как она заразилась чумой на рабочем месте. В соцсетях начали распространять сообщения о том, что больницы Иркутской области массово закрывают на карантин. В самих медучреждениях эту информацию признали фейком. Роспотребнадзор не выявил аварий при работе с патогенами, а в Кремле призвали верить только официальным источникам. Антимонопольная служба выявила картельный сговор на сумму более 650 миллионов рублей между поставщиками хлеба и хлебобулочных изделий в Воронежской области. В ведомстве отметили, что фирмы подозреваются в заключении реализации антиконкурентного соглашения при участии в закупках с целью поддержания цен на торгах. В случае установления вины участникам картеля грозят оборотные штрафы. Федеральная пассажирская компания продлила невозвратные тарифы на 2027 год. Такие билеты на поездки внутри России продаются со скидкой 20%. Купить их нужно не позднее, чем за 5 дней до отправления поезда включительно. Тариф доступен для мест в последнем четырехместном купе купейного вагона, в двухэтажных поездах, в последнем купе на каждом из двух этажей. Нобелевский комитет назвал лауреата премии по физике. Ее присудили бельгийскому ученому Фрэнсису Хальсону за создание нейтринной обсерватории и открытие космических нейтрино, особых элементарных частиц. Нобелевский комитет охарактеризовал нейтрино как призрачные послания из космоса. Хальсон впервые представил свою концепцию регистрации нейтрино почти 40 лет назад, а в 2011-м ввел в строй нейтринную обсерваторию на Южном полюсе Земли. Вернусь буквально через час. Далее «Вечер на русском».
0: Новости. Новости на русском.
2: Спонсор часа ООО «Сам МБ». Сеть шинных центров «Колесо.ру». Зимние шины «Icon Tires» в «Колесо.ру» комплектом выгоднее. Шиномонтаж и хранение до установки в подарок.
0: Александр Пряников, Иван Соловьев, Юлия Калинина. Вечер на русском.
3: Второй час. Тема у нас сегодня горячая, актуальная. Звучит она так. Незваные гости. Как вы к ним относитесь и чем угощаете, когда они, ужас, наконец-то прорвались, все-таки прорвались в вашу квартиру?
4: Ну, знаете, мне что нравится, что вот здесь вот пишут ребята, приходите в гости, вы всегда желанные
5: нас
4: гости.
5: Нас зовут, да?
4: Да, да, да, да.
5: Это пишите, другое. Пишите адрес.
4: Алина. Да, сообщает, всегда раньше любила приглашать гостей и угощать их раками. Представляете, раки вареные. Фу.
3: Да, в смысле фу?
4: Фу. Ребята, это ужасно. По-моему, это не очень цивилизованно.
5: Ну, во-первых, это белок.
4: Да.
5: Мощнейший.
3: А во-вторых, это как это операция по увеличению
4: да. И еще пыталась понять, а как вот незваные гости, раки, то есть они всегда есть, то есть где-то в доступе, они всегда где-то в ведре стоят.
5: И, кстати, продают иногда в замороженном, варено-мороженые раки.
3: Можно невозможно. Нет, это конечно. Сильно незваные гости. Можно использовать раков, которые уже...
5: замороженные наши.
3: Которые уже ели до тебя званые гости.
5: Я хочу прочитать сообщение от Наты. Я люблю гостей. Они любят меня. И без разницы, званые они или незваные. У меня, как у Ивана Соловьева, есть запас. Этому я у него научилась. Спасибо, Ванечка. Как
4: ой,
5: приятно.
3: Ой, запасливые, да, хомяки, прям бурундуки, понимаешь, в гости к ним ходить. Вот Миха Сахаров вообще отличное сообщение. Слегка не литературное, но все, кому надо, все поймут. Моя жена, когда узнает про гостей, берет ложку, стучит по столу и приговаривает. Нечего делать. Чего делать, понимаете? И все. Вот она ложка.
5: Нормально, хорошо.
3: То есть это картина, в смысле, незваные гости такие уже стоят и готовятся звонить в твою дверь. И вдруг у них в головах эта ложка. Они такие, не сегодня.
5: Ребят, заходите в Messenger Max, наш канал Русское Радио. Мы опубликовали уже еще в прошлом часе пост с темой шоу. А в комментариях делитесь историями.
4: Номер телефона просит напомнить. 8-495-995-105-7. Запишите, запомните, передайте друзьям.
0: Александр Пряников, Иван Соловьев и Юлия Калинина. Вечер на русском.

0: просто.
1: Новая песня на русском.
2: Давай на самый верх пойдем встречать рассвет.
3: Всем привет, это Зиверт, а это Эвер. И вы слушаете нашу новую песню «Давай на самый верх» на русском.
1: Русское радио.

0: Реклама на русском.
1: Осенние скидки в Арктике. Так, сушильная машина «Горение» с максимальной загрузкой сушки 7 килограммов стоит всего 39 990 рублей. Безумные скидки в Арктике. Подробности в ТК «Арктика».
2: Кому-то везет, а кому-то
3: с Чибаном всегда везет. Покупай продукцию Чибан в промоупаковке, регистрируй коды и участвуй в розыгрыше айфона и автомобиля.
4: Акция с 1 мая по 20 ноября этого года. Информация об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на chiban.defispromo.ru.
5: М2 Connect. Для бизнеса, как для своих. Онлайн-касса всего от 990 рублей в месяц. Работает без сим-карты. М2 Connect. Гибкие и недорогие интернет-тарифы для бизнеса любого масштаба. От стартапа до сети магазинов. М2 Connect. Сплошные плюсы. Подключайтесь. 62-22-22. Наш сайт m2connect.ru.
6: Настоящая женщина при любых обстоятельствах делает вид, что именно этого она и хотела.
7: Рекламная служба русского радио во Владикавказе. 64-92-00.

0: Пряников, Калинина и Соловьев. Вечер на русском.
1: Незваные гости. Какие эмоции они у вас вызывают? Какие есть у вас ритуалы, чтобы они к вам вообще не приходили никогда? Или наоборот, вы им рады, и чем вы их угощаете, чем вы их кормите? Такую тему мы сегодня обсуждаем. Сообщение от Ольги. Обожаю гостей. Самое мое любимое, когда я вечером уставшая прихожу с работы, а приходит мне сообщение, мы к тебе сейчас заедем.
2: Кошмар.
1: Что бы вы думали, я снова полна силы и энергии, сразу бегу к холодильнику, смотрю, что из чего приготовить. Молодец. Вот ужас. Мой человек.
3: Но ужас. На самом деле, если ты в этот момент, когда тебе пришло такое сообщение, ты уже лежишь там, скажем, ванну принимаешь, у тебя ломтики огурца на глазах, а на лице маска из зеленой глины. И ты такая красивая, тут дзынь-дзынь, выскакиваешь и начинаешь сразу становиться гостеприимной хозяйкой.
1: Нет, вот, кстати, незваные гости на два типа делятся, которые без предупреждения становятся незваными, сразу в дверь звонят, а те, которые хотя бы немножко предупреждают, ну, за час.
3: Да, нет. Вот лучше бы вот так, конечно. И вообще, мне кажется, что незваные гости – это наша русская традиция. Весь мир остальной живет по-другому. Там все уважают прайваси.
1: Ведь мы раньше даже двери не запирали.
3: Да, я еще помню эти времена. Когда можно было просто войти и сказать: «Здрасте, а у вас можно чайку попить? Ой, а что это у вас такое вкусненькое на столе? Мы в детстве так делали».
4: Ну да, я думаю, что от незваных гостей заперта дверь, не заперта, ничего не спасет. Это же в принципе, если они уж совсем незваны, еще и дверь полезут проверять, открыта или нет, то все – ищи меня в подвале вообще от таких гостей. Вечер.

0: Реклама на русском. Он мой номер
1: один, моя половина. Для моей машины раздел авто в Сбере.
2: Все для автолюбителей уже есть в Сбербанк онлайн. Оплачивайте мойки, ТО, страховки и другие сервисы с кэшбэком до 15%. Бонусами спасибо в разделе авто. Начисление бонусов в размере 13% доступно участникам программы «Сбер. Спасибо». Подробнее об акции на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-77-00-13-21-95. Москва, 6+. Генеральная лицензия Банка России номер 1481 от 11 августа 2015 года.
3: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед. Вдохновленной историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
4: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
5: Международный платеж. Комиссию проверили. А курс в А7. 0% наценки на курс Банка России. Открытая фиксированная комиссия за услугу 0,3%. А7. Российская система международных платежей. Партнер, на которого можно положиться.
6: Услуги оказывают ООО «А7-агент» и ООО «А7». Подробные условия на сайте а7-агент.ру. Рекламодатель ООО «А7», созданное при участии ПАО «Банк ПСБ».
7: У меня дело выгорело.
8: И сам я выгорел.
9: Это не дело.
10: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
11: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
12: Бабуль, это на коммуналку и на рассаду.
13: Любимая, там дождь. Возьми такси.
12: Перевожу нашему первокурснику. Уже скучаю.
14: Делитесь заботой с близкими без ограничений. В Сбере. Переводите внутри Сбера и оплачивайте ЖКХ без комиссии в Сбербанк онлайн.
15: Подробности и ограничения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+.
16: Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети Havail Pro. Havail H3 – крепкий и надежный. Havail H5 – рамный и просторный. Havail H7 – динамичный и уверенный. Havail H9 – комфортный и статусный. Это Havail Pro. 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач, для одной реальности – российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр Havail Pro.

0: Оплачивайте бонусами «Спасибо» билеты в кино и театр на Афише. Все возможности в Сбербанк Онлайн. При оплате на сайте afisha.ru до 31 декабря 2026 года участникам программы «Сберспасибо» предоставляется возможность списания бонусов на скидку. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на sberbank.ru. Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО «Сбербанк», АО «ЦПЛ», Москва, ОГРН, 111-774-668-98-40, 0+.
1: Сходил к зубному. Побелили, отшлифовали, отполировали. Теперь мне жалко этими зубами есть. Рекламная служба Русского радио. 579-7799. Код 499.

0: Александр Пряников, Иван Соловьев, Юлия Калинина. Вечер на русском.
1: Продолжаем наш вечерний марафон гостеприимства. Вот Иван и Юля, вы знали, что по статистике 80% россиян считают лучшим угощением для незваных гостей внезапно выключенный свет и гробовую тишину в квартире?
2: Ну, это шутка.
3: Да, конечно.
2: Это юмор Александра Пряникова. Мы его очень любим, Маша. Итак, незваные гости, что вы с ними делаете? Любите ли вы их, как вы к этому относитесь и чем угощаете? Вот тебе, кстати, адрес тут прислали, ты спрашиваешь. Пришлите адрес. Метро Рязанский проспект. Ну и т.д. и т.п.
3: Да.
2: Сообщение от Марины. Ребята, я очень гостеприимная, обожаю гостей. И когда они ко мне приходят, особенно если это гости незваные, я всегда их угощаю вкусным чаем, заваренным с травами. А к чаю либо печенюшки, либо какие-нибудь пряники. Но самое главное, за этим чаем наши душевные разговоры.
1: Главное, чаем они быстренько натолкаются.
2: Да,
1: понимаешь?
2: Да. И в этом смысле, я вам налью чай, но туалет не работает.
1: У меня там ремонт. Все вот это. Слушайте, ну, продолжает традиционно удивлять нашу постоянную радиослушательницу Нурия из Казани. Вот она. Сейчас я вам прочищу. Вот. Я к незваным гостям отношусь спокойно. Не скажу, что очень радуюсь, потому что поначалу теряюсь. Но быстро беру себя в руки. На угощение готовлю что-то на скорую руку. Вот теперь внимание. У меня в морозилке всегда есть слоеное тесто, фарш, ягоды, фрукты, слоеное тесто и фарш из тыквы. Могу быстро налепить сам сушки или приготовить суп с фрикадельками с домашней лапшой, который у меня тоже есть всегда. К чаю у меня в арсенале есть пирог мазурка. Пока греется духовка, готовлю тесто из двух яиц, стакан сахара, стакан муки, плюс разрыхлитель, стакан изюма, стакан молотых орехов. Чтобы пирог получился помягче, от себя в рецепт добавлю 1-2 столовые ложки сметаны и чуть больше муки. Духовка нагрелась, отправляю форму с тестом в духовку 30-40 минут. Или перлу-шарлотку с яблоками или ягодами. В крайнем случае в Казани на каждом шагу из пекарни можно купить вкусный пирог или чак-чак. Фу.
2: Выдыхай.
3: Ну ничего себе, я думаю, что Александр сейчас видел мои глаза, да. Потому что люди, все это в долю секунды.
2: Люди, живущие в Татарстане, они умеют вкусно рассказывать о угощении.
1: Я вижу здесь какую-то детскую травму, понимаете, типа, доктор, мне снится один и тот же сон. Да вы ко мне, что, приехали эти племянники из Чебоксара, у меня дома ничего нет, помогите, доктор.
3: Да, вот дальше начинается перечисление списка вот этого деликатесов всевозможных.
0: Пряников, Калинина и Соловьев. Вечер на русском.

Отбитая это ты, если без шуток. Но я украшал себя не только, вот любил едва ли. Ты сделал все, что мог, спасибо, а теперь проваливай.

0: Диван да кухня. Вкусно на русском.
1: Вот, ребята, я подготовился. Сейчас как раз будет тот самый рецепт, когда незваные гости на пороге, и вам их надо чем-то вкусным удивить. Запоминайте, ленивые беляши. Это очень просто, но это так вкусно. Я готовил это сегодня утром. Итак, в кефир добавляем яйцо, щепотку соли, щепотку соды и муку. Замешиваем тесто. Оно должно получиться как такая густая сметана. Вводим в тесто фарш. Я взял говяжину, можно взять куриный, из индейки, любой. И мелко нашинкованный репчатый лучок. Можно добавить немного зелени. Все это тщательно перемешиваем до однородности. Далее хорошо разогреваем сковородку с маслом. Выставляем умеренный огонь. И столовой ложкой выкладываем массу и жарим наши ленивые беляши с каждой стороны по 4 минуты, не больше. Они такие получаются, знаете, пышные, мясные, вкусные, ароматные. Подаем к столу с любым любимым соусом.
2: Идеально, чтобы указать гостям на дверь. Они смотрят на эти ленивые беляши, понимают, что хозяину было даже лень раскатывать тесто ради них. Он просто все смешал.
1: Ну, это шутка от Саши, вы же понимаете. Шутка за 200. В общем, ребята, если не успели запомнить или не записать рецепт, он вас ждет в моем кулинарном канале в мессенджере Макс. В поиске наберите Иван Соловьев. Вот он, мой канал. Вот видеорецепт ленивых беляшей. Забирайте себе. Приятного аппетита.
0: Иван да кухня. Вкусно на русском.

0: Мобильное приложение Русского радио.
1: Русское радио.
0: В любое время. В любом месте. Вместе.
2: Реклама на русском.
3: Котики – природный антистресс. Они снижают уровень гормонов стресса.
4: Препарат Ньюрексан помогает снижать кортизол и при курсовом приеме возвращает спокойствие и здоровый сон. А прием Ньюрексан по особой схеме помогает справляться с эмоциями даже при внезапных приступах тревоги. Ньюрексан. Выключай тревожность. Включай жизнь. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Сервис 5 звезд – это когда уезжать не хочется. В автосервисах «Фит-сервис» замена масла в двигателе бесплатно при покупке масла в автосервисе. Акция действует до 31 октября.

0: Торабика капучино. Возьми с собой кофе, как в кофейне. Это Торабика
1: капучино. Квартира в Москве на счет 5. Всего 5 покупок от 1000 рублей по кредитной сберкарте. 120 дней без процентов. До 15 декабря. И вы участник розыгрыша. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на sberbank.ru в разделе «Кредитные карты. Карта. 120 дней». Общий срок акции с 1 октября 2026 года по 31 января 2027 года. Подробности о проведении организаторе правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
2: Празднуем день рождения «Риф Гош» вместе. Наш праздник – ваши подарки. Успевайте на выгодный шопинг и получайте подарок при покупке. Скидки до 60% на все. С 1 по 18 октября этого года. Подробности в магазинах парфюмерии и косметики «Риф Гош».
3: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас?
4: Капсикам. Вот верный ответ. Разогревающий и обезболивающий эффект. Капсикам и больноудаление. Капсикам. Моя сила в движении. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
5: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
6: «Гиперлента» гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, набор «Делис». Кондитерские плитки с начинками 250 граммов. 259 рублей. С 1 по 7 октября. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
7: В «Ленте». Переход на новый.

0: бизнеса.
1: А значит, работаете за...
2: Троих.
3: Четверых.
4: Пятерых не хотите?
5: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом и нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
6: А скажите, а где здесь поезд на Саратов? Уже ушел? А куда? Рекламная служба Русского радио. 579-7799. Код 499. 499.

0: Александр Пряников, Иван Соловьев, Юлия Калинина. Вечер на русском.
1: Мы щупаем, друзья, щупаем и пытаемся нащупать баланс. Как остаться гостеприимным, широкой души человеком, о котором друзья говорят только хорошо, и при этом не остаться с пустым холодильником и плохим настроением.
2: Вот, пожалуйста, рецепт от Татьяны Гундаревой. Привет, ребята, привет, Русское радио. Я особо не люблю незваных гостей, но если приходят, я мило улыбаюсь, принимаю их как могу, ну и, конечно же, достаю все, что есть в холодильнике, и выставляю это на стол.
1: Ну, знай, слушай, ну, мне кажется, это великое женское искусство. Сделать так, чтобы гости по твоей улыбке поняли, что чайник здесь греется исключительно для приличия.
2: Да, понимаете?
1: А фраза вот, что есть в холодильнике, то и представляют. Как открытие выставки. Ну, вот. Уважаемые гости, вашему вниманию, хвост селедки на подушке из вчерашнего пюре.
2: Кусочек, заветренный кусочек сыра и открытая уже с плесенью покрывшаяся банка с огурцами.
3: Ну вот, кстати, про сыр пишут чаще всего. Мария уточняет. Еду домой после трудового дня, навела красоту, еду счастливая. Обычно у меня в холодильнике всегда есть консервы, с которыми можно массу всего приготовить. Да. Есть сыр. Вот

0: Тот самый, о котором Александр сейчас упомянул. И всегда есть картошка. Но если подумать, вот эти блюда, пожалуй, то есть, или, скажем так, полуфабрикаты, они есть у каждого из нас с вами. Вы так головой делаете?
1: Да, я просто говорю, что если все это отдать все эти три ингредиента Ивану, он из них ленивый...
2: Ой, загибай пальцы! Картошка жареная, вареная, пареная.
1: Я что-то про ленивые беляши все подумал. Потому что мне кажется, что любое можно, всю еду можно в ленивые беляши превратить.
2: Да в это тесто можно все замешать и назвать это ленивый. Ленивые голубцы, ленивые пельмени.
0: Да, кстати, да, тесто очень такое неприхотливое.
2: Вкусненько нам сегодня было.
1: Что это было?
0: Нам и есть.
2: Разбегаемся. Пора разбегаться.
0: Да.
2: Представляешь, соберемся завтра, Юля остается до полуночи.
0: Ага. А вы уже из желанных гостей становитесь не очень желанными.
2: В долгожданных своих домах. Все, ребятки, завтра придем в 18.00.
1: Так доброго ничего не сказали. Как-то у людей сложится впечатление. Да. Ладно, друзья, может получится завтра. Не прощаемся, конец связи.
3: Александр Пряников, Иван Соловьев и Юлия Калинина. Вечер на

0: Спонсор часа ООО «Сам МБ». Сеть шинных центров «Колесо.ру». Шины «Icon Tires» в «Колесо.ру» в любой сезон комплектом выгоднее. Шиномонтаж и хранение до установки в подарок.
1: А сейчас о погоде. Спонсор прогноза – сеть салонов сотовой связи «21 век». Ночью во Владикавказе будет около 10 градусов тепла. Завтра ожидается облачная погода, возможен небольшой дождь. Температура воздуха 16-18 градусов тепла. Ветер северо-восточный.
2: Апгрейд в 21 веке. Приходите в обновленный магазин и сервис на Маркуса 9. Теперь вход в магазин на нулевом этаже слева, а в сервис справа. Век обновлений и низких цен.
3: Реклама на русском.
4: Если вам рекомендована операция, весь путь от консультации хирурга до послеоперационного восстановления можно пройти в семейной медицине. Проводим хирургическое лечение в гинекологии, урологии, лор-хирургии, эндокринологии и других направлениях. Обследование и подготовка к операции за один день. Запись по телефону 770303. С заботой о вас. Семейная медицина. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Новый магазин Homeberry на Барбашова 72. Это целых 200 квадратных метров женского счастья. Все необходимое для приготовления вкусных блюд, оформления праздничного застолья и уютных домашних трапез. Ассортимент кухонного инвентаря, посуды и текстиля удивит вас своим разнообразием и приятными ценами. Все для идеальной кухни в Homeberry на Барбашова 72, строение 2, район Шамиля Джикаева. Телефон 62-00-00.
6: Осень – время перемен в «Артике». Легко и выгодно обновить интерьер вашего дома вместе с нами. Так стильную и компактную кухню «Палермо» можно приобрести с выгодой до 40% всего за 23 990 рублей. «Артика» – территория минимальных цен. Подробности у консультантов.
7: Я по тебе грущу, прям как сметанка по борщу.
8: Рекламная служба русского радио во Владикавказе. 64 92 00.

0: больше, чем радио. Новости на русском.
1: Во Владикавказе 8 вечера. С вами Алена Булаева. Здравствуйте. Спонсор выпуска – мультибрендовый салон «Мебельный континент». Во Владикавказе перенесли плановую проверку муниципальной системы оповещения населения с 7 на 9 октября. Как сообщает администрация города, в эту пятницу в 10:40 прозвучит предупредительный сигнал «Внимание всем!» с включением электросирены громкоговорителей. Также будет проведен перехват теле- и радиовещания с передачей проверочной информации. Жители просят сохранять спокойствие. Спрос на посуточную аренду квартир в Северной Осетии этой осенью вырос на 6%. Такие данные приводит сервис «Авито путешествия». Чаще всего туристы выбирают квартиры для отдыха вдвоем на 2-3 дня. В среднем жилье бронируют за 18 дней до поездки. Стоимость аренды от 3000 рублей за ночь. Также Северная Осетия стала самым спонтанным направлением для бронирования загородного жилья среди горных курортов страны. Дома здесь снимают в среднем за 24 дня до заезда. Для сравнения, поездки в Дагестан на Ставрополье планируют почти за 1,5 месяца. Команда «Северной Осетии» стала серебряным призером на международном турнире по фехтованию «Донская осень» в Ростове-на-Дону. Об этом сообщает Минспорта Республики. В соревнованиях участвовали более 100 спортсменок до 12 лет из Москвы, Самары, Смоленской, Тверской областей, Краснодарского края и других регионов страны. Кроме того, бронзовую медаль в личном первенстве завоевала Зарина Хатагова. Это была вся информация к этому часу. Алена Булаева, Владикавказская служба новостей.
2: Совершайте покупку в «Мебельном континенте» и становитесь участником розыгрыша. Главный приз – 500 тысяч рублей. Не пропустите «Мебельный континент». Барбашова, 72. Подробности об организаторах, правилах проведения, срок, месте и порядке получения призов у консультантов.
0: Новости на русском.

0: самое мгновение мы по чечайне не только наблюдали звездопад, но и слетали на Самуи, что в Таиланде. Именно там проходили съемки официального видео, и даром, что песни группы «Рефлекс» «Падали звезды» уже 23 года качают по эфирам столичных и не только столичных российских радиостанций, звучит до невозможности актуально. Друзья мои, я надеюсь, что этим вечером, независимо от наличия или отсутствия звездопада, или тумана, или дождя, или напротив ясной погоды, настроение у вас самое что ни на есть солнечное. Не в последнюю очередь благодаря тому, что любимая русская вещает на полную громкость. Я, Юлия Калинина, остаюсь с вами до полуночи, обещаю сделать все возможное, чтобы было не скучно как минимум, чтобы вы могли как следует отдохнуть и подготовиться к золотой середине рабочей недели. Это задача максимум. Горяченная премьера от Дениса Клявера уже через мгновение, затем Максим и Сергей Лазарев на русском.
1: Новая песня на русском.
2: Облетела листва, как ненужные слова. Между нами горе, осень поселилась.
1: Всем привет, это Денис Клявер, и вы слушаете мою новую песню «Между нами осень» на русском. Русское радио.

0: Реклама на русском.
1: Осенние скидки в Арктике. Так мощная мясорубка Kenwood с 5 насадками стоит всего 11 490 рублей. Безумные скидки в Арктике. Подробности в ТК «Арктика».
2: М2 Connect. Для бизнеса, как для своих. Онлайн-касса всего от 990 рублей в месяц. Работает без сим-карты. М2 Connect. Гибкие и недорогие интернет-тарифы для бизнеса любого масштаба. От стартапа до сети магазинов. М2 Connect. Сплошные плюсы. Подключайтесь. 62-22-22. Наш сайт m2connect.ru.
3: Компьютерный клуб CyberX на Барбашова 72. Отличное место для развлечений и киберспорта. Просторный, стильный и комфортный зал с кондиционированием и вентиляцией.
4: Командные випки на 5 мест.
3: Дуо-комнаты и соло-рум, чтобы почувствовать себя настоящим про.
4: А еще 2 комнаты с PlayStation 5.
3: Клуб CyberX.
4: Мощное железо и топовая периферия.
3: Снеки и напитки, свежий зерновой кофе и дружелюбная атмосфера.
4: Для новых гостей приветственные 500 бонусов на баланс.
3: Компьютерный клуб CyberX на Барбашова 72.
4: Круглосуточно.
5: Если у вас правильная осанка, умные глаза и загадочная улыбка, значит, вы заметили, что вас фотографируют.
6: Рекламная служба Русского радио во Владикавказе. 64 92 00.

если подумать, для парней совершенно нормально девчонок обвинять в том, что пропал сон, аппетит, отложенные на ремонт авто наличные, да и рыбалка с друзьями, кажется, вот-вот накроется. Ну что делать, когда вдруг в вашей душе, дорогие мужчины, возникнет некоторое недовольство и даже негодование по этому поводу? Вспомните прямо в эту секунду, что мы ваше счастье, мы ваша радость, и вы просто обязаны носить нас на руках. Можно прямо сейчас. Заметьте, даже если вы только что переступили порог дома, прямо в объятия. Любимый, бросайте, подхватывайте ее, кружите, говорите, ты на свете всех милей. А, кстати, уже совсем скоро наш эфир продолжит барышня, которая, я уверена, многих своих поклонников лишила сна и аппетита. Это Александра Воробьева. Заново здесь, на русском.

0: оно какое?
1: Наше утро!
2: Сейчас очень важная информация. В среднем чайки могут похитить до 35 блюд в неделю.
3: Ого, понимаете? Одна чайка.
2: У меня такое ощущение, что они просто говорят: девчонки, на бизнес-ланчен вот этот, ау, и пикируют туда. Не надо чайкам давать слабительное. Ты что?
3: Наоборот.
2: А, наоборот,
3: затвердительное.
2: Да, конечно, будет камнем падать, понимаешь, как бы. Здравствуйте, ау, меня пучит, ау.
4: Завтра с 7 утра слушайте главное утреннее шоу страны «Русские перцы» на русском радио. Реклама на русском.

0: вкусно доставил.
1: АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0+.
2: Вас выселяют из ипотечной квартиры? Отлично. Сняли трубку, набрали номер.
3: На основании статьи 213.10 закона о банкротстве ипотечную квартиру можно сохранить, освободившись от всех потребительских кредитов. Воспользуйтесь изменениями. Пройдите процедуру прямо сейчас. Росбанкрот. 8-800-200-38-38. 8-800-200-38-38.
4: Банкротство в негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
5: Новая осенняя коллекция уже в магазинах «Рандеву». Трендовые модели обуви, одежды и аксессуаров. «Мазон Давид», «Танданс», «Люмик», «Дизель», «Аш» и «Лав Маскина». «Рандеву». Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности у продавцов-консультантов.
6: Международный платеж. Комиссию проверили. А курс в А7. 0% наценки на курс Банка России. Открытая фиксированная комиссия за услугу 0,3%. А7. Российская система международных платежей. Партнер, на которого можно положиться. Услуги оказывают ООО «А7-агент» и ООО «А7». Подробные условия на сайте а7-агент.ру. Рекламодатель ООО «А7», созданная при участии ПАО «Банк ПСБ».
7: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас?
8: Капсикам. Вот верный ответ. Разогревающий и обезболивающий эффект. Капсикам. И боль на удалении. Капсикам. Моя сила в движении. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
9: Слышали? Так прощается двигатель. Коррозия, перегрев и привет, капиталка.
10: А можно было просто залить антифриз «Феликс». «Феликс» — это профессиональная защита и продление ресурса двигателя. Замени сейчас и забудь о дорогом ремонте. Береги мотор. Начни с антифриза «Феликс».
11: Ученые доказали, что 2 минуты смеха полезнее, чем 20 минут бега. Теперь я просто сижу на скамейке и ржу над пробегающими мимо. Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 499.

0: повторить сердце прекрасной сеньориты. То ли что стоит на балконе, то ли бросит розу, то ли нет. Идальго должен быть при шпаге и, конечно, на коне. В 21 веке, даже если ты Филипп Киркоров, нужен большущий автопарк. И вот тогда благосклонность дамы, ну не то чтобы гарантирована, но она становится на полшага ближе. Кстати, сам Филипп Киркоров авто не водит. Говорит, опасно для других участников движения из-за сумасшедшего темперамента. А вообще здорово, когда у кавалера не только авто есть, но и яхта на причале, согласитесь. А если совместить, и пусть у вашего парня будет сухопутная яхта, а такое вообще возможно? Прямо сейчас все выясним. Андрей Осипов про автомобили на русском.
1: Про автомобили на русском.
2: Всем привет, с вами Андрей Осипов. Сухопутная яхта. Вот что такое гибридный кроссовер Deepal G380 от концерна Чинган. Потому как предлагает качественный салон, даже с некоторыми излишествами, вроде массажа и атаманки для переднего пассажира. Может покачиваться на неровностях асфальта, как на волнах, но способен стремительно перемещаться, набирая сотню за 6,3 секунды. Арсенал у Deepal не слабый. Два электромотора, один вращает передние колеса, другой задние. Вот вам и постоянный полный привод. Общая мощность 439 лошадиных сил. Тягу обеспечивает батарея емкостью 35 кВт-часов, которая подзаряжает по мере необходимости 1,5-литровый бензиновый двигатель мощностью 143 силы. Запас хода при полном 60-литровом баке и заряженной батарее около 1000 километров. Да и собирается кроссовер в России. Это был Осипов про автомобили на русском.
1: Русское радио.

0: Реклама на русском.
1: У меня дело выгорело.
2: И сам я выгорел. Это не дело. При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
3: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
4: За спасибо я куплю за бонусы спасибо. В отпуск я поеду за спасибо.
5: Оплачивайте бонусами спасибо. Билеты и отели на Спасибо Travel. Все возможности в Сбербанк Онлайн. Участникам программы Сбер Спасибо доступно списание бонусов на скидку при оплате товаров до 31 декабря 2026 года на сайте программы spasibosberbank.ru в разделе Travel. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на сайте программы. Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО «Сбербанк», АО «ЦПЛ», Москва, ОГРН, 111-774-668-98-40, 0+.
6: Магнит «Семейный» и Магнит «Экстра» предлагают скидки на любимые товары. С 7 по 13 октября. Вода минеральная лечебно-столовая «Боржоми» 1,25 литра. Цена по карте «Магнит Плюс» 219 рублей 99 копеек. «Магнит» – цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточните на кассе и на magnit.ru.
7: Когда машина важна по-настоящему, она заслуживает лучшего. Оригинальные моторные масла «Ликвимоли» доступны в России. Найдите ближайший авторизованный магазин на liquimoli.ru. Оригинальное, настоящее «Ликвимоли».
8: Следующая остановка – большой розыгрыш на ВБ.
9: Покупайте со скидками и выигрывайте iPhone 18 Pro, тур от ВБ Travel, сертификаты и многое другое. Большой розыгрыш на ВБ. Покупайте и выигрывайте. Организатор розыгрыша ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-19-19. Адрес 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калядина. Территория Индустриальный парк Калядина. Дом 6. Строение 1. Сроки проведения розыгрыша с 28 сентября по 18 ноября 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов по результатам розыгрыша, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
10: Международный платеж. Комиссию проверили. А курс в А7. 0% наценки на курс Банка России. Открытая фиксированная комиссия за услугу 0,3%. А7. Российская система международных платежей. Партнер, на которого можно положиться.
11: Услуги оказывают ООО А7 Агент и ООО А7. Подробные условия на сайте а7-агент.ру. Рекламодатель ООО А7. Созданное при участии ПАО Банк ПСБ.
12: Счастье любит путешествия, вкусную еду и веселье, а не вот эту вот пресловутую тишину. Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 499.

обычно и бывает, что парень просто не в курсе, что мы начинаем сочинять роман, причем роман захватывающий, любовный, и примерять заветное колечко и платье свадебное себе представлять во всех красках и подробностях, как только он придержал дверь, чтобы мы могли пройти. Или вдруг спросил нежным шепотом: «Девушка, вы на следующий выходите?» В общем, парни, будьте осторожны с этим вашим нежным шепотом, не сбивайте нас с толку. А то, знаете, нам много не надо для того, чтобы напридумывать «Ого-го, какие невероятные совместные приключения», так, чтобы, взявшись за руки, отправиться в добрый путь на долгие года. Хорошо, когда на эстраде есть люди, на которых можно равняться, ориентироваться и понимать, что он именно тот, а она именно та, что бы они там ни пели в своих

0: Реклама на русском.
1: Кафе «Юг-34». Новые вкусы и новинки.
2: Меню для счастливого человека.
1: С 9 до 14 часов завтрак.
2: Воздушные сырники со сметаной, карамелью и ягодами.
1: На обед вкуснятина.
2: Пряный том-ям, томаты с кизиловым соусом и хрустящая итальянская пицца.
1: А на ужин? Нежнейший стейк из семги с брокколи или паста карбонара.
2: И всегда в наличии фирменный финиковый пирог с мороженым.
1: Кафе «Юг-34». 34.
2: Счастье есть.
1: Джанаева, 34.
2: Доставка 8-999-844-34-34.
1: Или через приложение Яндекс.Еда.
3: Осень – время домашнего уюта, время теплого одеяла, мягкой подушки и уютного пледа. В магазине Homeberry весь ассортимент домашнего текстиля и декора проверенного качества. Барбашова, 26. Телефон 62-00-00. Пусть осень будет уютной вместе с Homeberry.
4: Сосредоточься на главном. Хьюси разыгрывает квартиру. Звони и забери ключи. Это твой шанс. Прямо сейчас. Подробности по номеру звездочка 1420.
5: Не оферта. 17 августа по 18 декабря 2026. Покупатель квартиры получает билет на участие в розыгрыше. Участвуют ЖК «Моя легенда» и «Мане». Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на сайте domdefismane.ru. Застройщик ОСЗ-21 Югстроинвест. ОСЗ-20 Югстроинвест. Проектные декларации размещены на сайте наш.ру.
6: Увидел объявление, мы починим все, что отремонтировал ваш муж. Посмеялась, но телефончик записала.
7: Рекламная служба Русского радио во Владикавказе. 64 92 00.

0: больше, чем радио. Новости. Новости на русском.
1: В студии Антон Кравченко. Здравствуйте. В начале АЧП в акватории Черного моря горит танкер. Пляжи федеральной территории Сириус временно закроют. Власти просят жителей не открывать окна и воздержаться от длительного пребывания на улицах. Фото и видео горящего танкера и нефтепродуктов, которые разлились по морю, начали появляться в соцсетях и СМИ тем вечером. Пока официально причины ЧП и последствия не комментировали. Уголовное дело в отношении основательницы детского хосписа «Дом с маяком» Лиды Маниавы прекращено в связи с отсутствием состава преступления. Об этом сообщил адвокат Михаил Бирюков. Официальная информация пока не подтверждена. Маниаву задержали 2 сентября. Ее обвинили в распространении фейков о российской армии из-за поста в Телеграме годовщине начала СВО. В нем она писала о погибших и пострадавших на Украине. Женщина основывалась на данных ООН. Суд избрал ей меру пресечения в виде запрета определенных действий. В среднем россияне проводят в интернете 3 недели в год. Такую оценку привел вице-премьер Дмитрий Григоренко. По его словам, на одного человека в России приходится 1,5 терабайта интернет-трафика ежегодно, в 1,5 раза больше среднемирового показателя. Григоренко отметил, что доступ к сети стал базовой потребностью, а перебои вызывают у людей беспокойство. Он также сообщил, что более 80% граждан ежемесячно совершают покупки на цифровых платформах. Исследования показали, что танцы защищают от слабоумия и оздоравливают психику. По данным китайских ученых, хореография работает как мультимодальная терапия, стимулирующая одновременно и мозг, и нервную систему. У пожилых людей танцы замедляют развитие деменции, а у детей и подростков снижают уровень социальной тревожности. Кроме этого, физическая активность и общение стимулируют выработку гормонов, которые отвечают за хорошее настроение. Еще за хорошее настроение отвечает любимая музыка на русском и Юлия Калинина. Она будет с вами в ближайшие 3 часа.
0: Новости. Новости на русском. На русском радио Юлия Калинина.
2: Да-да, я не собираюсь увиливать от своих непосредственных обязанностей. Танцы, танцы, танцуют девчонки, а парни пусть постоят в сторонке, как пелся в одной хорошей песне. Ух, друзья мои, что и говорить, без танцев жизни своей не представляю. Причем не то, чтобы я как-то профессионально занимаюсь этим вопросом, а скорее так, для себя, для души. И очень часто мои танцы, например, с пылесосом во время уборки, а может быть, с тряпкой, когда на кухне что-то отмывают. В общем, так или иначе, танцевать равно, как и петь можно, без каких бы то ни было причин, просто потому что настроение хорошее, просто потому что любимый исполнитель здесь на русском вдруг бамс и появился волею нашего музыкального редактора. Зиверт «В городе лето» — один из самых ярких ремейков этого сезона. Наслаждайтесь. И еще раз доброго вечера.

0: Реклама на русском.
1: Новый магазин Homeberry на Барбашова, 72. Это целых 200 квадратных метров женского счастья. Все необходимое для приготовления вкусных блюд, оформления праздничного застолья и уютных домашних трапез. Ассортимент кухонного инвентаря, посуды и текстиля удивит вас своим разнообразием и приятными ценами. Все для идеальной кухни в Homeberry на Барбашова, 72, строение 2, район Шамиля Джакаева. Телефон 62-00-00.
2: Не хватает инструментов? Фирма «Профи» вам поможет. Фирма «Профи». Прокат профессионального электроинструмента и строительного оборудования по отличным ценам. Только новые оригинальные инструменты от ведущих мировых производителей. Есть «Макита», даже «Бош». И доставим все, что хочешь. Фирма «Профи». Маркуса 66 и Гадеева 10А. Район магазина «Ласточка». Телефон 8-928-928-2201.
3: Компьютерный клуб CyberX на Барбашова, 72. Отличное место для развлечений и киберспорта. Просторный, стильный и комфортный зал с кондиционированием и вентиляцией.
4: Командные випки на 5 мест.
3: Дуо-комнаты и соло-рум, чтобы почувствовать себя настоящим про.
4: А еще 2 комнаты с PlayStation 5.
3: Клуб CyberX.
4: Мощное железо и топовая периферия.
3: Снеки и напитки, свежий зерновой кофе и дружелюбная атмосфера.
4: Для новых гостей приветственные 500 бонусов на баланс.
3: Компьютерный клуб CyberX на Барбашова, 72.
4: Круглосуточно.
5: М2 Connect. Для бизнеса, как для своих. Онлайн-касса всего от 990 рублей в месяц. Работает без сим-карты. М2 Connect. Гибкие и недорогие интернет-тарифы для бизнеса любого масштаба. От стартапа до сети магазинов. М2 Connect. Сплошные плюсы. Подключайтесь. 62-22-22. Наш сайт m2connect.ru.
6: Чем можно тронуть мое каменное сердце? Попробуйте граненым алмазом.
7: Рекламная служба Русского радио во Владикавказе. 64-92-00.

снова здравствуйте, самого доброго вечера желаю. Ох, друзья мои, сегодня с утра пораньше мой день сделал смешной монолог кавалера Добрельи в исполнении Михаила Боярского. Ну, помните, в фильмах о приключениях гардемарин герой там сокрушался по поводу того, что у нас малопригодная для жизни погода. Сначала снег, говорит он, потом дождь, елки эти ужасные. И продолжает жаловаться на жизнь и на все, что его окружает. И да, спорить с тем, что лето у нас жаркое, зима холодная, осень прямо очень-очень осенняя, никто не собирается. Но для нас противостояние погоде – это почти спорт. Ну, а для всяких изнеженных товарищей европейских это, наверное, то самое непреодолимое обстоятельство, которое вынуждает дойти до границы, посмотреть, сказать, нет, все, ладно, мы уходим. Ну что ж, пусть так.

Вот певица Алсу не раз говорила о том, что любит весну, но не раннюю. Ту весну, которая ближе к настоящему летнему теплу. Ну, это и неудивительно, ведь певица появилась на свет именно летом. Я думаю, что именно поэтому в ее песнях столько тепла, столько солнца. И даже прохладным октябрьским вечером ее голос согревает, согласитесь. А что же нас с вами ожидает ближайшей весной? Весной с пометкой 2027. Весна, говорят, будет неустойчивая и не будет ранней. Будут похолодания, будут снегопады, особенно в северной половине России. Главная причина – продолжительное влияние пресловутого Эль-Ниньо. Ну что, независимо от того, какие погоды за окном сейчас, что там будет весной, мы здесь на русском продолжим работать для каждого из вас. И ничуть не сомневаюсь, каждое совместное мгновение будет по-настоящему солнечным.

0: песня на русском.
1: Не стой, танцуй, не стой, танцуй.
2: Всем привет, мы группа Ума Турман. И вы слушаете нашу новую песню «Не стой, танцуй» на русском.
0: Русское радио.
1: Никакая

дорогие мои. Я надеюсь, что болеть мы с вами будем только одной штукой под названием «Любовь». Любовь к какому-нибудь прекрасному человеку или к хорошей музыке. А все сезонные простуды нас с вами пусть обходят стороной. Кстати, в альтернативной медицине есть мнение, что прослушивание джаза при простуде повышает и уровень иммуноглобулина А в крови. Однако научных подтверждений этому нет, но здесь, я думаю, просто никто не копался. А вообще, я уверена, что прослушивание музыки хорошее, оно безусловно ставит на ноги, но это не исключает лечение, обильного питья и все-все рекомендации вашего лечащего врача необходимо выполнять полностью. Здоровья вам, настроения хорошего в компании любимого.

0: Реклама на русском.
1: Он мой номер один, моя половина.
2: Для моей машины раздел авто в Сбере.
3: Все для автолюбителей уже есть в Сбербанк онлайн. Оплачивайте мойки, ТО, страховки и другие сервисы с кэшбэком до 15%. Бонусами спасибо в разделе авто. Начисление бонусов в размере 13% доступно участникам программы «Сбер. Спасибо». Подробнее об акции на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-77-00-13-21-95. Москва, 6+. Генеральная лицензия Банка России номер 1481 от 11 августа 2015 года.
4: То, что я видел, будущее.
5: Фантастическая премьера.
6: Прогресс вступил в контакт с цивилизацией, которую мы называем странниками.
7: Он перестал быть человеком.
8: Он угрожает уничтожить Землю.
5: Юрий Колокольников, Максим Матвеев. В сериале по мотивам братьев Стругацких. Полдень на платформах Кион и Окко. 18+.
9: Квартира в Москве на счет 5. Всего 5 покупок от 1000 рублей по кредитной Сберкарте. 120 дней без процентов. До 15 декабря. И вы участник розыгрыша. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на sberbank.ru в разделе «Кредитные карты. Карта. 120 дней». Общий срок акции с 1 октября 2026 года по 31 января 2027 года. Подробности о проведении, организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
10: У 72 миллионов россиян есть средства накопительной пенсии. Но как выгодно получить эти деньги и управлять ими? Поможет приложение «Сбербанк Онлайн». Введите в поиске на главной «Расчет пенсии» и узнайте, где ваши деньги. АО НПФ Сбербанка. ПАО «Сбербанк». Подробную информацию об интернет-банке и мобильном приложении «Сбербанк Онлайн», информацию об управлении активами, а также иную информацию, подлежащую раскрытию, уточняйте на сайте sberbank.ru. 0+.
11: За спасибо я куплю за бонусы спасибо и скажу в кино я за спасибо.
12: Оплачивайте бонусами спасибо билеты в кино и театр на Афиша. Все возможности в Сбербанк Онлайн. При оплате на сайте afisha.ru до 31 декабря 2026 года участникам программы «Сберспасибо» предоставляется возможность списания бонусов на скидку. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на sberbank.ru. Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО «Сбербанк», АО «ЦПЛ», Москва, ОГРН, 111-774-668-98-40, 0+.
13: Слышали? Так прощается двигатель. Коррозия, перегрев и привет, капиталка.
14: А можно было просто залить антифриз «Феликс». «Феликс» — это профессиональная защита и продление ресурса двигателя. Замени сейчас и забудь о дорогом ремонте. Береги мотор. Начни с антифриза «Феликс».
15: Мама говорит, с деньгами нужно уметь дружить. Поэтому у меня есть она — детская Сберкарта.
16: Оформите карту бесплатно, участвуйте в розыгрыше миллиона бонусов «Спасибо» и других призов. Детская Сберкарта. Так начинается большая дружба.
17: Акция. Оформи первую дебетовую карту с тарифом детский. Пополни ее единовременно на сумму от 2000 рублей и участвуй в розыгрыше 1 миллиона бонусов спасибо. Действует с 1 октября по 30 ноября 2026 года. ПАО «Сбербанк». Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru 0+.
18: Новая осенняя коллекция уже в магазинах «Рандеву». Трендовые модели обуви, одежды и аксессуаров. «Мазон Давид», «Танданс», «Люмик», «Дизель», «Аш» и «Лав Маскина». «Рандеву». Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности у продавцов-консультантов.
19: Бабуль, это на коммуналку и на рассаду.
20: Любимая, там дождь. Возьми такси.
19: Перевожу нашему первокурснику. Уже скучаю.
21: Делитесь заботой с близкими без ограничений. В Сбере. Переводите внутри Сбера и оплачивайте ЖКХ без комиссии в Сбербанк Онлайн.
22: Подробности и ограничения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк». 0+.
23: Чем хуже настроение, тем нежнее отбивные. Рекламная служба русского радио. 5-7-9-7-7-9-9. Код 499.
24: Это будет наш с тобой секрет. Не скажу, о чем молчим вдвоем. Если ты грустишь, то грустно мне. Если я пою, то я влюблен. Пролетают мимо облака, скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка.

Мечтай, люби, ревнуй, скучай, рискуй, летай, но только просто будь собой.

0: привет! Я Татьяна Буланова.
1: А я Анна Семенович. И вы слушаете нашу новую песню
0: «Вселенная»
2: на русском.
3: Русское радио.

Ай, сейчас буду хвастаться. Анну Семенович сегодня видела в наших коридорах, и, знаете, не могу не заметить, только девушка с такой волшебной, теплой аурой могла спеть о расставании и пожелать новому бывшему и теплого дома, и большой любви вот настолько искренне. Но когда подпевает ей сама Татьяна Буланова, легенда нашей российской эстрады, ну вот тогда получается вот такая песня, которую хочется слушать снова и снова. Прям до мурашек. Девчонки, какие вы молодцы. Спасибо вам за эту песню. По-девичьи. Спасибо. Артур Пирожков подхватывает музыкальную эстафету, но этого парня мы всегда ждем с распахнутыми объятиями.

0: Русское радио. Новости. Новости на русском.
1: В студии Антон Кравченко. Здравствуйте. Глава правительства Михаил Мишустин поручил Минцифры усилить защиту учетных записей на госуслугах. В частности, нужно продумать новые условия для входа в систему или восстановления доступа к ней. По словам Мишустина, мошенники стали активнее использовать искусственный интеллект. ИИ-агенты научились менять записи и инициировать транзакции, а также проводить кибератаки. Премьер отметил, что борьба с подобными преступлениями требует скоординированных усилий всей отрасли информационной безопасности. Семейная ипотека обеспечила сентябрьский бум кредитования. Доля льготных программ в общем объеме ипотечных кредитов в сентябре достигла 72%. Это максимум с февраля этого года. Всплеск был связан с переносом будущих сделок на более раннее время, так как с 1 октября вступили в силу более жесткие требования по семейной ипотеке, считают эксперты. Теперь же банки ожидают снижения выдачи. Икону Троицы Андрея Рублева вернули в иконостаса в Троице Сергиевой Лавре. На время обследования климатической витрины, в которой она содержится, икону заменяли типографской кофеей, пишет РБК. О том, что икону изъяли на время ремонта, стало известно в середине сентября. Тогда сообщалось, что Троица могла получить повреждения, так как содержалась в плохих условиях. Но официально эту информацию не подтверждали. И о спорте. Футболисты сборной России сыграли в ничью с командой Нигерии. Товарищеский матч, который прошел этим вечером в Нижнем Новгороде, завершился со счетом 3-3. За 30 минут до конца игры россияне вели со счетом 3-1, но нигерийцы смогли забить на 78-й минуте и 94-й, последний из добавленных. Сборная России отстранена от турниров FIFA и UEFA с 22 года. С тех пор команда Валерия Карпина проводит только товарищеские матчи. Вернусь буквально через час, а далее в эфире «Стол заказов». Приветы и поздравления присылайте Юлии Калининой.
0: Новости. Новости на русском. «Стол заказов» Русского радио. Время приветов и поздравлений.
2: Вот удивительно, казалось бы, мы знаем, что календарная осень, однако все равно ждем тепла и солнца. И вот сегодня не было ни того, ни другого. Более того, весьма сильные осадки были над столицей, и все-таки ближе к вечеру настроение замечательное. Не в последнюю очередь благодаря тому, что вы, друзья мои, стоит вас только пригласить, намекнуть на предстоящий стол заказов, как вы тут же все собираетесь. И вы действительно желанные долгожданные гости. А Наталья пишет, любимочки Димули, большой привет, спасибо, что ты рядом, легкой недели, приятного вечера, твоя супруга Зая. Русскому радио большой привет, процветание вам, спасибо за приветы. А, Надя, Зай, привет тебе от рыцаря Айвенга, улыбайся чаще, твоя улыбка, как лучик солнца, озаряет Млечный Путь. Какая красота. Я думаю, что вот в 21 веке, в сумасшедшем, казалось бы, когда ни секунды лишней ни у кого, место романтики все-таки есть. Любовь пишет, всем привет из Мордовии, пламенный привет моей дочурке Аленке, люблю тебя. Тебя, моя хорошая, выздоравливай скорее, знай, что ты лучшая. Это мама пишет. Ну что, давайте-ка еще раз пожелаем крепкого здоровья всем тем, кто приболел. Пусть сезонные хвори обходят вас стороной. Танюшка пишет, огромный привет любимому мужу, доченьке. Вы весь мой мир, мой свет, моя жизнь. Я вас люблю, пишет мама Таня. Большой привет моим любимым в город Шуя, Зыковым, Алексею и Леночке, доставлено. Танюша, а фото на аватарке просто классное. Вы такая улыбчивая, такая позитивная. Всегда такой оставайтесь. Ну и большой привет вашему семейству. Будьте счастливы.

0: Да.
1: Очаровательная Мари Гу только что была здесь на русском. Недавно смотрел выступление певицы, естественно. В записи, так скажем, нарезка с концертом. Это было потрясающе. Какая энергетика, какой драйв. Так держать. Анюта пишет: большой привет моим друзьям, Олежке и Мишке. Вы самые лучшие верные друзья. Спасибо за дружбу. Хорошего вечера. И мне тоже. Анечка, спасибо. Доброго вечерка. Александр из Сыктывкара у нас на связи. Саша, здравствуйте. Всей команде русского пламенный привет. Я еще на работе, очень устал. С любимым русским радио день пролетел на одном дыхании. Завтра выходной. Желаю хорошего эфира, прекрасного настроения и тепла в ненастную погоду. Александр, мы вас тоже любим. Огромное спасибо за добрые слова, просто за то, что вы у нас есть. Пишите еще. И пусть рабочий день закончится побыстрее.

Вот знаете, что видят во сне радиоведущие? Ни за что не поверите. У меня самый кошмарный кошмар – это когда перед тобой есть пульт, а на нем нет кнопочек. А самый радостный сон – это когда мы празднуем Новый год в студии Русского радио. Вот иногда бывают такие яркие камбэги. Это действительно просто чудо. Привет, любимая русская. Хочу передать наилучшие пожелания Антонову Василию. Он сегодня трудится, у него сутки впереди. Ждем домой. Хочу сказать сынуле Антонову Юрию, что очень его люблю. И желаю завтра прекрасной поездки и хорошего отдыха. Дорогая Оксаночка, вам и близким вашим большой привет. А Светлана из Сочи всем передает большой привет. Даша, также наилучшие пожелания. Текс, дорогие мои, не забывайте указывать полные имена ваших родных близких, а то сплошные какие-то у нас подпольные клички, так не пойдет. А Михаил Владимирский пишет: большое спасибо за позитивный эфир. Михаил, вам тоже большое спасибо. Вместе с вами передаю привет и многочисленным друзьям. Всем желаю хорошей, удачной рабочей среды. Дорогой Михаил, вам также желаю трудиться и отдыхать с удовольствием. Ну что, друзья мои, пишите 916-003-105,7, сообщество Русского радио ВКонтакте и в Одноклассниках. Все к вашим услугам и доброго вечера.

что, дорогие мои, снова к вашим приветам. Людмила Агафонова-Белицкая передает привет всей команде «Русского». Илье Крылову привет, да, он займет мое место в студии сразу после полуночи, здесь вы правы. Антон Кравченко с возвращением из отпуска. Всем мира, счастья, добра, навеки ваша Людмила. Людмила, привет и доброго вечера. Павел Кучеров пишет, да, сегодня на улице погода была не очень приятная. Слушаем прекрасную музыку на «Русском», настроение становится светлым и радостным. Всем друзьям всего самого хорошего, дорогой Павел, и вам всего наилучшего, самого доброго вечерка. Роман Шишкин мне желает теплого вечера, легкого эфира. Дружище, спасибо огромное. А Любанечка Ульянова пишет, хотел бы свою мамулю поздравить с юбилеем, желаю ей всего наилучшего. Мам, с днем рождения тебя. Любушка, напишите, как зовут вашу новорожденную, чтобы мы могли ее еще раз поздравить. Всех тех, кто появился на свет 6 октября, еще раз поздравляю. Счастья, радости, удачи во всем. Алексей Власов сообщает, Оренбург на связи. Вчера, 5 октября, свой день рождения отмечал мой лучший друг Иван Кутикин. Ванька, несмотря ни на что, на то, что нас разделяет расстояние, ты все равно самый лучший. Счастья, удачи, любви, сибирского здоровья, финансовой стабильности. Пусть все задуманное сбудется. Ну и еще раз всех учителей и врачей с прошедшими праздниками. Всем, кто мчит, не меняя волны, отдельный привет. Юль, хорошего эфира. Алекс, огромное спасибо. Просто спасибо за то, что вы вместе с нами, и за то, что волны не меняете, и за то, что настроение у вас всегда на 5 с плюсом.

Маме никаких сложных вопросов сегодня задавать не будем. Все эти быть или не быть оставим как минимум до утра. Любовь пишет: Вовочке большой привет. Едем с дачи, слушаем стол заказов. Вов, ты моя любовь. Все будет хорошо. Прекрасная любовь вам и вашей любови, которую зовут Владимир. Большой-большой привет и доброй дороги. Татьяна сообщает: сегодня нашей самой маленькой внучке 3 месяца. Агния ее зовут. Агния Берестова из Краснодара. Расти красивой, любимый, счастливый. Родителям всех благ. Дедушка Сережа, бабушка Таня Журавлёва из Усть-Лабинска. Ну что, дорогая прекрасная Агния, слушай русское радио. Расти на радость маме, папе, бабушке и дедушке. Танечка, вам еще раз большой привет. Одно удовольствие говорить приятности очаровательным дамам. Светлана пишет: хочу передать привет в Иваново от Дарьи. Обожаю свою маму Светлану Петрову. Ольга нам пишет: хочу передать привет мужу Антону, он дальнобойщик, сейчас на работе, в пути, жду, скучаю. Еще привет нашим любимым детям, Рудику, Саше и Насте, любящая жена и мама Ольга из Ульяновска. Привет, любимая русская, слушаю вас каждый день с утра, бодрите, вечером согреваете. Спасибо за музыку. Пусть этот вечер будет по-настоящему отличным. Дорогая Машенька из города Тольятти, большой привет. Оставайтесь на связи, здорово, что вы вместе с нами.

0: Реклама на русском. Русское радио представляет 5 декабря. Москва. ВТБ-арена. 31-я церемония вручения национальной музыкальной премии «Золотой граммофон». Билеты уже в продаже. Подробности на русрадио.ру.
1: 12+. Я дома с женой, веду себя как тигр. Хожу на четырех лапках и бесшумно. Рекламная служба русского радио 579-7799, код 499.

0: Изрядная порция романтики в нашем эфире. Это «Бурито» и «Елка». Эта песня в моем персональном плеере всегда занимает отдельное теплое местечко. Виктория пишет: передаю привет портному Алексею Николаевичу от жены, дочки и Байтика. Но это, видимо, домашний любимец. Вот уж не знаю, кот или пес. Любим и ждем. Именно такими словами Виктория заканчивает письмо. А Юля, приветствую вас. Посмотрите, какая красота на небе. Сам сфотографировал. Передаю привет, как всегда, на мою малую родину, Республика Карелия, город Петрозаводск. На связи наш постоянный слушатель Дэн. Дэн, потрясающие фотографии, северное сияние во всей красе. Действительно, романтично и здорово. Рудик пишет: Ириночка, ты лучшая, ты достойна всего самого-самого. От Кавказа большой привет, ты самая прекрасная на свете, люблю тебя. Передаю большой привет всем слушателям, всем родным и близким, всем, кто меня знает. Всем добра, счастья, здоровья, отличного вечера и всей Москве и Балашихе большой привет. Это Танечка из Балашихи пишет: Танюш, вам, как всегда, спасибо. Спасибо за улыбки, за ваш позитив. А всем слушателям теплый морской привет из города Сочи. Как вы уже, наверное, догадались, от прекрасной Аллы. Ну и прекрасного осеннего музыкального настроения. Дорогая Аллочка, за улыбки, за приветы огромное спасибо.
1: Стол заказов Русского радио.

0: слушает страна. Русское радио.
1: Если кольцо, значит мы вместе, и ничего нет крепче.
0: Слушайте лучшее, любимое на русском.

0: больше, чем радио. Новости на русском.
1: В студии Антон Кравченко. Здравствуйте. Стала известна причина крупного пожара на танкере у побережья Сочи. В Министерстве транспорта сообщили, что судно под флагом Либерии атаковали без экипажной катера. Как отмечалось ранее, танкер перевозил нефть, она разлилась по акватории и загорелась. Приступить к тушению можно будет после снижения интенсивности огня, когда станет возможным безопасное сближение спасательных судов с танкером. Пострадавших, по предварительным данным Минтранса, нет. Экипаж спасен, в него входили 23 гражданина Индии. В правительстве снова обсудили дефицит топлива. В центре внимания была ситуация в 6 регионах – в Оренбургской, Нижегородской, Новосибирской, Омской и Тюменской областях, а также в Удмуртии. Вице-премьер Александр Новак призвал ускорить принятие мер для оперативного удовлетворения спроса на топливо. Также регионам необходимо активнее заключать соглашения с независимыми АЗС, а Минэнергофас – с нефтезаводами. Новак поручил продолжать работу по стабильным поставкам нефтепродуктов на внутренний рынок. Русский язык впервые включили в официальную учебную программу школ Индонезии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представительство Россотрудничества. Пилотный проект запустили в одной из элитных школ в городе Магеланг. Занятия начал 51 ученик 10 и 11 классов. К выпуску они должны достичь уровня B1. В дальнейшем Россотрудничество планирует распространить этот опыт на другие регионы Индонезии. В фитнес-клубах выросла доля посетителей старше 40 лет. Те, кому от 30 до 54, составляют почти 60% клиентов. А тех, кому больше 40, около трети. Увеличилась и доля клиентов старше 60 лет. При этом доля посетителей от 20 до 29 лет, напротив, снизилась. Эксперты говорят, что молодежь сохраняет интерес к физической активности, чаще выбирая бег, студии и самостоятельные тренировки. Вернусь буквально через час.
0: Новости на русском.

Абсолютно каждое событие, в зависимости от того, какие вариации припасла судьба, может быть началом драмы или комедии. А иногда и вовсе из обычного ДТП получается история большой и светлой любви. Любви к музыке, конечно. Так Анна Плетнева и Алексей Романов в 2006 году познакомились на одной из столичных магистралей, которую они как-то не поделили. Маленькое столкновение, и вот бамс, мы с вами имеем вот такую длинную, музыкальную, красивую историю. Группа «Винтаж» была создана именно так. И пусть эти двое пара или все-таки не пара. В общем, судить не нам с вами. Нам с вами наслаждаться плодами их творчества. Я, Юлия Калинина, остаюсь с вами до полуночи здесь, на русском. И знаете, наша с вами история любви, она действительно прекрасна.

0: тебе скучаю.
1: Я скучаю.
2: Я соскучилась.
1: Любимый.
3: Давай жить.
0: Я беременна.
3: Давай поженимся.
0: Мам, я замуж.
1: А у нас будет девочка.
4: У меня родился сын.
3: Обои внук.
4: Сам сын у меня родился.
1: Ты мой зойчик.
2: Ты мое счастье.
1: Ты мое сердечко.
2: Ты мое солнышко.
1: Я объявляю вас мужем
2: и женой. Я тебя люблю.

0: друзья мои, я думаю, что исключением не буду, если скажу, что Париж ассоциируется не только со знаменитой башней, но еще и с запахом кофе, круассанами и с вот этими потрясающими мимами, которые на улице показывают свои представления. Ах, как же снова хочется в Париж! А что, уже бывали? Да нет, снова хочется в Париж! Там, кстати, вполне комфортная погода, около 20 градусов тепла, и да, есть чему позавидовать. Но у нас в столице хоть без дождей, и на этом спасибо небесной канцелярии. Мы здесь на русском, как всегда, приглашаем вас на светлую сторону. У нас плюс 25 и вечное лето, независимо от того, что показывает календарь. А совсем свежая вещица от группы «Моя Мишель» совсем скоро, потом «Шура» с хитом «Без срока давности», про летние дожди, которые шумели-шумели, да и отшумели.
1: Русское радио.

меня эта песня всегда связана с невероятно теплыми воспоминаниями, потому что это был один из первых треков, который был в моем плейлисте в день, а точнее в ночь моего первого эфира здесь, на Русском радио. И могу вам сказать, что когда я дрожащим голосом говорил «Моя дорога к вам была долгой, но я к вам все-таки пришла», это было невероятно смешно, и вот сейчас я вспоминаю и думаю, да, действительно забавно. А спасибо вам, друзья мои, за теплый прием, который вы мне тогда оказали, и вот примерно тот же градус чувств у нас сохраняется и сегодня. Может быть, даже немного жарче стало. За теплую компанию, за хорошие песни, за классное настроение. Благодарю всех вас и моих коллег. Впрочем, прощаться пока рано, до полуночи с вами.

0: Реклама на русском.
1: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас? Помнишь рыбалку с больной спиной?
2: Капсикам.
1: Маме скрутила шею весной.
2: Капсикам.
1: Плечо подмывает у сына порой.
2: Капсикам. Вот верный ответ. Обезболивающий и разогревающий эффект.
1: Капсикам. И боль на удалении.
2: Капсикам. Моя сила в движении.
0: Спрашивайте в аптеках. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
3: Русское радио представляет 5 декабря. Москва. ВТБ-арена. 31-я церемония вручения национальной музыкальной премии «Золотой граммофон». Билеты уже в продаже. Подробности на русрадио.ру.
4: 12+.
5: У меня дело выгорело.
6: И сам я выгорел. Это не дело.
7: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
8: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
9: Зачем делать пакеты для сока так, чтобы в них всегда в конце оставался сок? Как его оттуда достать?
10: Я же его слышу. Рекламная служба Русского радио. 579-7799. Код 499.

0: вот если бы меня попросили сказать, а какой из качеств моего коллеги Ильи Крылова нравится мне больше всего, что в нем самое лучшее, я бы, наверное, заблудилась, потому как у этого парня ого-го, сколько всяческих достоинств. Но одно бесспорное достоинство всегда хочу подчеркнуть двумя чертами и, кстати, поставить пример многим и многим товарищам, которые не отличаются пунктуальностью. Это то, что Илья всегда приходит на работу как минимум за час до эфира, а вообще, как правило, даже за полтора. Илюш, ты молодец, я тебе аплодирую.
1: Привет, Юля, привет. Спасибо большое. Да, ответственность, исполнительность – это мое все.
0: Да. Так и есть. И в других людях ты, видимо, тоже ценишь вот эти качества.
1: Конечно, а еще ценю чувство юмора и самоиронию. Вот это самое главное.
0: Вот это, кстати, наше все. Мы с тобой вот только что, буквально, друзья мои, открою вам маленький секрет, за рамками эфира грустили, а правильнее сказать, шутили на тему того, как молоды и прекрасны мы были, ну, скажем так, некоторое количество лет назад.
1: Как молоды мы были, как искренне любили, да и сейчас любим и прекрасно себя чувствуем.
0: Да, еще
1: даже
0: бы.
1: При наших там. Не будем говорить, сколько.
0: 30+, да?
1: Да. Всегда 18+.
0: Хорошо. Илюш, я тебя оставляю в надежных руках, потому что слушатели наши, ну, судя по столу заказов, в прекрасном настроении пребывают. Желаю тебе эту ночь провести максимально круто и музыкально.
1: Спасибо большое.
0: Друзья мои, всем вам большое спасибо за теплую компанию. Завтра в 18 встречаемся в «Вечере на русском». Пока.
2: На русском радио Юлия Калинина.

0: Песня на русском. На столе лежат ключи,
1: говорят, уже не жди. Всем привет, это Дмитрий Колдун. И вы слушаете мою новую песню «Ключи» на русском.

0: больше, чем радио. Новости на русском.
1: В студии Антон Кравченко. Здравствуйте. Россия официально проинформировала ВОЗ об отсутствии зарегистрированных случаев чумы в Иркутске. Об этом сообщает Рейтер. На прошлой неделе по российским СМИ разлетелась информация о том, что сотрудница Иркутского противочумного института умерла после того, как она заразилась чумой на рабочем месте. В соцсетях начали распространять сообщения о том, что больницы Иркутской области массово закрывают на карантин. В самих медучреждениях эту информацию признали фейком, а Роспотребнадзор не выявил аварий при работе с патогенами. А в Кремле призвали верить только официальным источникам. У побережья Сочи судно с грузом нефти, идущее под флагом Либерии, подверглось атаке безэкипажными катерами. Как сообщили в Минтрансе, экипаж в составе 23 человек, все они граждане Индии, спасен. По предварительной информации, пострадавших нет. Сейчас в акватории моря горит разлитая нефть. Начать тушение до снижения интенсивности пламени не представляется возможным. Ближайшие пляжи закрыты. Власти попросили местных жителей не выходить на улицы и закрыть окна из-за сильного дыма. Московских курьеров обяжут ежегодно сдавать тест на знание правил дорожного движения. Он станет обязательным с 15 октября, сообщили в мэрии. Сервисы доставки не будут допускать к работе тех, кто не прошел тест. Нужно будет подтвердить знание скоростного режима, правил движения на велосипедах и средствах индивидуальной мобильности, к которым относятся самокаты. Тестирование также коснется правил доставки и требований к внешнему виду. И о спорте. Футболисты сборной России сыграли в ничью с командой Нигерии. Товарищеский матч, который прошел вечером в Нижнем Новгороде, завершился со счетом 3-3. За 30 минут до конца игры россияне вели со счетом 3-1. Сборная России отстранена от турнира FIFA и UEFA с 22 года. С тех пор команда Валерия Карпина проводит только товарищеский матч. На этом пока все. Антон Кравченко, служба новостей.
0: Новости на русском.

0: обиды и печали не надо. А вот радости нам как можно больше в жизни, пожалуйста. А где ее найти? Из чего добыть, так сказать? Ну, мне кажется, из общения с друзьями, приятными коллегами, каких-то впечатлений от путешествий, да просто даже книжку интересную почитали, фильм посмотрели, музыку послушали, и везде можно подпитаться эмоциями прекрасными. И надеюсь, у нас они с вами будут на протяжении этих 7 часов, которые мы вместе проведем. Как говорится, от заката до рассвета. А вот и он, «Алый закат» Сергея Лазарева. Давайте слушать его песню. Ну и напоминаю, как меня зовут.
1: На русском радио Илья Крылов.

ласково, нежной рукою обниму. Солнышко ты мое ясное, я не отдам тебя никому.

снова просидим до ночи, и ни слова про любовь, но еще хотя бы пару строчек. Ты их проведи со мной, вряд ли я найду кого-то лучше, да и все попытки в никуда. Я хочу сказать тебе, послушай, давай с тобой навсегда.

хочется на все закрыть глаза. Порой мне так хочется то, чего нельзя. И глядя в облака, я понял все теперь. Целый мир в тебе. Давай с тобой навсегда.

не только имеющий уши да услышит, а именно умеющий слушать. Дослушает человека до конца, уже потом что-то добавит, согласится или, наоборот, поспорит, возразит. Как говорится, не оборви собеседника на полуслове, и тогда получится оно, волшебство общения, которого часто нам так не хватает. Потому что желающих говорить и говорить без перестановки намного больше, чем желающих послушать. Ну, если это не радио. Тут все наоборот. Говорит один человек, ведущий, в данном случае это я, Крылов Илья. Ну, а вы, друзья, слушаете и подпеваете любимые песни. Дальше на русском споем вместе с Аней Лорак, Амирчиком. А с елкой не только петь будем, но и рисовать будем. Взяли краски, взяли кисти и вперед творим.

0: Реклама на русском. Русское радио представляет 5 декабря. Москва. ВТБ-арена. 31-я церемония вручения национальной музыкальной премии «Золотой граммофон». Билеты уже в продаже. Подробности на русрадио.ру. 12+.
1: Если вы потерялись в лесу, не паникуйте. Посмотрите на мох. Зеленый цвет успокаивает. Рекламная служба Русского радио. 579-7799. Код 499.

Вот вам и ответ на известное легендарное: одна дождинка, еще не дождь, одна снежинка, еще не снег. Нет, все наоборот, одна капелька света может устроить настоящее лето посреди прекрасной золотой осени, которая у нас продолжается и за окном, и в душе, и по календарю тоже. 7 октября, среда, надеюсь, этот день будет у вас теплым, солнечным, принесет много-много хороших новостей. Если вы сегодня еще и день рождения отмечаете, вообще прекрасно. Долгих лет жизни вам, крепкого здоровья и бабьего лета на русском радио.

Аня Семенович, как чуткая, заботливая женщина, все готова отдать своему лучшему, любимому мужчине. А когда она приходит на русское радио, дембельский альбом провести, столько мужчин у нее здесь ходит в поклонниках, и каждому надо время, конечно же, уделить и помочь. Кому сослуживцев отыскать, кому привет в армию передать, а сколько ребят ждет приветов от Ани в воинских частях, что одного дембельского альбома как-то, согласитесь, маловато будет. Вот мы и решили удвоить счастье общения с Аней Семенович. И поэтому теперь и в субботу тоже будет дембельский альбом с 8 до 9 утра по Москве. И в воскресенье также на своем привычном месте с 8 до 9.00 по столице. Надеюсь, эта новость вас порадовала. Меня зовут Илья Крылов. Всем привет!

У меня мурашки от моей Наташки, а когда дарю я ей ромашки, уже мурашки у моей Наташки. Что-то на любовь меня, друзья, сейчас потянуло. Вот что делают песни с нами, диджеями Русского радио. И за эту красоту, конечно же, спасибо группе «5 утра». Кстати, в студенческие времена была у меня такая Наташка. Да, если слушает сейчас русская, привет тебе, Наташа. И ночами до утра гуляли мы с ней, по крышам города бегали, около подъезда целовались. Все как у людей. И все как положено у молодых парней и девушки.

0: песня на русском.
1: Не молчи, время не бесконечно для нас.
2: Всем привет, это Иракли. И вы слушаете мою новую песню «Не молчи» на русском.
0: Русское радио.

0: жизни. А малина, вот уж где и малинки, и клубнички, и вишенки с персиками. Все самое вкусное и сочное на русско-родином столе. В программе «Стол заказов» примерно через 20 минут мы его с вами начнем. Ну а пока готовность номер один. Придумывайте сообщения, отправляйте их во все мессенджеры, где нас найдете, на номер 8-916-003-105-7. Заходите в Макс русского радио, оставляйте послание в комментариях последнего стола заказов. Я их непременно там увижу и прочитаю. Ну и, конечно же, жду вас ВКонтакте и Одноклассниках.
1: На русском радио Илья.

Радиоканал «Русское радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер FS77-53-747 от 17 апреля 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для слушателей старше 12 лет.

Хорошо отдыхает тот, кто отдыхает с Петром Кузнецовым. В среду в 11:30. Русские каникулы на русском радио.

0: больше, чем радио. Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: Доброй ночи и доброго утра, если в вашем часовом поясе уже рассвело и вы проснулись. Для всех без исключения свою работу начинает стол заказов. И вы его, конечно же, главные герои. Пишите в Одноклассниках, ВКонтакте, Максе Русского радио в комментариях и на номер 8-916-003-105-7 отправляйте свои сообщения. Илья Крылов у микрофона, это я. Поехали! Доброй ночи, Русское радио. Пламенный привет вам из Южной Кореи. Всегда вас слушаем здесь. Передайте привет, пожалуйста, Вове, который на рыбалке, чтобы наловил рыбы на котлеты рыбные. Вам отдельное спасибо, что вы есть. От Алекса был этот привет. Алекс, ловись, рыбка большая, прибольшая в Южной Корее. Дальше от Есении послание. Доброй ночи. Пусть всем вам приснятся самые лучшие сны. Спасибо. От Оксаны из города Новосибирска. Привет, Русское радио, дорогое, любимое. Хотелось бы поздравить с днем рождения дорогого человека Наталью Камышину, пожелать ей всего самого наилучшего, счастья, успеха во всем и, конечно же, огромного здоровья. С любовью к вам, Оксана. Пишите все, кто к нам присоединился. Давайте еще раз номер напомню. 8-916-003-105-7.
0: На Русском радио «Стол заказов».

кого дожди, а у нас солнце, потому что русское на полную катушку, да еще и стол заказов идет. Привет, Илья Крылов, душевно, сердечно вам рада. Благодарное спасибо за теплый, прекрасный, позитивный музыкальный хулиганистый эфир. Сочинский теплый морской бриз и сочинский красочный алый закат всегда музыкально удовлетворены, довольны и радостны вашим стараниям. С уважением, любовью, Алла, город Сочи. Аллочка, спасибо огромное. Привет, Русское радио, сестре Арине, папе Сереже и мамочке Юле, бабушке Гале. Большой привет. Мы едем есть мороженое. Всем хорошей ночи. Ваш Денис из Щелково. Здравствуйте, Русское радио. Поздравьте, пожалуйста, с днем рождения нашу коллегу магазина «Магнит», город Белгород. Валерию Мамедову. Пусть исполняются все мечты. Счастья, здоровья. Целуем, обнимаем. Крепко-крепко коллектив магазина. Еще Юля пишет. Доброй ночи. Привет всем жителям Брянщины. Мирного неба и хорошего настроения.

0: Время приветов и поздравлений. Стол заказов на Русском радио.
1: 2:14 в ночной Москве. Продолжаем стол заказов на Русском. Илья, привет, хорошего дня. Рада тебя слышать. Я Людмила из Уссурийска. Доброе утро, мой город, уважаемые слушатели. Пусть это утро будет для вас ярким, радостным, а ваш день сложится самым наилучшим образом. Желаем отличного настроения, удачи во всех начинаниях и много приятных моментов. Хорошего дня и продуктивной всем среды своим пациентам. Я желаю отличного настроения Ольге Матвеевой и Екатерине. Привет, солнечный привет Аллочке из Сочи, огромный отдельный. Дальше Сергей пишет: Русское радио, здравствуйте, доброе утро. Доченька попросила разбудить ее. Делаю это с вашей помощью. Просыпайся, моя красотулька, и собирайся в школу. Хорошего, плодотворного тебе дня. И не забудь разбудить Кирилла. Кузбасс, Новокузнецк. Дальше от Елены послание. Илья, доброй ночи. Здравствуйте, Елена, я с вами, я в Адлере, мне супер, вам и всем отличной ночи. Зажигаем дальше, ночь у нас действительно прекрасная.

Машка. Мальчишки, девчонки, а также их родители, на русское радио попасть вы не хотите ли? Двери стола заказов открыты. Забегайте в Макс в комментариях последнего стола заказов. Оставляйте письма, а также в ВК, в Одноклассниках. Ну и номер для мессенджеров. Давайте я вам напомню. 8-916-003-105-7. С годовщиной свадьбы поздравляю семью Ганичевых, Сергея и Анастасию из Заволжья. От всей души счастья, здоровья вашей семьи, огромной любви, мудрости через года. Обожаю вас. Ленурик из Заволжья написала это послание. Маргарита Михайловна черкнула: «Доброй ночи, Русское радио. Передайте привет любимому мужу Дмитрию. Хорошей дороги ему пожелайте». Пожелали. Передайте привет и поздравьте прекрасного, доброго, душевного учителя с днем рождения. Это Оксана Васильевна. Всего самого наилучшего. Здоровья, мира, добра. 6-й Д-класс Сертолова от Екатерины это было. Наталья из Калининграда пишет: «Привет Саше и ведущим Русского радио. Оставайся таким же». Остаюсь таким же и буду таким же дальше. Сергей поздравляет президента России Владимира Путина с днем рождения. Желает здоровья. Коллектив тепличного комплекса Гусиноозерского, Республика Бурятия. Русское радио присоединяется. Ну и еще, конечно же, сегодня нашего президента мы на русском поздравим.

0: Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: Илья Крылов у микрофона. Это «Стол заказов», русское радио. Продолжаем дальше. Прекрасному городу своему Костомукше передает привет Андрей Комлик. Дальше Нина пишет Екатерине Михайловне и Татьяне Витальевне, Центр образования 1816, город Москва. Спасибо вам, наши лучшие классные руководители. Дальше привет летит коллеге Семену Пантелееву, самому трудолюбивому коллеге. Спасибо, что ты у нас есть. От коллектива это было. Здравствуйте, русское радио. Моей мамы Ольги Николаевны. Сегодня юбилей, 70 лет. Поздравьте ее, пожалуйста. Мамочка, 70-летием. Пусть каждый день будет таким же теплым, светлым, как твоя улыбка. Здоровья тебе, родная, и долгих-долгих лет жизни. Твои дети и внуки. Из Новосибирска прилетело это прекрасное поздравление. Русское радио присоединяется. Ольга Николаевна, вас любят, уважают, обожают. И пусть так будет всегда и во всем. Планово-экономический отдел филиала «Южный». Привет вам, пусть неделя будет четкой, как план, а результаты выше самых смелых прогнозов. Пусть в вашей жизни будет столько гармонии, сколько в идеальном балансе. Всю эту красоту отправила коллега Юля на русское.

0: Дорогие слушатели, вы делаете меня счастливым. Это правда. Столько классных писем отправили на русское в стол заказов. Я, Крылов Илья, читаю скорее. Мама Катя пишет, она же Екатерина Винокурова. Доброе утро из Иркутска. Доченьки Яне Винокуровой большой привет. Едем в школу, слушаем русское радио. Хорошего дня и настроения вам, девчонки. Привет от меня и от всех. Добрый час вам, Илья. Мне приятно, что я могу всем своим друзьям передать огромный привет на русском радио. Не пропадайте. И вам, Илья, тоже привет. Желаю шикарной осени, Светлана Перова. Вам тоже прекрасной осени золотой. Доброй ночи, русское радио. Илья, вы супер. Спасибо большое. Стараюсь. Один позитив. Это точно. Не без этого. Всем, кто слушает русское радио, привет от Аллы Орловой из Приморья. Дальше. Здравствуйте. Поздравьте, пожалуйста, наш коллектив фабрики алюминиевого профиля с днем рождения. Мы маленькие, нам стукнуло всего 12 лет. Но вы же растете. Потом будет 13, 14, а там и 20, и 40, и 50. С уважением, девчонки Зоя, Лиза, Света, Люба и многие-многие другие. Дальше от Виктории послание. Доброго утра. Поздравьте, пожалуйста, коллектив межрайонного филиала Краевой центр социальной защиты населения с началом нового дня. Терпения вам и успехов в работе. Доброе утро, русское радио. Любимая невестка Наталья мне подарила двойняшек. Мальчики, спасибо вам. Здоровья. Люблю их. И трижды я бабуля. Елена, поздравляем вас, бабулечка вы наша, красотулечка.
1: Стол заказов русского радио.

я такая в цвете в любое время года, на малюткой планете мне хочется свободы, а я такая в цвете.

0: чтобы полосы черные цвет свой поменяли, надо просто слоган русского радио вспомнить, и все будет хорошо. Это «Стол заказов», ночной выпуск, ну, если живете вы по московскому времени, а у них уже утро, у них свое время, красивое Забайкалье. Туда отправляемся, доброго осеннего утра, Илья, привет коллегам Анне и Наташе, готовимся к селектору. Всем хорошего и позитивного денечка, отличного настроения и только ярких эмоций Светлана из Забайкалья пожелала. Света, вам привет. Дальше Анечке, любимой, передайте привет. Надеюсь, что у нее на работе все будет хорошо, написал Женя. Максим продолжает. Ксюша из Оскола, ну, то есть старого Оскола. Не грусти, все будет хорошо. Я тебя люблю, у нас все будет шикарно с тобой. От Артема вижу послание. Передайте привет Денису Черцеву в город Магадан. Сидит, грустит. Денис, не грусти, скоро все наладится. И твоя любимая будет рядом с тобой. А может быть, они сыграют свадьбу? У меня и песня для этого уже готова.
1: Русское радио. Золотая история. Авраам Руссо. Обручальная.

0: Эх, Россия, матушка, завершаем 100 заказов на русском радио. Любимая русская, передайте большой привет нам с мужем, хорошей дороги. Едем к сыну из Пятигорска в Краснодар. Сын начинает самостоятельную жизнь. Переживаем очень, как он там будет. Мама и папа, все будет хорошо, не переживайте. Сын, ну а ты там будь молодцом, пожалуйста. Родителей не подведи своих. Договорились? Ну все, по рукам. От Крис привет, русское радио. Хочу передать привет мужу, который сейчас находится в рейсе. Очень ждем его домой, а также привет всем читинцам. Хорошего дня. От Юрия Крутильникова привет автосервису 9 Авеню. И еще от Маши вижу я послание. Здравствуйте, дорогое любимое русское радио. Передаю пламенный привет семье Голиковых, особенно любимому Мишеньке, папе Сереже и маме Тане. Папа, я очень рада, что вы улыбаетесь и смеетесь. Мамочка Таня, не грусти и выздоравливай. Это очень важно, действительно, чтобы все наши родители, все наши дети, близкие друзья были живы и здоровы.
1: Радиоканал «Русское радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер FS77-53-747 от 17 апреля 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для слушателей старше 12 лет.